Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Церковь должна быть единой. Это единый организм. И эта истина пронизывает весь Новый Завет, Библию. В теории мы верим в эту истину. Но насколько трудно ее воплотить в нашем разрозненном мире. Во всех церквях, за редким исключением, все ряды скамеек направлены в одном направлении, а не друг на друга. И становится сложно, зайдя в церковь, помнить, что мы часть друг друга. Мы не зрители, пришедшие посмотреть на одного или несколько человек, но вместе мы составляем одно. Если не будет нас, то церкви не будет. Еще одна причина, почему трудно поверить, что мы единый организм. Потому что мы с вами все разные, с разным жизненным опытом. Один пастор рассказывал, как он с женой был на конференции, где было собрано более 500 верующих. И ведущий попросил всех познакомиться с другими участниками, представителем разных церквей, деноминаций. И одна женщина сказала, что ей удалось познакомиться с представителями 22 деноминаций церквей. Вот это я называю разнообразием. Она начала перечислять их, но могла вспомнить только 16. И сказала: «Ну, поверьте мне, это правда, я насчитал 22». Ну, это напомнило мне о моем опыте пастыря и проповедника. Мне приходилось нести служение в разных обстоятельствах. Я посещал разные церковные общины. Был в очень консервативных и строгих церквах. Также со студентами мы посетили богословскую либеральную общину. Я проповедовал на очень эмоциональных и неформальных церковных выездах. С другой стороны, мне представлялась возможность выступать в особых местах, где царила атмосфера серьезности и официоза. Бывали случаи, когда кто-то из слушателей подтверждал каждое мое слово фразой «Аминь» или «Слава Богу», или во время проповеди могли прервать и задать вопрос. Я проповедовал в общине, где не было ни одной Библии, кроме моей, которой я пользовался. Библейские неграмотные люди. Есть обе крайности. Мне доводилось посещать с проповедью большие огромные собрания с четырьмя балконами. Они не были все заполнены, но там было много места. Я проповедовал в собраниях, где собиралось только 6 человек. И также проповедовал через переводчика на другом языке. Я был в церквах, где любят музыку, и музыка является частью богослужения. А также на служениях, где не пользуются музыкальными инструментами. И пение, акапелла. Там даже не было гимнов. Есть общины, где любят музыкальные инструменты, а в других местах не верили даже в оркестры. Был в церкви, где пастор нес служение уже 50 лет. И также был в общине, где молодой служитель только начал вести церковную службу. Нужно признать, что церковные общины разные. Но как легко начать думать, что все они должны быть похожи на нас, или что те, кто отличаются от нас, недостаточно глубокие и не достигают Бога в полной мере. Мы легко критикуем, хоть и знаем, что этого делать не надо. Поэтому порой нам нужно напоминание, что мы составляем одно с множеством других людей, которые могут быть не так далеки от Божьей семьи, как нам кажется со стороны. По милости Бога какие-то церкви большие имеют хорошие здания, опытных проповедников.
Но им особенно важно помнить, что мы составляем часть большой христианской семьи.

За неделю до этого, во время проведения детской площадки на территории церкви, были изнасилованы две женщины. Они были напуганы. Это было опасное место. Я попросил уединиться в кабинете служителя капеллана, чтобы собраться с мыслями, так как прибыл достаточно рано. Она провела меня в комнатку, закрыла дверь и заперла на ключ. Когда община пришла, то, конечно, открыли двери. Люди зашли, затем двери заперли. И когда закончилось собрание, то всем объяснили, в тот вечер было несколько гостей. И когда закончилось собрание, то всем объявили, как будет происходить выход. Двери открывались в определенное время, и всех женщин сопровождали. Это было место, где не стоило оставаться одному. У этой церкви выдающаяся история. У них есть целая стена с фотографиями, начиная от нарисованных вручную портретов тех, кто когда-то там проповедовал. Второе место, оставившее отпечаток на моей душе, это очень обеспеченная церковь. Везде мрамор. Один только стол для проведения причастия, быть может, весил около 3 тонн из цельного мрамора. Это весьма обеспеченная традиционная церковь. Там проповедуют в рясе. И там была утонченная атмосфера. Кругом порядок, тишина. Но в этой церкви было трагическое положение. Хотя было большое количество музыкальных инструментов, большое роскошное здание, церковная территория, несколько гектаров, удивительное место, огромная лестница вела к кафедре, которая словно висела в воздухе, оттуда проповедовали. Но мне хотелось спросить, а где же люди? Здание-то прекрасно, потому что церковь уже давно не была полностью заполнена. Трагедия постигла то место. Пастор и его жена развелись. Она продолжала жить в том же городе, и позже я узнал от друга, что в убитом горе состоянии она убила мужа и покончила с собой в его доме, где он жил. Еще одна церковь с выдающейся историей, но так не хватало одной важной составляющей, что может быть смертоносно для церкви. Это отсутствие надежды. Что объединяет эти две церкви? Все прекрасное у них было в прошлом. В обеих церквах мне говорили: «О, вам надо было видеть их раньше». Это были совершенно другие места, но сейчас в них совсем не было жизни. И не важно, что за церковь, большая или маленькая, консервативная или либеральная, наполненная музыкой, песнями, или тихая и скромная, нацеленная на евангелизацию или на служение внутри церкви, состоящая в большей степени из людей пожилого возраста или молодежи. Любая церковь нуждается в надежде и следовании за Господом. И если забрать надежду, то пропадает и жизнь. Без надежды церковь просто не сможет существовать. Она начнет угасать. Я уже много раз говорил о важности надежды, но так и не дал определения, что же значит это слово. Мы много говорим о вере, о любви, но часто пренебрегаем темой надежды. А если и рассуждаем о надежде, то чаще всего в контексте ожидания прихода Иисуса Христа. Но что насчет надежды, как важной составляющей нашей жизни? Когда вы сидите в церкви, на богослужении, знаете ли, на что надеется человек, сидящий рядом с вами? Возможно, это успешный бизнесмен, но на самом деле его дело терпит крах. Ему так не хватает надежды в его деле. Или это студент, который плохо сдал экзамены, и у него совсем не осталось надежды, что он продолжит учебу на следующий год. Словарь Дали дает такое определение слову «надеяться». Надеяться значит верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания вероятным. Из греческого это слово переводилось очень просто. Уверенное ожидание. Перевод простой, а смысл весьма сложный. Мы иногда слышим: «Я надеюсь,

0: надеюсь поступить в медицинский институт. Или я надеюсь найти хорошую работу юриста. Но это совсем не то, о чем говорит греческое слово «надежда». Уверенное ожидание. Я сделаю все, чтобы это случилось. Так мыслит девушка, которая готовится к свадьбе. У нее появляются какие-то надежды. Она как бы складывает их в сундучок надежд. Но они не должны оставаться там все время. Постепенно эти надежды будут реализовываться. И в ее планах много надежды. Надежда всегда смотрит в будущее. Мы можем прожить несколько недель без еды. Мы можем выжить несколько дней без воды. Мы можем провести несколько минут без воздуха. Но вы не сможете прожить и нескольких секунд без надежды. Как-то я пришел на посещение в одну семью, где жена была в ужасной депрессии. Она испытывала чудовищные душевные страдания. И вот она сказала мне: «Я чувствую, что теряю надежду. Надежда покидает мою жизнь, и мне так больно». Она испытывала даже физическую боль из-за этого. Я не буду рассказывать то, что она говорила мне о своих переживаниях, но могу с уверенностью сказать: потерять надежду – это мучительно больно. Есть даже специально организованное занятие для тех, кто теряет надежду. Есть такой цикл занятий «Разбитое сердце», где работают с вдовцами в первые 6 месяцев после смерти их жен. Потому что процент смертности у вдовцов на 40% выше, чем у мужчин этого же возраста, но женатых. Мужчины, чьи любимые, посвященные, верные жены умерли, имеют на 40% больше уровень смертности, чем те, чьи жены продолжают жить и любить их. Мне много раз приходилось видеть вдовцов, и знаете, перед собой я уже не видел тех мужчин, которых знал раньше. Это были их тени. Я видел мужчин, которые постепенно угасали. Я даже могу сказать, медленно умирали. Мужчины, которые любили петь, смеяться, были душой компании, а вдовев, становятся молчаливыми, скучными, угрюмыми. То, что может произойти с вдовцом, с предпринимателем, чей бизнес рухнул, со студентом, не сдавшим экзамены, все это может произойти с церковью. Это потеря надежды. Притчи, 13 глава, 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Насколько эти слова соответствуют истине? Да, именно так. А исполнившееся желание, как древо жизни, оно приносит плоды, дает птицам тени, место, где укрыться. Но очень интересно написано: томит сердце. И в современном переводе написано: это боль сердца. Несбывающаяся надежда – это боль сердца, а исполненное желание – древо жизни. Когда теряется надежда, то появляется болезнь, которая наносит боль сердцу. Сердце ноет, скулит. И если вы будете внимательнее смотреть на окружающих, то заметите очень много таких разбитых, плачущих сердец. И вы можете заметить, что свет потух в глазах, пропала надежда, сердце болит. Когда в церкви пропадает надежда, сердца людей, приходящих в эту церковь, начинают болеть. И неважно, сколько радости они испытывали еще совсем недавно, не имеет значения, насколько впечатляющими были богослужения на прошлой неделе. Если все это было только в прошлом, то церковь умирает. И вопрос, который для нас наиболее важный: что нам делать, чтобы не потерять надежду? Никто из нас не знает, что будет с нашей церковью через год. И я искренне надеюсь, что моя церковь не будет жить только воспоминаниями прекрасного прошлого. Без надежды сердце болит. И это касается не только человека, но и церкви. И, к сожалению, происходит в церквах каждый год. Как же сделать так, чтобы эта боль, потерянная надежда, не коснулась наших церквей? В первом послании Петра я вижу 5 предложений, как действовать. Что нужно делать? Мы уже читали текст из первого послания Петра, 5 главы. Но мы еще раз Но вернемся к этому тексту сегодня. Мне очень нравится то, как апостол Петр обращается к своим читателям. Нет высокомерия и надменности. Обратите внимание на первый стих 5 главы. Первое послание Петра. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Он не завышает свой статус, называет себя просто сопастырем, свидетелем страданий Христа и соучастником славы, которая еще должна открыться. Он не смотрит сверху вниз, он не стоит в стороне, он знает, через какие испытания приходится проходить этим людям из-за жестокости сумасшедшего Нерона. Император проводил жесткие гонения на христиан. И апостол Петр стоит рядом с этими людьми, он среди них. Петр не устыжает их, не принижает. Петр хочет быть поддержкой и добрым советчиком. Он обращается к служителям церкви. И если среди наших слушателей есть те, кто тоже несет служение в церкви, то прошу вас обратить особое внимание на эти слова. Апостол Петр называет служителей пастырями. И это намного шире, чем просто проповедник. Мы те, кому Бог поручил быть его служителями в церкви, должны быть пастырями, добрыми и любящими пастухами для людей. Быть пастырем – это не только учить. Безусловно, пресвитер должен учить и проповедовать. Но важно не остановиться на этом. Быть пастырем – это заботиться, поддерживать, давать советы, показывать пример для подражания, выслушивать, иногда носить на руках, любить, вести за собой, защищать, потому что овцы нуждаются во внимании, заботе, поддержке. Пастырь должен со всей верностью относиться к служению. Пастырь должен иметь соответствующее сердце. Любому служению требуется сердце. Нельзя довольствоваться только знаниями и разумом. Подключайте свое сердце. Пастырь должен испытывать боль своих овец, быть с ними в радостях и бедах, испытывать те же эмоции и чувства, что и овцы. Если в церкви не просто лидер, но настоящий пастырь, то в церкви будет надежда. Обычно потеря надежды начинается именно с руководителя. Отсутствие мотивации, желание двигаться вперед, потеря видения – все это приводит к потере надежды сначала у лидера, а потом и у всей церкви. Поэтому обратите внимание, что написано дальше. «Не, но». Такие сравнения. И так несколько раз. Петр дает более подробное описание, каким должен быть служитель, пастырь церкви. Первое послание Петра, 5 глава, 2 стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно». Не для гнусной корысти, но из усердия. Некоторые лидеры любят чувствовать себя главными. Они ведут себя как борцы, заставляя подчиниться тем, что выворачивают руки, принуждая сдаться. Этот метод противоречит Писанию. Еще одно слабое место для всех пастырей – лень. Каждый служитель должен бороться с ленью. Если вы пастырь, и ваша паства все время подталкивает вас, давай, давай, веди нас за собой, то у вас большие проблемы. Надежда теряется. Очень важно, чтобы служение было добровольным, осуществлялось желанием. У меня есть горячее желание изучать и проповедовать Слово Божие. Это требует подготовки. Но никто не стоит надо мной с часами. Если же проповеднику требуется, чтобы кто-то начал проверять, как он готовится к проповеди, подгонять его, значит, здесь есть какие-то неполадки. Этот проповедник скоро начнет тонуть. Боритесь с ленью. Пасите Божие стадо охотно. Вот к чему призывает нас Библия. Не позволяйте лени мешать вам. Давайте прочитаем текст дальше. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». не для гнусной корысти, но из усердия. Не для гнусной корысти, но из усердия. Дорогие друзья, Господь Иисус Христос создал церковь, и врата ада не одолеют ее. В церкви Господь Иисус Христос является основанием, главой, Он является сутью поклонения. Церковь – это встреча с Господом Иисусом Христом. И мы сегодня говорим о надежде. Как псалмопевец говорил об этом. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Надежда, вера в Бога изменит все ваше положение. Если вы отдадите свою жизнь Господу, дадите Ему возможность быть господином вашей жизни, тогда ваша жизнь изменится. Нужно признать, что мы грешники, что без Господа мы не можем делать ничего, и попросить Господа руководить нами. И Господь дает и веру, и надежду, и даст любовь к Нему и к ближним нашим. Да благословит Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Приобретение надежды» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Надежда помогает нам жить. Церковь, в которой есть надежда, строит планы на будущее, живет не воспоминаниями о прекрасном прошлом, но предстоящими событиями. Надежда дает силы реализовывать планы, воплощать мечты в жизнь. Надежда необходима пастору церкви, чтобы он мог вести свою паству. Надежда необходима каждому члену церкви, чтобы они могли делиться ей с окружающими. Надежда необходима церкви, чтобы она жила. В последующих передачах мы продолжим изучать, как строить отношения с нашим Небесным Отцом и окружающими людьми. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы из нового цикла и в будущем. Если вы хотите написать нам, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: свет.жизнь@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Приобретение надежды» в следующей передаче «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. В притчах 25 главе Соломон пишет, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Если вы хотите заказать передачу, записанную на CD, то, пожалуйста, напишите нам. Я повторю адрес. Россия, Москва, 127-220, абонентский ящик 42, программа «Свет жизни». Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете написать по адресу свет.жизни@mail.ru. Пишите латинскими буквами. Да благословит вас обильный Господь! Мир вашему сердцу.
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшние места из Писания на 19 мая записаны в книге «Бытие» в 24 главе, в 15, 26 и 27 стихах. Там есть такие слова. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: „Благословен Господь Бог, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею“». Мы видим, что на свою искреннюю молитву слуга Авраама получил ответ еще до окончания молитвы, прежде чем перестал он говорить. Слово Божье говорит, что чего бы мы ни попросили во имя Христа, то есть в полном согласии с Ним и Его волей и с верою, дастся нам. Слово Божье непогрешимо, и всякий раз, когда мы исполняем эти несложные условия молитвы, ответ на небесах дается сразу же, когда мы говорим, хотя бы его еще и не видно было на земле, и, быть может, пришлось бы долго ждать. Поэтому-то хорошо заканчивать молитву хвалой и благодарением Богу за услышанную им молитву, ибо Он нас не оставляет без Своей милости и доброты. Если мы верим, что получим благословение, то должны и занять положение веры. Мы должны действовать и молиться, как уже получившие его. Мы должны обращаться к Богу, как уже даровавшему нам просимое. Нам следует возложить на Него все бремя, которое мы несли по отношению того, о чем мы молились, признавая, что Он дает и будет продолжать давать. Вот каким должно быть положение истинно уповающего на Бога человека. Когда женщина выходит замуж, она занимает новое положение и начинает действовать на основании совершившегося факта. Так и мы, приняв Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, своим освящением и своим целителем или избавителем, должны занять положение признающих за Ним все эти качества, в которых мы сами нуждаемся. Мы должны знать и верить, что Он будет для нас всем тем, что нам необходимо.

В эфире библейское вещание BBN. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Эта кровь пролита нашим Спасителем Иисусом Христом за каждого верующего. Являешься ли ты таковым сегодня?

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 20. О любви к уединению и молчанию. Ищи удобного времени к размышлению о себе. Чаще помышляй о благодеяниях Божьих. Оставь любопытное. Читай наиболее о таких предметах, которые больше служат к сокрушению, чем занимают. Если отдалишь себя от лишних разговоров, от обхождения любопытного, от слухов и рассказов о новостях, найдешь довольно удобного времени предаться благочестивому размышлению. Величайшие из святых убегали, где только могли, от людского сообщества и восхотели жить для Бога в уединении. Сказал некто: «Всякий раз, когда пребывал я между людьми, возвращаясь к себе, менее человеком». Мы часто испытываем это после продолжительной беседы, ибо легче молчать, чем в беседе не сказать лишнего. Легче оставаться дома, чем уберечь себя как следует в обществе. Итак, кто положил себе достигать внутреннего и духовного, да уклоняется от толпы вместе с Иисусом. Никто не безопасен, являясь в мир, если не любит пребывать в уединении. Никто не безопасен в начальстве, если не научится повиноваться. Никто не безопасен в радости, если свидетельства доброй совести в себе не имеет. Но и безопасность святых всегда исполнена страха Божия. Не менее были они заботливы, не менее в себе смирялись от того, что сияли великими добродетелями и благодатью. И безопасность у нечестивых рождается от гордости и от мнения о себе и, наконец, обращается в самообольщение. Никогда не обещай себе безопасности в здешней жизни, хотя и кажешься добрым человеком или благоговейным служителем. Часто лучшие люди, по мнению человеческому, всего удобнее впадали в опасность от излишнего к себе доверия. Оттого для многих полезнее не совсем быть без искушений, но чаще терпеть напасти, чтобы не слишком чувствовать себя в безопасности, чтобы не вознестись гордостью, чтобы не уклоняться в свою волю во внешним утешением. И когда бы кто мог не искать вовсе приходящей радости, вовсе не занимать души своей миром, в какой чистоте сохранил бы он совесть свою? О, когда бы кто мог вовсе отсечь от себя суетное попечение, об одном спасительном и божественном помышлял бы и всю свою надежду утвердил бы в Боге, какой мир имел бы в себе, какое успокоение! Тот недостоин небесного утешения, кто с прилежанием не упражнялся во святом сокрушении. Если хочешь сокрушения во глубине сердечной, войди во внутреннюю храмину свою и отгони от себя мирское смятение по Писанию. На ложах ваших утишитесь. Псалом 4:5. В келье найдешь то, что за дверями ее часто теряется. В уединении найдешь сладость, когда постоянно в ней пребываешь. Она производит скуку, когда не умеешь охранять ее. Когда в начале своего обращения полюбишь и сумеешь сохранять ее, после станет она для тебя другом возлюбленным и желанным утешением. В молчании и в покое преуспевает благовейная душа и научается сокровенному в Писаниях. тут находит потоки слез себе на омовение и на очищение ночное, да будет она тем ближе к Создателю своему, чем дальше отстается в затишье от всякого мирского шума. Итак, кто себя отвлекает от знаемых и друзей, к тому приближается Бог со святыми ангелами. Лучше укрыться и пищись о душе своей, нежели творить чудные дела и пренебречь свою душу. Кто Богу посвятил себя, тому похвала редко являться в мире, не показываться лишний раз людям и не желать многих видеть. Зачем желаешь видеть, чего иметь не позволено? И мир проходит, и похоть его. 1 Иоанна 2:17. Желания чувственные зовут в разные места, но когда пройдет час, что принесет он тебе? Разве бремя совести твоей и рассеяние сердцу? Часто, чем веселее выходишь, тем печальнее возвращаешься. И где завечерился до позднего часа весело, там печаль тебя встречает на утро. Так всякая чувственная радость с лаской уходит, а на выходе уязвляет и губит. Где и что можешь ты увидеть под солнцем долго пребывающее? Думаешь, может быть, что насытишься, но никогда того не достигнешь. Когда бы все ныне сущее обнял ты взором, разве все это не призрак суетный? Возведи очи твои к Богу на высоте и молись о грехах своих и нерадениях. Оставь суетное суетным, ты же утвердись на том, что тебе Бог заповедал. Затвори за собой дверь свою и призови к себе Иисуса, возлюбленного твоего. С Ним пребывай в уединении. Кроме нигде не найдешь ты такого мира. Когда бы ни выходил ты, когда бы никакого слуха не слышал, надежнее пребывал бы в совершенном мире. А где иногда в сладость послушаешь нового, там смутится в тебе сердце, и от смущения пострадаешь. Глава 21. О сокрушении сердечном. Если желаешь иметь какой-либо успех, храни себя в страхе Божием и не желай излишней свободы, но удерживай в правиле все свои чувства и не предавайся бессмысленной радости. Отдайся сердечному сокрушению –

0: и плакать. Нет истинной свободы, ни доброй радости, разве в страхе Божием с доброй совестью. Счастлив, кто может отложить всякую помеху от рассеяния и привести себя к единству святого сокрушения. Счастлив, кто от себя отвергает все, что может запятнать или обременить совесть. Борись мужественно. Привычка привычкою побеждается. Если ты сумеешь оставить людей, они уже сами оставят тебя делать твое дело. Не привлекай к себе чужого дела и не вмешивайся в дела начальных людей. Прежде всего, всегда на себя обращай взоры и себя самого увещевай особенно перед всеми, кого любишь. Если нет у тебя благоволения от людей, не печалься, но о том пусть будет печаль твоя, что сам ты себя не содержишь так исправно и осмотрительно, как бы прилично было жить рабу Божию и благочестивому служителю. Часто полезнее бывает и безопаснее, чтобы не имел человек в здешней жизни многих утешений, особенно по плоти. Но прежде всего мы сами виноваты, что не имеем божественных утешений или редко чувствуем себя в благовении, потому что не ищем сокрушения сердечного и не отвергаем утешений суетных и внешних. Познай себя, что недостоин ты божественного утешения, а паче достоин многих огорчений. Когда человек сокрушен совершенно, тогда целый мир тяжек ему и горек. Добрый муж довольно находит предметов, о чем скорбеть и что оплакивать. Себя ли рассматривает, о ближнем ли размышляет, знает, что никто не может здесь жить без скорби. И чем строже о себе размышляет, тем глубже скорбит. Предмет истинной скорби и внутреннего сокрушения — грехи и пороки наши, которыми так мы лежим опутаны, что редко бываем в силах созерцать небесное. Когда бы чаще помышлял ты о смерти своей, чем о продолжении своей жизни, без сомнения исправлял бы себя ревностнее. И когда бы глубоко размышлял в сердце о будущих казнях адских, думаю, что охотнее терпел бы и труд, и болезнь, и никакой суровости не страшился бы. Но все это не приходит нам на сердце, и любим еще мы прелести жизни, оттого и остаемся холодны и крайне ленивы. Часто от ускудения духа бедное тело так склонно бывает и к жалобам. Молись же в смирении к Господу, да даст тебе дух сокрушенный, и взывай с пророками: «Напитай меня, Господи, хлебом слезным, напои меня слезами в меру». Псалом 79:6.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч! В эфире.

0: Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.
1: Час

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яско Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр занимал важное место в истории ранней церкви, как записано в книге «Деяния святых апостолов». Бог употреблял Петра эффективно и могущественно в проповеди перед множеством народа в храме для спасения большого числа, а также перед могущим Синедрионом, когда допрашивали его. В нашем последнем изучении мы отметили, каким образом Синедрион старался запугать Петра и его компаньонов. Бесполезность этого видна в смелости, с которой Петр провозгласил: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это сильнее рассердило членов Синедриона, и они рассуждали между собою, как вынести приговор виновности перед Синедрионом и повелеть умертвить Петра. Это видно из Писания. Но важный член Синедриона, фарисей, советовал быть осторожным. Гамалиил по имени был почетным и уважаемым членом Синедриона. Кто был он? Хотя это первый раз его имя встречается в Священном Писании, мы узнаем, что он был учителем закона, почитаемый всеми. Апостол Павел несколько лет спустя, когда был допрашиваемый тем же самым Синедрионом, напомнил им факт, что он был студентом Гамалиила и поэтому хорошо осведомленным в законе и очень ревностным в исполнении всех его требований. К тому времени почетный Гамалиил умер. Решение Синедриона. Они послушали совета Гамалиила, чтобы употребить осторожность в их стараниях удержать Петра и других апостолов в проповеди искупительной любви Евангелия через Иисуса Христа. Синедрион боялся народа, который охотно слушал весь апостолов. Синедрион, однако, боялся, что если позволить Петру продолжать дальше не повиноваться повелениям, не проповедовать, то будет даже больший отклик со стороны народа. Они верили, что они могут разрешить эту проблему, если еще раз пригрозят им не проповедовать, и тогда повелев побить их. Реакция Петра. Очень интересно отметить, что сделал Петр и другие апостолы во свете решения Синедриона. Во-первых, они были исполнены радости от привилегии страдать за Господа Иисуса Христа. Обратите внимание на выражение. Они не пошли из Синедриона, радуясь за имя Господа Иисуса, удостоились принять бесчестие. Как высоко апостолы ценили их служение, что страдание было привилегией. Господь Иисус Христос был для них великим спасителем. Господь Иисус был действительно учителем, Господом их жизни. Служить Ему было великой радостью. Истинный гимн хвалы вознесся к престолу Бога из уст Петра и его сотрудников благовестии. Побои были жестокие, но радость в Господе не имела границ. Это выражение должны рассмотреть верующие сегодня, которые одним или другим образом призваны страдать ради Иисуса Христа. Посмотрите также на первое послание Петра, 4 главу, с 12 по 13 стих. Во-вторых, они продолжали служение проповеди без прекращения. Деяния святых апостолов, 5 глава, 4 стих указывает, что они каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Это не был просто смелый ответ Синедриону, когда они стояли перед ним, но это был их ежедневный образ жизни. Петр не мог и не хотел молчать. Духом истинные христиане не могут быть молчаливыми христианами. Они должны говорить для похвалы и славы Бога. Синедрион сказал: «Вы не должны проповедовать». Петр выразительно провозгласил: «Мы должны проповедовать». Он доказал свою верность, как утверждает 5 глава 42 стих Деяний святых апостолов: «Они не перестали благовествовать». В-третьих, они провозгласили, что они были свидетели и, как таковые, должны быть верными, сильными и правдивыми. Дух Святой, употребляя свою силу через знамения и чудеса, действовал в них и через них. Сверхъестественные, совершенные чудеса были Божьим подтверждением их власти, что Иисус Христос действительно был воскресшим, прославленным Сыном Божьим, провозглашенным Петром и другими апостолами. Энергические, укрепленные Святым Духом верующие сегодня, пастор, евангелист, могут смело провозглашать истину Евангелия для спасения тех, кому они свидетельствуют. Да поможет Господь найти мужчин и женщин, которые несли бы Евангелие таким образом и с таким убеждением, что те, кому они будут говорить, вынуждены были признать, что это действительно воистину Слово живого Бога. Мы можем благодарить Бога за людей, которые, подобно апостолу Павлу, могли провозгласить: «Я поставлен защищать благовествование, и для меня жизнь Христос». Петр стал свидетелем даже до смерти. Павел стал свидетелем даже до смерти. На протяжении столетий мужчины и женщины были готовы положить свою жизнь за Господа Иисуса Христа. Будущее служение апостола Петра. Интересно заметить в Священном Писании, что имя апостола не фигурирует опять, пока мы не обратимся к 8 главе Деяний святых апостолов. Произошло, очевидно, много после освобождения Петра и других апостолов, как записано в 5 главе. Можно задать по этому интересный вопрос: пришла ли к концу главная роль, которую Петр занял сразу после воскресения Христа и сошествия Духа Святого в Пятидесятницу? Начала ли Церковь функционировать без авторитетного голоса Петра? Мы замечаем и следующие ссылки на апостола Петра, как записано в Священном Писании, что апостолы послали Петра и Иоанна в Самарию. Обратите внимание на слова Деяния святых апостолов 8 главы 14 стиха. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них. Очевидно, апостолы служили вместе как единица, и Петр и Иоанн были готовы и желали покориться желаниям и намерениям всех апостолов в Иерусалиме. Это очевидно, что далеко достигающее событие произошло после переживания Петра и Иоанна, когда они стояли перед Синедрионом, как записано в 5 главе Деяния святых апостолов. Однако Петр не был на передовой линии переживаний и обстоятельств. Например, мы узнаем из 6 главы Деяний святых апостолов, что произошло трение и несогласие между еленами и иудеями относительно благосостояния еленских верующих. Елены были греческие евреи по происхождению и культуре. тогда как иудеи были иудейскими евреями, жизнь и культура которых была иудейской, воспитанные в Иудее в более непреклонности в своих взглядах. Петр не принял роль руководителя в поисках разрешения этой проблемы. Из Священного Писания мы узнаем, что 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали: «Петр был одним из членов, из 12 апостолов, теперь служивший совместно как единица». Кто-то хорошо сказал: «После созидательного периода, когда роль Петра была решающей, основалась некоторая степень демократизации. 12 действовали вместе, призывали множество учеников для рассмотрения обстоятельства и разрешения проблемы, стоящей пред церковью». Обратите внимание, что созвание множества верующих было действием 12 апостолов. Посещение Петром и Иоанном Самарии не было сделано по их собственной инициативе, но по рекомендации 12 апостолов. Мы не знаем реакции Петра по поводу ареста Стефана и всего, что произошло в результате мученической смерти Стефана. Очевидно, 12 апостолов не были немедленно преследованы, как были остальные верующие. Верующие, однако, оставляли Иерусалим, и когда они шли, они проповедовали Слово Божие в силе. Почему занимавшие положение авторитета в ранней церкви не были подвержены преследованные в те ранние дни? Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, и весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется с вами сегодня поговорить об Агнце Божьем, об Агнце, который был еще прежде создания мира предопределен, и мы с вами в нем избраны прежде создания мира. Мы прочитаем с вами два места Священного Писания. Первое место Священного Писания – Евангелие от Иоанна, первая глава, 1:29 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1:29 стих. На следующий день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И второе место Священного Писания – это Евангелие от Матфея, 26 глава, с 62 по 68 стих. Евангелие Матфея, 26 глава, с 62 по 68 стих. «И встав, первосвященник сказал ему: что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Тогда, когда мы с вами прочитали первое место Священного Писания, это выход Христа как бы на свое вот такое миссионерское, первосвященническое служение. Тогда, когда Он идет на крещение, и после крещения мы с вами знаем, что был введен Духом в пустыню от искушения от дьявола, и потом Он приступил к Своему служению. Но приступил к Своему служению как посланный Богом, как Бог пришедший. И мы с вами видим, что Иоанн как бы говорит свое очень важное пророчество, свое одно из последних пророчеств о Христе. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Буквально прошло 3 года. 3 с лишним года, и мы с вами видим, что Он, как Агнец Божий, действительно берет на себя грех мира. Он не только берет, Он его взял, Он был распят, как великий грешник. Размышляя об Агнце Божьем, мы с вами можем видеть вот такой момент, тогда, когда в период Ветхого Завета брали агнцев, то мы с вами не видим, чтобы с ними могли вестись какие-то диалоги, какие-то вопросы, какие-то размышления. Агнцев брали, и по закону Моисея они должны были умереть за грех человека. Причем должен был умереть первородный, без пятна, без порока, без какого-то изъяна, ни слепой, ни хромой, должен был быть умершим самый лучший ягненок, самая лучшая овечка. Стуком. Самый желанный, может быть, самый ценный, самый долгожданный. Мы с вами знаем, что в книге «Послание к евреям» Господь через апостола Павла говорит, что жертвы тельцов и козлов и овец никогда не могли уничтожить грехи, никогда не могли освободить совесть, никогда не могли сделать все то, что должна была и могла сделать только одна жертва. Это жертва Божьего Агнца. Тогда, когда люди со своими делами, со своими желаниями, может быть, какими-то усилиями, стараниями себя облагородить, себя как бы привести в ранг святых, безгрешных, с хорошим показателем нравственности, с хорошими словами, с правильностью жизни, тогда, когда люди стараются довести себя до какого-то как бы особенного состояния святости, безгрешности, стараются явиться перед Богом, как бы соединившись с Ним, этим самым они как бы свидетельствуют, что жертва Христа, она не актуальна, она не абсолютна в том, чтобы кровь Христа могла искупить, оправдать и сделать нас святыми, подобно Божьему Сыну. И тогда, когда люди стараются сделать эти дела, чтобы доказать какую-то свою перед Богом, может быть, святость, или, может быть, достигнуть какой-то милости, какой-то правильности, например, люди идут на то, чтобы, может быть, с Черемхова прийти в Иркутск просто пешком, для того, чтобы как бы себя в чем-то изнуряя поставить в состояние какого-то человека, мучающегося в чем-то, терпящего лишения, и прийти перед Господом для того, чтобы как бы быть с каким-то уже арсеналом заслуг, свидетельствующих о том, что этот человек действительно в чем-то прав и желает быть с Богом. Но Господь желает, чтобы мы с вами сегодня могли превознести не дела, а могли вспомнить эту чудную нам подаренную благодать в Агнце Божьем Иисусе Христе. Тогда мы с вами говорим о том, что Агнец должен был быть без порока, прекрасным, чистым, без каких-то увечий, изъянов, все самое лучшее. Это то, что могло дать, может быть, перед Богом Его творение. За твой и за мой грех был принесен особенный Агнец, без пятна, без порока. Я бы сказал, о Его святости говорит ли нам Бог отдал все самое лучшее. И если бы мы с вами могли подумать о том, что нужно было бы, может быть, что-то еще, то, к великому счастью, мы должны с вами осознать, что Бог отдал самое ценное, самое великое, самое дорогое, самое лучшее, самое чистое. Он отдал Сына Своего, Иисуса Христа. Вы знаете,

особенности какие-то, на основании которых мы с вами испытываем внутреннюю радость и жажду благодарить Господа. Тогда, когда взяли Христа, первосвященник задает вопрос: «Как вам кажется?» Они отвечают двумя словами: «Повинен смерти». «Повинен смерти». Разве действительно он повинен смерти? В нем не было греха, в нем не было лести, в нем не было мысли, в которой мог бы быть какой-то микроэлемент нечистоты, какая-то хотя бы доля нечистоты. Повинен смерти. Возмездие за грех – смерть, мы читаем в Слове Божьем. Господь говорит: в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь, Адаму и Еве. Повинен смерти. Разве он повинен смерти? Разве он заслужил это? Мы с вами должны глубоко понять то, что было предначертано и сказано через пророка Исаию. Господь возложил на него грехи всех нас. Господь возложил на него грехи всех нас. И мы с вами прочитали: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Поэтому он повинен смерти. Мы с вами видим, что как бы много раз обличительные речи могли звучать в адрес вот именно тех людей, которые здесь могли распорядиться будущим Божьего Сына. Мы с вами видим, что поступки и жизнь Христа, они могли вызывать какое-то унижение, может быть, этих людей, которые были в то время священством, фарисеями, книжниками, первосвященниками. Жизнь и поступки и слова Христа, они могли обличать их. Они могли приводить их в какое-то, как бы, лишение их каких-то полномочий, авторитета. И вы знаете, тот затаившийся внутренний гнев, месть, обида, они могли родить в этих людях как бы неукротимое желание, чтобы удовлетворить свою обиду. И мы с вами видим здесь, во втором тексте, который мы с вами прочитали, когда первосвященник задал вопрос: «Как вам кажется?» Они сказали в ответ: «Повинен смерти». И что тогда? Еще не предав его смерти, мы с вами видим, тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Пролеки нам, Христос, кто ударил тебя?» Ведь многих его речи они поучали, утешали, ободряли, говорили слово, и близкий родной человек воскрешал. Его уста говорили слово, и утихала буря. Его уста говорили слово, и Петр мог идти по воде. Его уста говорили слово, и человек прозрел. Его уста говорили слово, и 10 прокаженных могли очиститься. Не только 10, мы с вами не можем абсолютно знать всю полноту той картины. И евангелист Иоанн пишет и говорит, что много и других чудес совершил Иисус, о которых не написано в книге сей. Но все то, что написано, этого достаточно для того, чтобы мы с вами могли быть

0: спасенными, верующими, и не могли бы иметь какого-то сомнения. Ведь тогда, когда мы с вами размышляем над всей этой уникальностью, просто наш разум, он приводится в какой-то такой, знаете, порядок, что мы можем действительно не сомневаться, можем верить. В Евангелии Луки мы с вами прочитаем в 22 главе 1,65 стих. Тот порыв, все те хлынувшие, как бы, результаты гнева, они вылились и во плевании. И Матфей здесь пишет, он говорит о том, что заушали его и ударяли его полонитом. Здесь говорится о том, что били его кулаками в лицо, по щекам. Делали то, что, казалось бы, просто разуму невозможно понять. Творение унижало, избивало Творца. И вот Лука в 22 главе 65 стихом подчеркивает одну деталь. «И много иных хулений произносили против него». Люди не просто били, не просто унижали и унижали его так, чтобы это было как бы удовлетворяющим, что ли, их. Заметьте, друзья, тогда, когда сегодня кто-то, может быть, молодой мужчина или просто мужчина, или даже пожилой мужчина, может, кому-то из нашей молодежи, я имею в виду современной молодежи в этом мире, греховной молодежи, на что-то возразить или, может быть, сделать какое-то замечание, человека могут уронить и пинать, пинать в лицо, пинать по голове. Почему? Разве он повинен? Я бы сказал, отображается та черствость, то дикое самолюбие, с которым унижали Творца. Он не унизил никого. Он не сделал чего-то того, чтобы, может быть, хотя бы на грамм заслужить какого-то укора. Но и на него плевали. Его били. Причем делали это так язвительно, чтобы внутренно его, можно сказать, просто достать, задеть. Задеть так, чтобы, знаете, небо бы разверзлось, и все небо могло бы прийти как бы в особенное чувство. Друзья мои, святое молчание. Просто святая остановка. Они старались вылить на него как бы всю разновидность своего зла. Они старались унизить его в глазах народа так, чтобы это было просто немыслимо больно. Давайте читаем с вами 21-й псалом. В 21-м псалме есть такие слова. Мы прочитаем в этом псалме только один стих, хотя здесь очень многое, оно так глубоко пророчески сказано о Христе. 21-й псалом, 7-й стих. «Я же червь, а не человек». Поношение у людей и презрение в народе. Вы знаете, это не просто сказано «Он», а сказано «Я». И вот тогда, когда Христос стоит, Он не просто, может быть, отключен в сознании. Сознание Его, оно работает. Он видит, что с Ним происходит. И Он говорит: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Читаем пророка Исаии 53 главу. Здесь мы с вами читаем вот такие слова. 53 главе мы с вами читаем 3 стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Я бы сказал, друзья мои, все то, что происходило в действиях тех людей, которые глумились, унижали и ни во что ставили Христа, я бы сказал, в их действиях и мое участие. Не удивляйся, и твое участие. Наше участие. Неспособность думать, рассуждать. И мы ни во что ставили его. Еще одно место Священного Писания прочитаем. Книга Иова, 30 глава, с 8 по 10 стих. «Люди отверженные, люди без имени, отребия земли, их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим». Вы знаете, тогда, когда Иов страдал, не в него плевали. И он пишет и говорит. Он не молчит. Он как бы делает какой-то анализ. И если бы мы с вами просто стояли перед Иовом и смотрели бы на это, я думаю, что сердце наше, оно просто не могло бы молчать тогда. Мы бы сказали, что вы делаете? Остановитесь, перестаньте. Те, кто клялся и божился, что готовы пойти с ним на смерть, они не могли, они не хотели, они ничего не делали. Он был один. Вы знаете, за наш грех в его святое лицо плюют, как лицо последнего, особенного злодея. Того, которого поставили ни во что. Плюют в лицо тому, перед которым сами серафимы на небе, во всей своей святости, в своем великолепии, величии, не могут даже сделать какого-то укоризненного взгляда. Плюют в лицо того, пред которым поклоняются ангелы, славят его, воздают ему честь. Здесь мы с вами слышали: «Ныне прославь меня славою, которую я имел у тебя прежде создания мира». И вот мы с вами видим, особенную славу мы позволили ему приобресть за наши необдуманности, черствости, самолюбие, характерность. Давайте прочитаем послание Колоссянам, первую главу. Послание Колоссянам, первая глава, 15 стих. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Давайте 14 вместе. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого». Небо молчит. Христос молчит. Скажите, было бы больно вам, если бы вашего любимого сына, которого вы держали бы на руках своих, униженного, избитого, стояли бы, плевали люди? Я думаю, что любая мать, она рванулась бы. Любой отец, он рванулся бы. Родители пожертвовали бы собой абсолютно за сына своего, любимого, дорогого. Как много мы здесь с вами молимся о наших детях. Мы слышим со слезами на глазах те просьбы: помолитесь за моего сына. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Это тот, в которого плюют. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих, там сказал Христос такие слова: «Я и Отец одно». Казалось бы, те люди, которые плевали в Христа, они плевали и в Отца, и в Духа Святого. Они плевали в триединного Бога. «Я и Отец одно». В 14 главе Евангелия от Иоанна мне хочется прочитать еще один стих. 9 стих. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я и Отец одно». Это действительно абсолютно. Я бы сказал, нельзя. Нельзя абсолютно брать во внимание учения свидетелей Иеговы. Это настолько великое унижение, тогда, когда мы можем просто даже слушать, что они говорят, и Иисус не Бог. Он просто человек, но то, что Он человек, это неоспоримо. Небо молчит. Бог молчит. Ангелы молчат. Пророк Исаия, 50 глава. Я хочу прочитать здесь 2 стиха, 5 и 6. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Мы с вами помним другой момент, друзья мои, в жизни. Вы помните Анания и Сапфира? Просто слово, просто неправда. И Господь поражает их. Казалось бы, наверное, жестоко. Но, друзья мои, пройти через то, что тебя, как Творца творения, ставит ни во что, насколько больно родителям, когда дети унижают родителей. Насколько, я бы сказал, глубоки могут быть слезы. Иногда бывают просто внешние слезы, насколько они глубоки могут быть внутри, когда дети унижают родителей, друзья мои. Но тогда, когда мы, как творение, способны унижать Христа, и тогда мы не можем с вами сказать: «Господи, может быть жестоко, может быть несправедливо». Нет. Мы с вами читаем: «Ибо открывается гнев Божий на неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Подавляющих. Просто подавляющих. Мы с вами видим, что Анания и Сапфира – смерть. А тут плюют, бьют, унижают, глумятся над Сыном Божиим. Мы с вами знаем, что Корей и его люди, они стали отстаивать право на священство Аарона. И мы с вами видим, что земля разверзлась. И тогда мы с вами помним, что Моисей сказал: «Отойдите от шатров их, отойдите, мы увидим правду Божию». И вы знаете, земля разверзлась и поглотила их. Не помните, сколько человек тогда пошло под землю? Это не просто цифра, 250. Если бы здесь в этот момент, или в какой-то из последующих моментов, 250 пошло бы под землю и все бы остановилось, я бы сказал, миллионы пошли бы в ад. Миллиарды, все человечество не имело бы искупления. Мы ни во что ставили его, но перед Богом он был агнцем Божьим. Перед ним он был жертвой искупления. Перед ним его смерть, она была ходатайственной. Весь гнев излился не на нас, а на него, чтобы он, взяв на себя весь гнев, который мы бы потом вечно просто не могли бы укротить, не остановить, не избавиться, не избежать, не умереть от этого гнева, он взял на себя этот гнев и свою праведность подарил нам, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Мы с вами помним Оза. Тогда, когда везли ковчег Божий, вы помните, телега, на которой стоял этот ковчег, валы везли, и телега вдруг наклонилась, и Оза простер свою руку, чтобы этот ковчег поддержать, чтобы он не упал. Тут же Господь его поразил смертью. Почему? Нельзя было прикасаться к святому Божьему ковчегу. А тут к Богу люди не просто прикасаются, чтобы помочь. Они плюют, они унижают, они глумятся над ним. Люди, которые недостойны, которые грешны, за которых он потом возносит молитву: «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Унижают и бьют того, который выше, выше Аарона, выше, может быть, этого ковчега Божьего. Мы с вами видим, друзья, небо молчит. Не проливается Божий гнев. Вы знаете, здесь может появиться такой глубокий вопрос: почему все так? Может быть, даже глубже может появиться вопрос: неужели, Господи, ты согласен с этими унижениями? Неужели ты подтверждаешь, что он должен быть унижен? Как будто бы Господь считает справедливым то, что происходит с его святым, любимым сыном. Все эти унижения, плевки, удары. Давайте прочитаем пророка Исаию, 53 главу. Я хочу начать немножко необычно, 5-6 стих, но я хочу начать с последней части 6 стиха. Почему молчит здесь небо? Здесь сказано: «И Господь возложил на него грехи всех нас». И он на него смотрел, как на великого грешника. Он его оставил, как великого грешника. И читаем с 5 стиха: «Но он изъязвлен был за грехи Валентина, за мои грехи, за твои грехи. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, как агнец пред стригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих, как агнец пред стригущими безгласен. Истинный Божий агнец». Второе послание Коринфянам, 5 глава. Мы прочитаем с вами 21 стих. 1-21 стих. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Еще раз слушайте. «Ибо не знавшего...» Он не говорит даже просто... Помните, однажды, тогда, когда Адам и Ева были искушены сатаной, и вот он предложил им и сказал: «Станете как боги». Было дерево познания добра и зла. Они не знали. И вот тогда, когда они вкусили, и он говорит здесь о Христе: «Ибо не знавшего греха он». Подобно как Адам и Ева, они не знали добра и зла, пока они не вкусили. И он говорит: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Да, мы в нем стали праведными пред Богом, чтобы мы в нем сделались, чтобы мы в нем жили, чтобы мы в нем способны были быть праведными пред Богом. Вернемся к Евангелию от Матфея и прочитаем 68 стих того текста, который мы читали. 26 глава, 68 стих. «И говорили: прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Мы с вами знаем его пророческие возможности, мы с вами знаем, что, например, Петр пишет и говорит, что сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания. Помните, да? Мы не так давно с вами читали об этом. И вот здесь те уникальные способности, как пророка, они знали. Почему они говорили «прореки»? Они задевали его пророческую суть. Они закрывали ему лицо, закрывали глаза и ударяли, производя над ним испытания. Не спрашивали, больно тебе или нет, и говорили: «Прореки нам, кто ударил тебя? Кто ударил тебя?» Может быть, мы с вами зададим такой вопрос: кто ударил тебя? Прореки нам. Я думаю, что мы с вами должны понять и то, что и мы как бы там ударяли. И, может быть, этот вопрос звучал к нему: «Прореки, кто ударил тебя?» И если бы он сказал о том, кто ударил, сколько и как, в чем, если бы он озвучил... Помните, в послании к Римлянам Павел пишет и говорит, что наши дела были такими, какими мы с вами, может быть, стыдимся, какими они были. И Господь не говорит о нас, какие мы. Потому что Он простил нам все грехи наши. Он омыл нас глубиной своих страданий, являя послушание Отцу даже до смерти и смерти крестной. Он оправдал, Он подарил нам свою праведность. И мы с вами сегодня вспоминаем смерть и страдания, унижение нашего Господа Иисуса Христа. И при всем этом мы сегодня вновь и вновь свидетельствуем каждому человеку, который не спасен, который не примирился с Господом, который не раскаялся в своих беззакониях, который не осознал и по упорству своему и нераскаянному сердцу собирает себе гнев на день гнева. Как избежишь ты, человек, будущего гнева? В Библии и такой вопрос есть. Как избежишь? Куда ты бежишь? Разве важнее делать то, что ты делаешь? Разве важнее то, на что ты меняешь Божью любовь и возможность обрести спасение? Разве важнее? Но придет день, друзья мои, когда скрытное станет явным. То, что мы делаем, за это Бог спросит, ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие. Не сказано о размерах его в абсолюте, там в послании к Римлянам в 1 главе 18 стихом, но сказано, что он открывается, и масштабы, и я бы сказал, разворот этого гнева, он будет потрясающим. Так же потрясающим, как потрясающая Божья любовь, которую ни во что поставили мы. Почему Он страдал? Потому что мы в Нем избраны прежде создания мира. Вот Агнец Божий, который взял мой и твой грех на себя, и который сказал нам: «Сие творите в мое воспоминание».
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Евангелии от Луки вы найдете одну замечательную притчу. Но чтобы ее правильно понять, надо знать, при каких условиях наш Господь рассказал ее. Но вначале давайте прочтем эту притчу. Я читаю с 41 стиха 7 главы Евангелия от Луки. «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил им обоим». Рассказав эту коротенькую притчу, Христос обратился к некоему Симону-фарисею, с которым он беседовал, с вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Итак, чтобы правильно понять эту притчу, как я сказал уже в начале, надо рассмотреть ее в контексте. Несколькими стихами выше, в этой же главе, мы читаем, как одна женщина, которая была большой грешницей, узнав, что Христос в ее городе и что он приглашен к одному фарисею по имени Симон, сумела каким-то образом войти в его дом. Чтобы туда явиться, нужно было вооружиться большой смелостью с ее стороны. Во-первых, войти неприглашенной, и, во-вторых, зная, какими презрительными взглядами ее встретят здесь как сам хозяин дома, религиозник Симон, так и его респектабельные гости. Но женщина, обремененная своими грехами, нашла в себе мужество, чтобы переступить через это. Она шла не к хозяину дома, она шла в этот дом, потому что там теперь Иисус Христос. Не у фарисеев она искала помощи, они могли только осудить ее. Она искала помощи и защиты у Спасителя. Подойдя к нему, женщина падает к его ногам, плача, обливает ноги его слезами своими и отирает их волосами своими. Но чтобы выразить еще больше свою любовь к Иисусу, свое смирение перед Ним, она целует ноги Его. Прикасаясь своими грешными губами к святым ногам Иисуса, она без слов просит прощения и просит милости у Спасителя. Да, только уста этой грешной женщины, помимо предательского целования Иуды, прикасались к телу Господа Иисуса Христа. Но кроме своих грехов, которые она таким образом слагала у ног Христа, она принесла с собою алабастровый сосуд с миром. Это было все ее земное богатство. И этим драгоценным елеем женщина помазала ноги Иисуса. Смущенный таким поведением женщины, праведник Симон, глядя на то, что происходит в его доме, говорит сам себе: «Эй, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Так мыслил самоправедник Симон фарисей. Но Симон не знал, он и мыслить не мог, что эта женщина своим покаянием уже обрела милость у Господа. Нет, Симон, что она была грешницей, в этом ты прав. Но теперь она уже не грешница. Теперь эта женщина очищенная и прощенная Дитя Божие. И то, что ты видишь теперь, это проявление любви помилованного и прощенного грешника. Она теперь вся чиста, чиста и внутри, и внешне. А ты, Симон, снаружи кажешься чистым, но фактически ты только внешне побелен, а внутри ты не менее грешник, чем она. Вот почему так неправильно ты осудил эту женщину, и не только ее. Ты осудил самого Господа, что он, мол, не может быть пророком. А в действительности он не только пророк, а он спаситель мира, тот, который один может прощать грехи. И вот эта притча о двух должниках была рассказана Иисусом Христом как раз после всего, что произошло в доме Симона. она была ответом на те мысли, которые сказал в себе хозяин дома. Эти скрытые мысли были известны Иисусу Христу, и эта притча была ответом Симону на его ложные понятия о грехе, о самом себе и о Христе. Величайшая ошибка, которую допускали Симон и все фарисеи, заключалась в том, что они судили людей по количеству и размеру их грехов, судили о человеке по его наружности, как он казался им, грешником или праведником. Симон и все в этом городе знали эту женщину по соделанным ею грехам. Они знали, что она грешница, да еще и какая грешница, а вот они – нет. Почему? Потому что они сравнивали себя с нею, утешали себя, что они, мол, порядочные люди. Для таких людей, которые так судят о грехе, приятно и успокоительно знать, что есть такие грешники, с которыми, если сравнить себя, то увидишь, что ты еще вовсе неплохой человек. Это и есть грех лицемерия, грех, который Бог больше всего ненавидит. Послушайте, что говорит Иисус этим лицемерам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие». Так что же хотел Иисус Христос сказать этой притчей о двух должниках, из которых один был должен 500 динариев, а другой 50? Во-первых, что тот и другой были должниками. В данном случае не имеет значения размер их долга. Факт остается фактом, что оба они по отношению к своему кредитору были должники. Так что первое, что Христос хотел сказать этой притчей, что является главной и первостепенной важностью, это то, что каждый человек должник, то есть грешник. Здесь не играет роли, сколько грехов совершено им и каких грехов, больших или малых. И поэтому нет различия, все согрешили и все лишены славы Божьей, как сказано в Библии. В этом отношении мы ничем не отличаемся один от другого. Все мы стоим виновными, грешниками, должниками перед Богом. Слово Божие говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Поэтому оба человека в этой притче являются должниками и находятся в одинаковом положении по отношению к своему взаимодавцу, несмотря на то, что у одного долг на 90% меньше, чем у другого. Дорогие друзья, стоит нам лишь обратить наш взор на Голгофу и там увидеть нашего распятого Спасителя, как тяжко Он страдал за наши грехи, отдав свою жизнь и пролив свою святую кровь, чтобы нас искупить и помиловать. И мы должны будем сказать вместе с апостолом Павлом, что я первый из грешников, то есть самый большой грешник. Только когда я пойму, что Иисус Христос умер за меня, за мои грехи, только тогда я смогу понять, насколько ужасен мой грех, каким бы маленьким и незначительным он ни казался в человеческих глазах. Дорогие мои, не железные гвозди.

окончательно обанкротившимися. Ни тот, который был должен 50 динариев, ни тот, который был должен 500 динариев, не был в состоянии уплатить хотя бы малейшую часть своего долга. Можно ли представить себе более печальную ситуацию? Как бы они ни пытались, что бы они ни делали, все было безуспешно. Да, в таком безвыходном положении оказались эти два человека, и этим они не отличались один от другого. Если нет денег в кошельке, если нет ничего в банке, нет ни одной копейки в копилке, тогда какая разница в том, какой величины твой долг, будь то 50 или 500 динариев, не так ли? Когда нечем заплатить свой долг, то все мы одинаковы. Одинаковы, что должники, и одинаковы, что нечем рассчитаться. В таком состоянии находится каждый, кто еще не пережил прощение своих грехов. Мы от рождения являемся должниками. Этот долг мы унаследовали от наших прародителей. Псалмопевец Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Все мы в таком положении, что не имеем чем заплатить наш долг. Правда, до некоторой степени мы можем исправить наше поведение. Некоторым это удается сделать, и они начинают заметно вести другой образ жизни. Но, дорогие мои, какой бы у нас ни оказался успех в этом отношении, это ничуть не изменяет наше прошлое. Скажем, что мы решили с этого дня начать, как говорят, новую страницу нашей жизни. И нам бы удалось это сделать. Но, дорогие мои, это новое начало никак не покроет ответственности за прошлые наши долги. Те долги так и остались. Исправить прошлое мы никак не способны. Прошлое уже состоялось, оно невозвратимо. Слово Божие говорит, что всякое преступление и непослушание получит праведное возмездие, и что возмездие за грех – смерть. Бог свят и справедлив, и потому должен наказать за соделанные преступления против Него. Мы не в состоянии удовлетворить требования Бога за нарушение Его заповеди. Искупить наш грех мы не можем ни слезами, ни молитвами, ни добрыми делами, ни обетами, ничем. Некоторые думают, что все же как-то смогут отмаливать свои грехи, как они говорят, или как-то сгладить постом или наказанием себя, самоотвержениями или какими-то подвигами. Мои друзья, это невозможно. Все наши добрые дела перед Богом, как запачканная одежда, все мы стоим виновными и должниками перед Богом. Так что эти два человека, несмотря на разницу в размере их долга, были в одинаковом положении перед своим кредитором. Симон Фарисей, смотря на эту женщину-грешницу, думал, что он стоял перед Богом совсем на другом уровне, чем она. И он считал, конечно, что его уровень куда выше. А Господь, обратившись к нему, говорит: «Я имею нечто сказать тебе, Симон». И привел эту притчу, которая показывает, что они ничем не отличались друг от друга. Разница была лишь в том, что женщина считала себя большой грешницей, а Симон видел себя настолько хорошим человеком, что не мог себя и сравнивать с этой падшей женщиной. Христос этой притчей говорит и нам, что, во-первых, все мы перед Богом стоим равными в нашем падшем и греховном состоянии. В этом нет ни малейшей разницы. Все мы являемся должниками. Во-вторых, Христос так ярко указывает нам этой притчей, что мы не только должники, но мы не в состоянии покрыть ничем наш долг перед Ним. Нам просто нечем заплатить за Него. И третье, что Иисус Христос хочет нам этой притчей сказать, что покрыть, освободить нас от нашего долга может только взаимодавец, тот, которому мы должны. Он один может простить нам долг. Но как они не имели чем заплатить, сказано, он простил обоим, и тому, который был должен 50 динариев, и задолжившему 500 динариев. Раз прощение этих двух должников не зависело от их старания и каких-либо попыток хоть частично покрыть свои долги, то что оставалось им делать? Что в таком случае подсказывает мудрость? Честно, откровенно признаться в полной своей

0: помощности уплатить свой долг. Ни 90%, ни даже 1% я не в состоянии уплатить. Я должен признаться в полной своей несостоятельности. Больше того, я должен перестать надеяться на то, что когда-нибудь я все же смогу заплатить этот долг. Это величайший самообман, дорогие друзья. Я никогда не смогу это сделать. Мой долг настолько велик, что я не в состоянии его заплатить. Мудрость мне опять подсказывает: признайся, что ты нищий, и поверь, что ты можешь рассчитывать только на милость твоего заимодавца. Приди к Иисусу со словами песни, которые мы так часто поем: «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе». И когда ты так придешь к Нему, тогда ты сможешь с уверенностью в своем сердце спеть следующий куплет: «Таков, как есть, меня ты примешь, дашь жизнь, спасение, мир твой мне, к тебе я прихожу, Спаситель, дай мне тебя познать вполне». Представьте себе, какую радость пережили эти два должника, когда они услышали из уст своего заимодавца: «Я вам прощаю весь ваш долг». Возможно, что когда они услышали, что кредитор потребовал, чтобы они пришли к нему, то на пути к его дому они пережили и страх, и трепет. Они могли ожидать любого наказания, могли ожидать и заключения их в тюрьму. А это значит, что они будут разлучены со своими семьями. Возможно, что в семье конфискуют все имущество и заберут детей за их долг. Мрачные мысли рождались в голове. И каково было их изумление, какова была их радость, когда заимодавец вручает им расписки: «Долг ваш прощен сполна. Вы ничего не должны мне с этой минуты». Так Бог прощает грешника, когда тот приходит к Нему со всеми своими долгами, неся ему свое порочное, греховное прошлое и настоящее. Это все, что грешник может принести и сложить у ног милующего Бога. Когда Господь прощает, то Он не оговаривает и не ставит условия, что, мол, «я прощаю тебе временно, с исполнительным сроком, на таких-то условиях, что вот если ты докажешь, что достоин прощения, тогда я тебя прощу полностью». Нет, Бог так не прощает. Послушайте, как Он поступает с нашими долгами. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Как далеко восток от запада, так удалил я от вас беззаконие ваши». Да, тот, кто пришел к Господу со всеми своими грехами, рассчитывая только на милость Божию, может с радостью и с благодарностью сказать вместе с пророком Исаией: «Ты, Господи, бросил все грехи мои, весь мой долг, не часть, а весь, за хребет свой, слава и благодарение Ему». Тот, кто так прощен, он или она не может не возлюбить своего благодетеля. Христос заканчивает свою притчу вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Как нам понять эти слова? Неужели это значит, что только те, которые больше грешили или которые совершили тяжкие грехи, способны любить больше? Неужели предпочитательнее побольше грешить перед тем, как прийти к Иисусу и получить прощение, и затем более возлюбить Его? О, не допусти даже мысли такой! Нет, дорогие мои, когда мы вспомним, как дорого стоило Богу прощение наших грехов, это прощение стоило жизни Сына Его, тогда и малейшее наше преступление окажется огромнейшим грехом. Чем больше мы сосредоточим наше внимание на Иисусе, и чем ближе мы подойдем к Голгофскому кресту, где был распят наш Спаситель Иисус Христос, тем огромнее окажется наш грех, и тем больше мы возлюбим нашего дорогого Господа, который ценой своей жизни сполна заплатил наш долг. Слава и благодарение Ему! Тогда и мы пойдем к ногам нашего Спасителя и горячими слезами омоем ноги Его. Тогда и мы в смирении и покаянии будем целовать Его святые пронзенные ноги. склонись сейчас, мой дорогой друг, у подножия его креста. Прислушайся к голосу его, что он скажет тебе. Если ты пришел к нему с бременем твоего неоплатного долга, признайся, что тебе нечем заплатить за него, и ты ожидаешь только милости от него, тогда он тебе скажет те слова, которые он сказал женщине-грешнице. Прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя. Иди с миром.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Понять бы все сейчас, но вот беда. Все кажется, пойму еще, придет пора. Пожить бы еще, успеть, еще за горами смерть. Но достаточно ресницы взлет, и нет тебя. Лоб в лоб автомобиля, и нет тебя. Ну вот, лишь успел понять, и смерть, не успев сказать. Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих рук?

сам себе враг. Идем, идем, не зная своего пути, по краю, все по краю, на свет звезды. Но в силе еще благодать, еще ты можешь сказать: Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих рук, мимо твоих глаз? Ты бы меня спас, если б я не жил так, словно сам себе враг. Последнего заката час настанет, и он скажет: вы не жители теперь земли. Ты сразу поймешь суть, не поздно ли будет шепнуть: Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих рук, мимо твоих глаз? Ты бы меня спас, если б я не жил так, словно сам себе враг. Опять стянуло горло, и я молчу. Клюет мне душу ворон, я не кричу. Понять бы сейчас, в чем соль, и выдохнуть в небо боль. Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих рук, мимо твоих глаз? Ты бы меня

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу пророка Исаии, мы находим приятное и подробное описание слуги Божия, в котором мы легко узнаем Господа Иисуса Христа. 42 глава содержит в себе это описание. Во-первых, Божий слуга. Стих 1 говорит: первое, он поддерживается и укрепляется Богом. Второе, к нему благоволит душа Господня. Третье, он действует Духом Святым. И четвертое, он поставлен судить народы. Во-вторых, характеристики слуги Божия содержатся во втором стихе. Он не ищет почести, но верно исполняет порученную ему миссию. Пророк так описывает его: не возопьет и не возвысит голоса своего. Евангелие свидетельствует, что это является истиной, потому что оно говорит об Иисусе Христе, что Он родился в яслях, возрос в простой семье плотника, часто Ему негде было преклонить свою голову. Все это содействовало Его смирению и исканию воли Божьей. В-третьих, отношение слуги Божия к своему труду. Стихи с 3 по 4. Он сочувствовал бедным, несчастным, павшим на жизненном пути. Был он нежен и милосерд. К этим ранним грехам, как трость надломленная, он имел слово мира и прощения. Замечательный случай в этом отношении находится в 7 главе Евангелия от Луки. Один фарисей, в доме которого Иисус был на обеде, сильно осудил в своем сердце учителя, что он так милосердно отнесся к женщине-грешнице, которая в покаянии коснулась ног его, омывая их слезами своими и отирая волосами головы своей. Фарисей сказал в сердце своем: «Если бы он был пророк, то знал бы, что она грешница». Почувствовав это, что было в сердце фарисея, Господь сделал ему выговор, сказал: «Когда я вошел в дом твой, ты не дал мне целования, но эта женщина не перестает целовать ноги мои». А потом сказал женщине: «Прощаются тебе грехи твои». Почему? Потому что ее покаяние было искренним, и вера в Христа очевидна. О, какое нежное, целительное прикосновение милости Божией грешница-женщина получила от Господа! В отношении служения, которое было поручено ему, божественному слуге, он имел стремление исполнить его со всякой точностью. И так пророк провозглашает: «Он не устанет и изнеможет». Элемент времени важен: «доколе на земле не утвердит суда». 4 стих. Эти слова являются указанием на тысячелетнее царство, когда Христос будет праведно царствовать. Это пророчество должно радовать наши сердца. Во всех его напряженных страданий, которые были предназначены ему, божественный слуга никогда не ослабел, и свет его сиял ярко. Полезно для нас размышлять об этом факте. Пророк Исаия предвозвестил о пришествии Христа за 700 лет до его рождения в Вифлееме. Его жизнь на земле и святой труд проходили среди скорбей и трудностей, но свет его не переставал сиять. Он все еще ожидает того грядущего дня, когда он совершит суды свои на земле и обновит ее. В это время он будет царствовать с правдой своей. Да будет прославлен Бог. Он может быть назван неразочарованным Христом. Он есть тот, которому мы служим сегодня. Сказано в послании к Коринфянам в 15 главе 25 стихе. Он будет царствовать, пока не положит всех врагов своих в подножие ног своих. Пророк Исаия и апостол Павел имеют в виду тот самый период времени, а именно тысячелетнее царство Христа. Итак, рассмотрев с 1 по 4 стихи о слуге Божьем Иисусе Христе, мы приходим к словам, которые говорят о нем в 5 стихе. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, дающий дыхание народу на нем, всемогущий вечный Бог, так обращается к своему слуге Христу во свете его служения. Как прекрасны дальнейшие слова в 6 по 7 стихе. Но это замечательно, что они относятся и к нам, служащим Богу сегодня, так как мы стали слугами Его благодаря Его спасению. В Деянии апостолов, 26 главе, с 15 по 18 стих мы читаем слова апостола Павла о его свидетельстве относительно его обращения ко Христу и как воскресший Христос явился ему. Он был послан, как и мы посланы, открыть глаза слепым духовно, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Как чудно читать, что вечный Бог обещает поддерживать нас, недостойных слуг своих, и пользоваться нами во славу свою. Как велика привилегия наша сегодня, что мы можем возвещать все тайны Божии, чтобы люди обратились от смерти и вошли в духовную жизнь во Христе. 42 глава открывает нам несколько контрастов. Изучение их является весьма полезными. Например, в 7 стихе есть обещание, что слуга откроет очи слепым, а в 19 стихе сказано, что слуга закрыл глаза свои, но они закрыты на все то, что не является волей Божией. Во 2 стихе мы читаем, «Он не возопьет и не возвысит голоса своего», однако 13 стих говорит, «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность и поднимет воинственный крик и покажет себя сильным против врагов своих». Мы видим в этих стихах слугу Бога нежным, а также и грозным, как победителя. Оба пророчества правильные. Нежность, смирение и кротость Христа мы видим в Евангелии, но мы также имеем пророчество и его грядущем суде, победе и славе. Но возвещение пророка о слуге Божьем связано также с напоминанием народу Израиля о его упорстве пред Богом. Даже когда суды падут на них, они не поймут, что это суд Божий, который призывает их к покаянию. Но народ не прилагает этому к сердцу. Пророк соединил истории и пророчество вместе в горячем зове к народу открыть глаза свои и познать свое духовное положение пред Богом. 43 глава. И вот опять Господь обращается к Израилю после выражения скорби о нем и открывает свои обещания для этого народа. Он говорит о рождении Израиля как народа и говорит о своем завете с ним. Бог ободряет его словами «Не бойся». Первый стих. Удивительная перемена в тоне пророческих откровений. Сильное отвержение сменяет обещание благословений. Несомненно говорит о том, что восстановление Израиля не будет плодом его личных стараний, но придет оно через дарование божественной благодати. Это является аксиомой в христианской жизни сегодня. Мы восстановлены в положении мира с Богом не нашими усилиями, но это совершила чудная благодать Божия, которой мы и спасаемся. Утешительные слова Исаии 42 главы 2 стиха часто повторяются верующими людьми при страданиях в течение многих столетий. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя?» Хотя эти слова главным образом относятся к Израилю, восстановленному и прощенному, однако они являются утешением для верующих христиан также. Этот принцип остается неизменным в Священном Писании. Вы помните слова Христа к Его ученикам: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, да не тревожится сердце ваше, да не смущается». Иоанна 14 глава 27 стих, а также слова Господа Иисуса: «И сея с вами во все дни до скончания века». О восстановлении народа говорится в стихе 6. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих о концов земли». Полное исполнение этого пророчества придет в будущем, потому что она связана с тысячелетним царством Христа. 14 стих открывает новую часть размышления, которая захватывает некоторые стихи 44 главы. Суд возвещается народам, которые теснят Израиля. В связи с избавлением Израиля пророк делает четырехкратное описание. Первое. Господь всегда пребывающий, Он живой Господь. Второе. Ваш святой Израилев открывается в контрасте по отношению к народу, оставившему его. Третье. Творец Израиля. Это напоминает нам опять 43 главу 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков». Четвертое. «Твой царь – имя, которое отделяет его от земных царей, которые управляли Израилем». Это опять указывает на то, что Бог имел план теократической системы, когда Он будет царствовать над народом. В прошлом, по причине своего отступления от Бога, народ кричал: «Поставь над нами царя, чтобы он царствовал над нами, как и у других народов». Величие живого Бога постоянно предстает пред умами и сердцами народа. Сегодня мы также нуждаемся в этом. Чувство Его присутствия и величия должно вызвать в нас благоволение, хотя мы и приходим к Нему в простоте молитвы по причине Голгофы. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Вторая книга Паралипоменон. Глава 4. «И сделал медный жертвенник 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей высота его. И сделал море литое от края его до края его 10 локтей, все круглое высотой в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах, 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 умывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемое ко всесожжению, омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, каким быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор, и большой двор, и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы, лопатки, и чаши, и кадильницы, и все жертвенные сосуды. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем. 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и умывальницы сделал на подставах, 1 море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Ави царю Соломону для дома Господнего из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь, в глинистой земле между Сакхофом и Цередой. И сделал Соломон все вещи эти в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для Дома Божьего и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу перед Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господнего. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице Дома Божьего. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господнего из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты, взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господнего на место его в довир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были перед довиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асаф, Эман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в виссон, с кимвалами, и с псалтирями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господен, наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава 6. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, святой, место для вечного твоего пребывания». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукой своей». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем». И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: «У тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господнего впереди всего собрания израильтян, и простер руки свои. Ибо Соломон сделал медный амвон длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, а высотой в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени перед всем собранием израильтян, и простер руки свои к небу, и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в день этот исполнил рукой Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что ты сказал ему, говоря: «Не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как ты ходил предо мною». И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду. Поистине Богу ли жить с людьми на земле, если небо и небеса небес не вмещают Тебя?

0: милуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва перед жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил перед тобой, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобой в храме сем, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили перед тобой, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты даровал народу твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле, владение его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему? Ты услышь с неба место обитания твоего и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его». И ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого, и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма этого, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом этот, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них». Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой. Боже мой, да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и благочестивые Твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника Твоего, помяни милости к Давиду, рабу Твоему.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: В этот момент мы изучаем книгу «Исход», и в нашем предыдущем занятии мы приступили к изучению 9 главы книги «Исход». В первых 7 стихах этой главы речь шла о пятой казни, которую Господь навел на египтян, о моровой язве, поразившей весь египетский скот. Но израильский скот был полностью в сохранности. Но сердце фараона осталось нетронутым этим последним наказанием. Бог посылает на Египет казнь шестую. «И сказал Господь Моисею и Аарону, возьми по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Мы читали 8 по 10 стихи 9 главы книги «Исход». Фараон, слушатели, очевидно, был первым человеком, которого поразило новое бедствие, то есть воспаление с нарывами. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Читаем в 11 стихе. Волхвы, эти «мудрецы» в кавычках, находились при фараоне постоянно, давая ему свои советы. Им удалось повторить первых 3 чуда, совершенные Господом через Моисея и Аарона. После этого их могущество как будто иссякло. И вот теперь они сами покрылись отвратительными и болезненными нарывами. У них не было уже силы, этой силы сатанинской, была только сила Божья у Аарона и Моисея. В первый раз Бог коснулся наказанием человека. Особенно серьезно это наказание отразилось на египетских священниках. Согласно египетским ритуальным законам, служить богам мог только такой священник. Тело и кожа, которые были абсолютно чисты. В результате этой последней, 6-й казни, всем египетским священникам пришлось прекратить всякое служение во всех своих многочисленных храмах. На храмах должно быть повесили объявление «закрыто по случаю болезни». Еще такого никогда не видели египтяне. Да, в самом деле, Бог живой, Бог вечный и святой. Он хочет, чтобы Ему только служили, а не каким-то изображением, не каким-то идолом. В первый раз Бог, как вы видите, коснулся наказанием человека. Но мы читаем далее, что Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано, явись перед лицо фараона и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Мы читали 12 и 13 стихи 9 главы книги Исход. Как вы видите, дорогие слушатели, Моисей и Аарон уже, наверное, устали повторять и повторять те же самые слова. «Пусти мой народ, чтобы этот народ мог послужить живому Богу». И они повторяли и повторяли, а фараон повторял и повторял ту же самую неправду. Даже сейчас, когда фараон поражен нарывами, Бог через Моисея продолжает требовать освобождения своего народа. Сколько раз уже Бог повторил устами Моисея и Аарона слова «Отпусти, народ мой». Но, как вы видите, фараон остается жестоким и ожесточившимся, несмотря ни на что, непреклонным. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Так читаем мы в 14 по 17 стихи, мы читали книги Исход 9 главы. Друзья дорогие, Бог использует фараона для того, чтобы на его примере продемонстрировать свою Божью силу и власть над всей землей. Бог обращает человеческую злобу и гнев себе во славу, как сказано в Псалме 75-м, «И гнев человеческий обратится во славу тебе». Мы читаем далее. «Вот я пошлю завтра, в это время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». В Египте обыкновенно выпадает ничтожное количество дождей, в среднем около 2 сантиметров в год. Бог говорит фараону, что на Египет прольется дождь, но такой дождь, без которого они бы с радостью обошлись. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы». Читаем 19 и 20 стихи. Да, Господь предоставляет египтянам возможность сделать выбор между верой и неверием в его слово. Многие люди не поверили предостережению Господа, и хотя они видели уже много чудес, совершенных Моисеем и Аароном, и жестоко за это поплатились. Бог предоставил им выбор, но от них зависело, какой выбор они сделают. Этот же принцип верен и относительно нас сегодня, дорогие слушатели. Какой выбор мы сделаем перед Господом? Примем его, последуем ему, последуем его слову или будем самовольничать, как те люди в то время, во время Моисея и Аарона? А кто не обратил сердце своего к Господу, к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Мы читаем стих 21 книги Исход 9 главы.

0: Это наказание было направлено против Изис, которую иногда изображают с головой коровы. Изис – богиня плодородия, а также богиня воздуха. Она – сестра и жена Осириса. Согласно египетскому поверью, когда слезы Изис падали в Нил, река выходила из берегов. Разлив реки приносил, как вы знаете, удобрение на египетские поля. Изис была очень важной богиней Египта. И эта казнь градом, была направлена против нее. Важно заметить, дорогие слушатели, что град нес поражение как животным, так и людям. Так что можете себе представить, какой град падал. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле. Так читаем мы в 22 по 25 стихи книги Исход 9 главы, дорогие слушатели. Те люди, которые не поверили Богу, оказались беззащитными перед этим страшным бедствием. Эта же истина остается в силе и в наше время. Бог и сегодня предостерегает всех нас, что Его суд приближается. Но человек по своей близорукости продолжает вести себя так, как если бы этого предостережения не было. Так было и во времена Ноя. Так было во время Божьего суда над Египтом. Так будет и в недалеком будущем, когда Бог явится на землю, чтобы осудить человеческое неверие и преступление против Него. Многим-многим египтянам пришлось дорого поплатиться за свое неверие. Все, чего требует от вас Бог, дорогие слушатели, это чтобы вы поверили Ему. Они не хотели верить. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града, читаем в 26 стихе. Божий суд, как мы видим, поразил только землю египтян. Земля, где жили сыны Израилевы, то есть евреи, осталась нетронутой. Фараон, наконец, начинает понимать причину и источник всех бедствий над его страной. Он призывает Моисея и Аарона и как будто раскаивается в своей жестокости. «На этот раз, — говорит он, — на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны», — читаем в 27 стихе. Фараон просит Моисея и Аарона помолиться Господу, чтобы он прекратил гром и град, и обещает отпустить израильский народ. Но Моисей выражает недоверие к искренности фараонова раскаяния. Однако он исполняет просьбу фараона, и град прекращается. Но как только беда миновала, сердце фараона снова ожесточилось, и он отказался исполнить свое обещание, как и говорил Господь. Какая же сила может заставить фараона отпустить Божий народ? Египту суждено еще пройти через три несчастья, прежде чем упрямое сердце фараона сдастся. Все эти события, дорогие слушатели, все эти казни египетские послужили выполнению Божьей цели. Одна из этих целей состояла в том, чтобы сорвать маску с фараона и показать его настоящее лицо. Бог также проявил справедливость и терпение по отношению к фараону и к отношению всему народу. Он предоставил ему возможность раскаяться, спастись, и не только один раз, но много раз. 10 раз, потому что есть здесь описано 10 казней, и 10 раз Господь с терпением и с надеждой ожидал, чтобы они покаялись. Но фараон пренебрег этой возможностью, и Бог совершил все эти чудеса также для того, чтобы они отпечатались в памяти его народа, чтобы продемонстрировать последующим поколениям еврейского народа, что он, их Бог, могучий Бог спасения, способный выполнить все свои обещания, данные Аврааму, Исааку и Якову, чтобы они знали, что любой из этих богов в кавычках, из этих божеств, которые они называли божествами или же идолами, как мы знаем из Священного Писания, что они абсолютно негодны, что они противны Богу, что есть только один Господь Бог. Это история освобождения из египетского рабства. И сегодня, дорогие друзья, передается еврейским народам из поколения в поколение во время празднования Пасхи. Вот уже на протяжении 4000 лет. Почему? Потому что сам Господь об этом завещал и говорил, чтобы сыны Израиля передавали это друг другу. И они до сего дня делают это, потому что это было днем освобождения из египетского рабства. Моисей и Аарон снова отправляются к фараону и от лица Господа предостерегают его, что если на этот раз он не отпустит их народа, Бог пошлет на египетскую землю саранчу. Это глава 10, 3 по 6 стихи. Слуги фараона попытались образумить своего господина. Они стали его убеждать. «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти всех людей! Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Читаем в 7 стихе книги Исход 10 главы. Друзья дорогие, фараон как будто соглашается со словами своих слуг и разрешает народу Израиля удалиться в пустыню для совершения жертвоприношения. Однако он при этом спрашивает Моисея, кто же пойдет с вами? Моисей отвечает, что пойдет весь народ, включая стариков и младенцев, женщин, девушек и даже скот, потому что это будет великий праздник Господу. Стихи 8 и 9. О том, что ответил на это фараон, вы узнаете из нашего следующего занятия. А пока, дорогие друзья, мы должны с вами расстаться. До скорой встречи, и да благословит вас Господь Бог во всем своем обилии. Друзья дорогие, если у вас, я повторяю, если у вас еще нет Священного Писания, и вы решили его вместе с нами изучать, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся вам чем побыстрее выслать Библию. А пока оставайтесь с Господом. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария. Всего хорошего. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы закончим обзор ее 19 главы. Если в предыдущих главах мы видели страшную картину гибели империи, которая представлена в образе блудницы, то здесь на сцену истории выходит ее антипод – церковь. Это невеста Агнца, невеста Христа. Та, пишет Александр Мень, вавилонская блудница, была одета в роскошные пурпурные одежды. В ее руке золотая чаша, исполненная мерзости, и сама она была мерзостью одета, как и драгоценной одеждой. Как помпезно одевается всякая богатая цивилизация. Между тем, церковь одета в чистый виссон. Виссон – это драгоценная ткань, но очень простая, белая, чистая. Никакой аляповатой пышности в ней нет, и уже в этой детали заключена антитеза, то есть противопоставление. После описания невесты автор цитирует слова Христа из Евангелия от Луки: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Брачная вечеря, трапеза, торжество, праздник, продолжает Александр Мень, еще в Ветхом Завете были символом брачного мессианского пира, когда и Спаситель находится среди людей, и все они вместе за единым столом. И вот здесь осуществление этого идеала. Интересно, что человечество символизирует идеал в виде семьи, сидящей за столом, духовной семьи, во главе которой сам Спаситель. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 19 главы книги Откровения. Эта глава начинает очередной раздел книги Откровения и подводит нас к величайшему моменту в истории всей этой земли. Второму пришествию Иисуса Христа на эту планету, когда Он установит Свое Царство. Два центральных события этой главы – это брачный пир Агнца и возвращение Христа на землю. В начале этой главы нам предстает церемония бракосочетания, которая должна состояться, прежде чем Христос возвратится на эту землю. И нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Это будет наиболее восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь, то есть сообщество всех верующих, начиная от дня Пятидесятницы и заканчивая восхищением, предстает здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Прочтем стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых». А после того, как на небесах происходит брачная церемония Агнца, следующим великим событием является возвращение Христа на землю. Друзья мои, Царь грядет, но придет Он только после того, как Церковь будет взята из мира, и земля подвергнется великой скорби. Но когда Он, наконец, появится на земле, Его невеста будет находиться вместе с Ним. И их свадебный пир будет проходить здесь, в этом мире, как мы с вами убедились в ходе нашей прошлой лекции. Это, друзья мои, поистине славная перспектива, ожидающая всех нас. Прочтем 11 и 12 стихи. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Здесь мы читаем описание кульминационного события, к которому движется все в этом мире. Это пришествие Христа на нашу землю. Позвольте мне специально уделить время тому, чтобы напомнить вам, как именно данное событие укладывается в общую картину эсхатологических событий. начиная с 4 и по 18 главы книги Откровения, мы с вами находились в самой середине периода Великой Скорби, пугающего периода в истории этого мира. И этот период завершается приходом Христа на землю для основания Царства. В прошлом в среде верующих бытовали весьма наивные представления относительно будущих событий. А суть этих представлений можно кратко сформулировать так. Однажды наступит день, когда Христос придет, и все мертвые воскреснут. Хорошие люди будут с одной стороны, плохие с другой, а произведет это разделение сам Христос, дабы одни попали на небеса, а другие отправились в преисподнюю. И после всего этого начнется вечность. Надо сказать, что подобные наивные представления по-прежнему существуют у тех людей, которые не занимаются серьезным изучением Библии. Но позвольте мне твердо сказать, что данная картина является излишне упрощенной, и я бы даже сказал, весьма примитивной. Вы не можете читать Слово Бога без осознания того факта, что Он имеет определенный план относительно этой земли, которому Он следует весьма скрупулезно. И данный план подразумевает, что возвращение Христа на землю произойдет в самом конце периода Великой Скорби, прямо перед основанием Его Царства. Отличие этого пришествия Господа от Его первого прихода будет просто колоссальным. Во время Его первого пришествия люди ждали царя, который бы низвергнул всех врагов и возвысил бы их нацию. Но он пришел как невинный и беззащитный младенец. Именно таким был его первый приход в этот мир. Он был кротким и смиренным. Он был спасителем, который умер за грешников. Но в этих стихах, что находятся сейчас перед нами, мы видим, как Он грядет в Своей великой славе. Его приход будет последним проявлением гнева Бога над этим греховным миром. Непокорность сатаны, бесов, а также нечестивых людей будет остановлена, низвергнута и осуждена. Ибо прежде чем Он установит свое царство в праведности, Он поразит всякую неправедность. В 4 главе в 1 стихе мы увидели картину раскрывшихся небес, куда вступил апостол Иоанн и увидел старцев, то есть часть Божьей Церкви, уже находящуюся на небесах. А здесь, в 19 главе, небеса опять раскрываются, чтобы дать дорогу Христу. Белый конь, на котором он восседает, — это символ войны. Когда Иисус появился в этом мире в первый раз, он въехал в Иерусалим верхом на другом животном. В тот раз это был ослик, который, хотя и являлся царским животным, символизировал мир, а не войну. Господь назван здесь верным и истинным, а также праведно судящим и воинствующим. Он верен, потому что Он пришел исполнить и совершить давние планы Бога. И Он единственный, кому мы с вами можем довериться и на кого мы можем положиться. Он назван истинным, ибо истина – это Его неотъемлемое внутреннее свойство. Он не только говорит истину, но Он сам является мерилом истины. Он сам и есть истина. Как чудесно иметь того, кому можно довериться в эти дни, когда все, что мы слышим, очень далеко от правды и является откровенной пропагандой. В этот раз Он придет, чтобы праведно судить и воинствовать, а вовсе не для того, чтобы еще раз умереть на кресте. Именно поэтому мы читаем, что очи у Него как пламень огненный. Потому что Он пришел судить землю и низвергнуть всякую неправду. На голове у Него много диадем, что указывает, что Он будет единовластным правителем этой земли. И Его правление будет диктатурой. Я могу вас в этом уверить. Друзья мои, если вы не любите Иисуса Христа, если Он не является вашим спасителем, то его появление будет весьма тяжелым периодом для вас. Если вы еще будете находиться на земле в момент его возвращения, это будет весьма тяжелым испытанием для вас, потому что Христос будет диктатором. Ветер не решится подуть, дождь не позволит себе пролиться без его позволения. И человек тоже не сможет пошевелить даже пальцем без его согласия. Он является царем царей и Господом господствующих. Нам сообщается, что он имел имя, написанное, которого никто не знал. Что это за имя, которого не знает никто, кроме него самого? Священное Писание не дает нам прямого ответа, однако есть косвенные указания, позволяющие найти искомый ответ. Дело в том, что здесь Господь фигурирует под четырьмя именами, которые соответствуют четырем Евангелиям. Царь царей соответствует Евангелию от Матфея, поскольку Матфей представляет нам Христа как царя. Верный и истинный ассоциируется с Евангелием от Марка, где Иисус представлен нам как Божий слуга. Самое важное в слуге – это не его происхождение, а его надежность. Будет ли слуга верным и истинным? Именно эти черты являются самыми важными. И, наконец, Слово Бога – это имя, под которым Господь появляется в Евангелии от Иоанна. Однако, что же это за четвертое имя, под которым Спасителя не знает никто? На этот счет у меня есть гипотеза. Возможно, что это имя соответствует Евангелию от Луки, в котором Господь представлен как Иисус, Сын Человеческий. Он именно Иисус, Сын Человеческий. Знаете ли вы этого Иисуса? На самом деле, никто не знает Сына, кроме Отца. Вот почему, когда Он придет, у Него будет имя, неизвестное никому, кроме Него самого. Именно значение этого самого имени, друзья мои, мы с вами будем постигать на протяжении вечности. Апостол Павел писал об этом в 3 главе послания к филиппийцам, говоря, что желает познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его. Причем апостол говорил это не в начале, а в самом конце своего служения, незадолго до своей смерти. Никто не знает Сына, кроме Отца. Друзья мои, узнать Его

моего, и отныне знаете его и видели его. Видевший меня, видел Отца». А затем, в своей первосвященнической молитве, которую мы находим в 3 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Христос молился так: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Когда мы приходим ко Христу и принимаем Его как нашего Спасителя от грехов, мы начинаем процесс Его узнавания. Но это лишь первые шаги на том бесконечном пути, что открывается перед нами. Есть еще одна мысль, которую я хотел бы высказать в этой связи. На протяжении вечности мы не только узнаем лучше нашего Господа, но мы также узнаем лучше друг друга. Я не думаю, что мы знаем друг друга так, как могли бы знать. Я не раз убеждался, что очень часто мои слова и поступки воспринимаются окружающими не так, как я сам расцениваю их. Например, нередко после моих передач ко мне приходят письма, из которых я с ужасом понимаю, что слушатели совершенно неправильно восприняли мои слова. Порой у меня просто не укладывается в голове, как могло возникнуть такое неверное восприятие моих утверждений. Однако на небесах мы все будем знать многие вещи так же, как познаны мы сами. И это будет замечательно. Но и кроме того, мы по-настоящему узнаем самих себя. Далее мы находим дополнительные детали описания Христа при Его появлении. Прочтем стихи с 13 по 16. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон, белые и чистые. Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Обратите внимание, что Его одеяния обогрены кровью, и что Он топчет точило вина ярости и гнева Бога. Эта картина опять возвращает нас к словам пророка Исаии, которые мы находим в начале 63 главы книги пророка. «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Очевидно, что данный текст относится не к первому пришествию Христа, но к Его второму пришествию, которое предстает нам здесь, в 19 главе книги Откровения. Слова о том, что Он пасет их жезлом железным, заставляют нас вспомнить второй псалом, где в стихах с 6 по 9 мы находим такие строки. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Возвещу определение. Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Ярость гнева Иисуса при Его втором пришествии ярко контрастирует с Его кротостью при первом пришествии. Однако, в обоих случаях мы видим гнев этого Агнца.
В следующих стихах

0: Этой главой мы находим описание завершения Армагеддонской войны, и это становится концом последней битвы. Прочтем 17 и 18 стихи. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Если и есть какой-то отрывок в Священном Писании, который вызывает подлинное отвращение, то подобный отрывок находится сейчас перед нами. Вы можете заметить, что Бог приводит его в самом конце своего слова, дабы напомнить нам, насколько отвратительными и омерзительными являются для него дела плоти. Люди, которые живут по плоти, однажды потеряют свою плоть. Друзья мои, нет ничего страшнее, чем идти против Бога, потому что в этом случае Он будет однажды судить вас. Эта сцена показывает сердце человека и как ужасно это сердце на самом деле. А далее мы читаем, как двери преисподней впервые открываются настежь. Прочтем стихи с 19 по 21. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Это поистине ужасающая картина. Зверь и лжепророк идут против Бога до самого конца. Они решаются выступить войной против самого Сына Божьего. Определенно, что Бог будет смеяться с небес над полной тщетностью и бессмысленностью всех их усилий. Ибо поистине нелепо, что человек решается на подобное противление самому Творцу. Результат неизбежен и очевиден. Эти два главных врага и тирана, Антихрист и его лжепророк, получают спорную привилегию быть ввергнуты в преисподнюю первыми. В этом они опережают даже сатану. У многих людей возникает вопрос, является ли это огненное озеро реальным озером огня? Позвольте мне оставить данный вопрос без прямого ответа, потому что я хотел бы дать вам пищу для размышлений. Но я обещаю, что мы с вами возвратимся к этому вопросу, когда доберемся до 20 главы. Сейчас я лишь скажу, что если это адское озеро не является реальным местом, но представляет собой образ чего-то, тогда за этим образом скрывается нечто значительно более ужасающее, чем реальный огонь и реальная сера. То же самое можно сказать о мече, исходящем из уст этого небесного всадника. Один мой знакомый, который несколько критически относится к моей богословской позиции, как-то спросил меня в шутку: «Неужели я верю, что из уст Иисуса действительно будет исходить реальный меч?» Я ответил ему, что я бы считал этот меч вполне реальным, если бы Слово Божие не утверждало вполне ясно, что Божье Слово подобно обоюдоострому мечу. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Читаем мы в 4 главе, 12 стихе послания к евреям. А в 17 стихе 6 главы послания к Ефесянам Павел пишет о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который который есть Слово Божие. Также и пророк Исаия говорит в 4 стихе 11 главы своей книги: «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Вы обратили внимание, насколько ясно данный символ объясняется в Священном Писании? Этот меч, исходящий из уст Иисуса, является Его Словом. Именно Его Слово однажды сотворило эту вселенную. Именно Его Слово однажды спасло нас с вами. А также именно Божье Слово однажды уничтожит нечестивых в конце времен. Этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Будут ли мамонты вновь ходить по земле? Мамонты и мастодонты – дальние родственники слонов. В наши дни ведутся жаркие споры о том, когда и почему они вымерли. Мамонты и мастодонты не кажутся нам такими же загадочными, как динозавры, потому что у нас есть возможность их исследовать. Их останки сохранились. В Сибири, Северной Америке и на севере Европы было обнаружено несколько мамонтов, вмерзших в лед и целиком сохранившихся. Собаки даже ели их мясо. Слоновая кость в наши дни – это преимущественно бивни мамонтов. Мамонты кажутся нам едва ли не современниками. Советские ученые взяли сперму мамонтов, которые мерзли в лед озера и прекрасно сохранились после смерти, и оплодотворили ею 9 яйцеклеток слонов. Выжила только одна. Родившийся слоненок был стерилен, мал ростом и покрыт лохматой желтой шерстью. Но ученые не опускают руки. Они надеются найти яйцеклетки мамонта и оплодотворить их сперматозоидами мамонта, чтобы слонихи выполняли только роль суррогатных матерей. Если это получится, мамонты снова будут бродить по нашей планете. История жизни на Земле показывает, что в прошлом ее фауна была куда разнообразнее. Но ведь если бы теория эволюции была верна, дело обстояло бы как раз наоборот. А то, что мы наблюдаем, в точности согласуется с библейской летописью творения.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание ББН. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: Преимущества библейской веры. Проповедует пастырь Алексей Коломитин.
1: Я хотел бы сегодня вернуться вместе с вами к сути всего того, что происходит сегодня на израильской земле, и к сути того, почему Бог сделал именно так, что наша с вами вера имеет очень ясное и прочное основание. Тема моей сегодняшней проповеди – прочное основание библейской веры. Мы будем продолжать возвращаться к некоторым снимкам, к некоторым событиям, связанным с этой землей. Но я хотел бы сейчас перенестись назад, перенестись к сути нашего с вами упования. Почему мы верим? На чем построена наша вера? Абсолютно каждый человек имеет веру. Даже самые неверующие люди или называющие себя неверующими, все равно эти люди имеют какую-то веру, имеют основание какой-то веры. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что все люди верующие? Дело в том, что всякое разумное существо, всякий человек, являющийся разумным существом, он интерпретирует реальность. У нас есть факты вокруг нас, которые интерпретируются нашим сознанием, и в соответствии с этой интерпретацией мы действуем. Например, вы едете на машине, видите красный сигнал светофора, в соответствии с тем, что регистрирует ваш мозг, ваши руки и ноги производят соответствующее действие. Вы нажимаете на педаль тормоза. Это просто, и кажется, здесь не нужна никакая вера. Здесь просто факт красного света, сигнала светофора, и мы соответствующим образом реагируем на этот факт. Но вы знаете, даже этот, казалось бы, очень ясный факт, он все равно требует, или он основан на определенной вере. Мы сейчас не будем останавливаться именно на этом факте, потому что у нас есть очень много других, где мы можем увидеть веру гораздо отчетливее. Например, ребенок верит, что родители хотят ему добра, и поэтому слушается их. Один простой пример. Или же вы верите, что доктор разбирается в проблеме вашей болезни, и поэтому вы готовы следовать его рекомендациям. Это вера, не что иное, как вера. У вас не было возможности абсолютно все случаи, с кем этот доктор имел дело, проанализировать. Вы верите, когда вы идете к врачу, вы верите, что он разбирается, он достаточно квалифицирован. Или же студент, который слушает профессора в университете, он полагается на авторитет, этого профессора. Он думает, что профессор достаточно ясно понимает то, о чем он говорит, поэтому он воспринимает, поэтому он учится. Другими словами, таких ситуаций миллионы. Но то, о чем я сегодня хочу с вами поговорить, немножечко глубже идет. То есть не на фактах, когда мы верим во что-то и действуем, а на самой структуре нашей жизни. Каждый из нас живет, основываясь на определенном мировоззрении. Что это значит? Это значит, у каждого из нас есть понятие, что хорошо, а что плохо, что правильно, что неправильно, что красиво, что некрасиво, что благородно, что ужасно. Когда мы говорим об этом, на чем мы основываемся? У каждого из нас есть какое-то основание. Мы, может быть, не думаем об этом основании, мы, может быть, не анализируем его, но все равно оно есть, потому что мы разумные существа. Оно откуда-то пришло. Что это за основание? Это основание приходит из каких-то авторитетов. То есть есть какие-то факторы, которые играют роль авторитета. Например, известно, периодически подростки попадают в ситуации, в плохую компанию, когда в плохой компании у них появляются авторитеты. Почему они начинают одеваться так, штаны спустили там, или музыку слушать такую, что крыша срывается, или вести себя очень плохо? Почему? Потому что так поступают те, которые крутые. Cool guys. Почему это происходит? Потому что в определенной ситуации у этого молодого человека появились авторитеты. Это, конечно, ложные авторитеты. Они приведут к разрухе эту жизнь, они приведут к ужасным последствиям, но причина действий этого молодого человека на данном этапе как раз и заключается в том, что он увидел в них авторитет определенный. Итак, абсолютно.

абсолютно с каждым человеком. У человека, который в других сферах вращается, просто другие авторитеты. У нас возникает вопрос, что является нашим авторитетом? На чем базируется наша вера? Вот смотрите, вера этого подростка базируется на следующем. Эти парни крутые, они поступают вот так, значит, это правильно. Поэтому я буду поступать так. Смотрите, очень простая логика. Она построена на вере, на восприятии авторитета этих парней. Ведь есть же и другие парни, которые поступают по-другому. И в данном случае этот молодой человек просто воспринял на веру под влиянием каких-то факторов. Воспринял, что эти парни действительно обладают лучшей версией того, как жить. Я хочу сегодня вместе с вами проанализировать следующий факт. Я хочу показать или посмотреть на истории современного Израиля и на том, что говорит нам Священное Писание, увидеть, что Библия действительно является единственным источником авторитета, который может правильно сформировать наше с вами мировоззрение. На примере тех фотографий, которые вы уже видели, на примере того, что мы еще увидим сегодня и услышим, это действительно можно будет очень ясно понять. Я как-то уже говорил о достоверности Библии, мы несколько недель потратили на это, мы рассматривали несколько текстов Священного Писания, которые учили или говорили. Я сейчас хотел бы просто сжать все это и несколько таких коротких ступенек посмотреть. Ну, когда мы говорим об авторитетности Библии, вот представьте себе, что человек вообще посторонний, он никогда не знаком был с Библией. Вот чего это ради он должен считать, что Библия авторитетна? Почему он должен воспринять Библию, а не Коран, а не Бхагавад-гиту, или какую-то еще книгу, или вообще никакую книгу, а просто чьи-то предания, чьи-то рассказы, или чьи-то мистические действия? Есть несколько очевидных фактов. Первый очевидный факт – реальность существует. Мы существуем. Это очевидно, да? Раз мы существуем, существует реальность. Мы видим, мы слышим, мы знаем, что есть горы, мы знаем, солнце всходит, земля есть, воздух, которым мы дышим и так далее. Мы можем больше понимать эту реальность или меньше понимать ее, но факт, что она существует, очевиден. Второй факт, исходящий из этого, заключается в следующем. То, что существует, должно иметь начало или причину. Все мы ясно понимаем, это уложено в сознании каждого человека, что мир зависим. Он зависим от какой-то причины. И часто не от одной, от многих существующих причин зависит мир. Вы слышите постоянно беспокойство об экологии, о том, что экология испортится, люди будут болеть, воздух будет плохой и так далее. Всякие разные, тысячи, миллионы разных факторов, от которых мир зависит. Когда мы говорим о том, что существующее должно иметь начало и причину, возникает еще один важный факт, что началом или причиной всех причин может быть только тот или кто-то или что-то, что не нуждается в причине. Понятно, да? То есть, если для всего нужна причина, то вот то, что стало причиной всех причин, он или оно в конце концов должно быть таким, что не нуждается в причине. Немножко сложная философская концепция, но достаточно очевидная, на мой взгляд. Все существующее должно иметь причину. Начало того, что существует, обязательно должно быть самосуществующим. Так вот, и мы пришли сейчас к очень важному утверждению, к очень важной точке. Дело в том, что только Библия является единственной книгой, которая говорит о Боге абсолютно независимом. Только Библия говорит о Боге, который абсолютно суверен. Что это значит? Он не зависит ни от кого. Он самосуществующий Бог. Это не Бог греческих мифов. Это не боги, которые друг от друга зависят. Это не Бог даже
гуманистического христианства, которое попыталось сделать Бога зависимым от человеческих решений. Дело в том, что Бог Библии – это единственно возможный Бог. Все остальные не боги, потому что Бог должен быть абсолютным и совершенным, и абсолютно ни от кого не зависящим. Но опять-таки, это длинное такое вступление, к которому мы подходим к сути вещей. Послание к Римлянам, 1 глава, 19 стих, говорит следующее. «Ибо что можно знать о Боге явно для них?» Бог говорит о том, что это абсолютно очевидно. Где явно? Где очевидно? «Потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, и вечная сила Его, и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть люди, живущие на земле, оценивающие реальность, разумно мыслящие, способны увидеть и понять, что всему этому должно быть абсолютно отличающееся от всего творения начало. Сам этот факт в определенной степени уже говорит о достоверности Библии. То есть только Библия говорит о Боге, который совершен и который абсолютен. Но есть еще несколько важных деталей, очень уверенно подтверждающих достоверность Священного Писания. Дело в том, что Бог создал человека разумным, и разумный человек, глядя на все происходящее, не может не задать вопрос, а откуда это появилось? А кто является автором этого? А почему это так? Библия, кстати, нам и говорит, что Бог для этого и создал человека разумным. Посмотрите, пожалуйста, Деяния апостолов, 17 глава, 26 стиха. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». И дальше для чего? «Дабы они искали Бога». Очень важное утверждение. Библия говорит, что Бог создал вас и меня для того, чтобы мы, обладая рациональными способностями, могли серьезно, исходя из всего того, что мы видим, искать Бога. Так написано. Существование Бога очевидно. У человека есть разум, у человека есть способность искать. У него есть пытливость в разуме. И он ищет, дабы они искали Бога. Здесь мы подходим к сути нашего сегодняшнего вечера или нашего сегодняшнего разговора. Где и как ищут? На основании чего мы будем искать? Вы знаете, люди по-разному ищут. Люди

Богоискатели, которых ну просто трудно представить себе. Это без сомнения самая высокая концентрация религиозного поиска в мире, вот в том месте. Возникает вопрос, почему? Все это сводится к одному, к месту. Все это сводится к земле, которую представляют святой, к скалам, к реликвиям, к церемониям, к стенам, к самым разным объектам, которые люди, знаете, в которых люди видят какую-то источающуюся благодать, особую святую силу, исходящую из этих мест. И мы, будучи там, наблюдали это. Массы людей едут увидеть чудо. Едут вот сейчас, через пару недель, вы можете читать на интернете или смотреть по телевизору, опять соберутся массы, тысячи людей для того, чтобы видеть схождение благодатного огня. И мы будем немножко об этом говорить сегодня. Люди приходят туда для того, чтобы каким-то образом найти Бога. Возникает вопрос, смотрите, если Бог создал человека рационально мыслящим, если все в нашей жизни мы познаем, прежде всего, разум наш является главным центром, которым мы руководим. Даже если чувства возникают у вас, вы все равно пытаетесь их понять. Практически все сферы нашей жизни, они построены на том, что мы ищем рационального объяснения. Бог создал человека рационально мыслящим. Когда мы имеем дело с Библией, братья и сестры, Библия является Божьим каналом рационального объяснения сути вещей. И вот это самый важный фактор. Дело вот в чем, что когда Бог сотворил человека, сотворил его по образу и подобию своему, Он дал способность рационально мыслить, разумно предположить, что Бог взял и рациональным способом передал человеку объяснение духовной реальности. Он передал это на страницах Священного Писания. Мы сегодня будем говорить о верности Священного Писания, о преимуществах библейской веры. И эти преимущества мы разделим на две таких основных части. Первая часть – это иллюстрации верности Писания, которые мы видели в Израиле. И второе – иллюстрации превосходства веры, основанной на Писании. Когда мы говорим о библейской вере, библейская вера, в отличие от многих-многих других, которые существуют сегодня, она основана на документах. Подавляющее большинство религий, они основаны на каких-то мистических контактах людей с потусторонними силами. Почитайте возникновение или образование любой религии, и вы можете обнаружить, что там все это обросло мифами, обросло какими-то рассказами, преданиями, какими-то таинственными действиями. Вот приди туда, и вот там снизойдет это, сделай следующий обряд, и каким-то образом приблизишься к божеству и так далее. Совершенно по-другому с библейской верой. С христианством, основанным на Священном Писании. Христианство, основанное на Священном Писании, оно основывается на историческом документе. На очень ясном и просто написанном документе, который Бог оставил человеку, для того, чтобы человек, восприняв, понял, и поняв, прореагировал. Я сейчас вам продемонстрирую несколько таких очень явных доказательств. Как продемонстрировать, что Писание верно? Есть много разных подходов. Один из них очень конкретный и очень очевидный. Это подход, в котором мы можем убедиться в исполнении пророчеств. Например, пророчество Исаии о страданиях и смерти Иисуса Христа. Исаия 53 глава, 9 стих написано. «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». 53 глава, мы, конечно, не говорим о том, что сам принцип, сама идея, что Мессия распят, это вообще не входило ни в какие рамки. Но Бог через Исаию за много лет до Иисуса Христа сообщил, что Мессия будет распят, что Мессия будет предан. Он сообщил, что это будет заместительная жертва. Он очень ясно сказал, что за грехи наши он изъязвлен был. Но есть такой маленький штрих, такая маленькая

0: маленькая деталь. Ему назначили гроб со злодеями. Его суд был сделан как суд злодея. Его распятие, его смерть была совершена как смерть последнего злодея. Он должен был быть выброшен точно так же, как и все злодеи были выброшены. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Все четыре евангелиста говорят о том, как был погребен Иисус Христос. Не все четыре говорят о многих разных событиях в жизни Иисуса Христа, но все четыре подчеркивают, каким образом, у кого и где был погребен Иисус Христос. Одно из таких исполнений этого пророчества в 27 главе Евангелия от Матфея. «Когда же настал вечер, пришел какой? Богатый человек из Аримафеи». Подчеркнуто, не просто благородный, не просто член совета. Пришел богатый человек из Аримафеи. Когда мы были в этом саду у гроба Господня, мы видели, что это действительно, это место принадлежало богатому человеку. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Есть еще один маленький, но очень важный штрих, который мы видим в Евангелии Иоанна, 19 глава. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Посмотри, на том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Это очень интересные факты, которые сочетаются с тем, что действительно Исаия когда-то сказал, он записал это пророчество, он сказал о том, что Мессия будет погребен у богатого. И мы видим эту иллюстрацию, мы видим эту картину, когда вот это место находится в непосредственной близости от Голгофы, которую мы уже видели сегодня. Так здесь и написано. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Кроме того, мы обнаружили, что там был сад, оказывается. Вот в этом месте был сад. Как это обнаружили? По двум факторам. Во-первых, в этом месте обнаружили громадную цистерну под землей. Это цистерна, в которой миллионы литров воды, выдолбленная в скале. Это говорит о том, что там был большой сад. И человек, который владел этим садом, был богатым человеком, точно. И далеко не каждый человек мог позволить себе такую цистерну. Кроме того, там нашли вот эти вот давильни, где выдавливали виноград, вино из винограда выдавливали. То есть это ясно, что там был сад, и этот сад принадлежал богатому человеку. Кроме того, очень интересная деталь вот в этой гробнице. Дело в том, что там два места, куда ложили высеченных, готовых. И очень ясно, что в этом месте лежал только один человек, что второй не лежал там. Больше после этого эту гробницу не использовали. Как это узнали? Дело в том, что когда хоронили этих людей по восточному обычаю, то гробницу выдалбливали или место, куда ложили, не совсем на длину человека. Долбать было очень сложно, поэтому долбали примерно, ну, 1,50 м примерно. Когда умирал человек, то остальное додалбливали только для ног, уже когда человек умер. В зависимости от того, насколько он был высоким или длинным в данном случае. Так вот, в этой могиле, в этой гробнице, только в одном месте выдолблено углубление для ног, во втором нету. Оно как было приготовлено, это заготовка только для гроба. Второго человека там не было. Когда мы говорим о Библии, мы ясно видим, что Библия – это документ. Мы видим, как тысячи различных деталей совпадают. Есть еще один очень ясный факт – пророчество Иисуса Христа о разрушении храма. Марка 13 глава с 1 стиха. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, видишь сие великие здания, все это будет разрушено, так что здесь не останется камня на камне. Смотрите, первое пророчество, мы видели пророчество Ветхого Завета, исполнившееся в Новом Завете. Второе пророчество, пророчество Нового Завета, Иисус Христос пророчествует. Вот это макет вот этой храмовой горы, или макет храма. Это не настоящий храм, а макет, огромный макет сделанный. Что это такое? Вот этот храм построил Ирод. Храм, вы знаете, два раза строился. Один раз Соломон построил, его разрушили. Второй раз строили, помните, когда Неемия пришел и с Ездрой, и с Зарававелем, они отстраивали город и строили храм. Они построили храм. Вы помните, в то время люди одни радовались, другие плакали. Радовались те, кто не видел старого храма, и они радовались, что вот наконец есть храм. А те, кто видел, плакали, потому что храм был убогий, или меньше гораздо, чем тот, который был. Так вот, когда Ирод воцарился, уже непосредственно перед рождением Иисуса Христа, у Ирода были такие замашки очень большие. И он решил отстроить храм. И он взял, он увеличил вдвое площадь храмовой горы. И он построил громадные стены. Вот эти стены в округе, они были из камней, некоторые из этих камней были по 100 тонн весом. Вот почему ученики, вот эти вот нижние камни, которые в этой стене, это кусочек храмовой стены. Точнее, это не стена самого храма, а храма, стена двора храма. Он был примерно 500 на 500 метров. Достаточно большой, 144 тысячи квадратных метров. Огромнейшее такое. И это было построено Иродом. И вот тогда нам понятно, когда ученики видят это, причем он продолжал строиться во время Иисуса Христа. Он строился 46 лет. Вот почему понятно, когда ученики видят эти могущественные камни, они видели, что совсем недавно он выглядел по-другому, они говорят: посмотри на эти величественные стены. И Христос, глядя на это, он говорит: знаете что, камня на камне не останется. Никто не мог предположить. Вы знаете, даже когда император Тит в 70-м году осадил Иерусалим, когда было восстание евреев, когда он осадил Иерусалим, он дал приказ ни в коем случае не разрушать храм. Но, как уже было сказано, солдаты, жадные за наживой, их невозможно было остановить, и они смели его с лица земли и сожгли в конце концов. Пророчество сбывается. Вы знаете, это еще одно доказательство того, что Библия – это документ. Это не просто книга благих пожеланий. Это не книга мифов, как некоторые говорят. Это не книга для медитации. Это документ, который говорит об основании нашей с вами веры. Это очень важно.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божье. Приветствую тебя, дорогой друг. Читая библейские истории, мы знакомимся с людьми, которые сыграли в Божьем плане спасения человечества огромную роль. С некоторыми из этих людей мы знакомимся более подробно. Один из них – Давид. Мудрая Авигея. Библия. Первая книга Царств. Глава 25. Скрываясь от Саула, Давид и его люди подружились с пастухами, которые пасли своих овец в той округе, и даже помогали им охранять стада. Добывать пропитание им было непросто, и когда местный богатый земледелец по имени Навал собрался устроить пир, Давид послал к нему своих людей. «Давид приветствует тебя», — сказали они Навалу. «Пока твои пастухи стригли овец, мы следили, чтобы никто не осмелился посягнуть на их стада. Мы слышали, что в твоем доме будет праздник, и были бы очень рады, если бы и нам ты дал немного еды». Услышав эти слова, Навал сердито взглянул на пришедших. «Кто такой этот ваш Давид?» – проворчал он. «Я не знаю его и не стану кормить какого-то беглого раба и шайку его приятелей, таких же негодяев, как и он сам». Когда Давид узнал, что ответил Навал его посланцам, он пришел в ярость. «Припояжьтесь мечами», — приказал он. «Мы покажем Навалу, кто такой Давид». Тем временем один из пастухов Навала, слышавший слова своего хозяина, поспешил разыскать жену Навала, Авигею. «Наш господин оскорбил людей Давида», — взволнованно говорил пастух Авигеи, «и это после всего, что он для нас сделал. Ночью и днем они стерегли наши стада, пока мы стригли овец, и вот как Навал отблагодарил их за доброту. Теперь Давид наверняка сурово покарает всех нас». Авигея была умной женщиной, куда умнее своего мужа, и потому не стала медлить. Она взяла вдоволь свежеиспеченного хлеба, печеного мяса, сушеных плодов и несколько кожаных мехов с вином, навьючила все это на ослов и отправилась в путь. Своему глупому и сварливому мужу она не сказала ни слова. Когда Авигея завидела на дороге Давида в сопровождении воинов, она сошла с осла и низко склонилась перед ним. «Прошу тебя, забудь о том, что наговорил тебе мой муж, и выслушай, пожалуйста, меня», — попросила она Давида. Имя Навал очень подходит моему мужу. Оно ведь означает «глупец», а он действительно очень недалек. Не мсти ему за его глупость. Прими эти дары и прости нас». Давид был очарован умом и красотой Авигеи. Он взял принесенные ею дары и торжественно пообещал, что не причинит вреда никому из домочадцев Навала. Когда Авигея возвратилась домой, ее муж уже вовсю пировал и веселился, а она вновь не сказала ему ни слова. Утром, как только Навал протрезвился, Авигея рассказала ему о том, что сделала накануне. Навал был потрясен и разгневан. К тому же он еще не совсем оправился от вчерашнего обжорства и пьянства. Он слег и через несколько дней умер. После смерти Навала Давид, которому красота и благоразумие Авигеи запали глубоко в душу, взял ее в жены. Какой урок мы извлекли из этой истории? Всегда следует искать мира, если это возможно. А сердиться, злиться – глупо и опасно, потому что грешно. До следующей встречи, когда снова наступит время открыть Библию, Слово Божие, и послушать библейские истории. До свидания!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День седьмой. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Так пророк Самуил ответил царю Саулу, который не послушался Господа. Помните вопрос, на который мы уже отвечали: можно ли быть послушным наполовину? Царь Саул попытался послушаться Бога наполовину. Он не уничтожил богатую добычу, захваченную у врагов. То, что было похуже, не таким хорошим, уничтожил. А самых хороших, откормленных волов и овец оставил для жертвоприношения Богу. Но Бог не жертвоприношений хотел, а послушание царя Саула. Пряник для мамы. Школа, куда я пошел в первый класс, была недалеко от нашего дома. Но зато почти сразу за ней начинался сосновый бор, и совсем рядом протекала река Зея. Поэтому, когда началась весна, и на реке тронулся лед, мы с Толькой пошли не домой, а смотреть на ледоход. Толька был моим соседом по улице и школьным товарищем. По реке плыли большие льдины. Они натыкались друг на друга, становились горой и обрушивались в воду. Некоторые из них плыли совсем близко от берега. Толька даже попробовал на них покататься, но быстро отказался от этой затеи, потому что не смог бы допрыгнуть до льдины. Потом мы решили посмотреть на ледоход с железнодорожного моста. Потом нам надоело смотреть на ледоход, и мы просто играли на мосту и на берегу Зеи. В гальке на берегу можно было найти просвечивающиеся желтые и красные камушки. Мы называли их кремнями, потому что при ударе их друг от друга вылетал целый сноп искр. Солнышко пригревало хорошо, и мы не заметили, как быстро пролетело время. Наступил вечер, и надо было возвращаться домой. По пути мы зашли в магазин и купили на 9 копеек 3 пряника. Один Тольке, один мне, а один я решил отнести маме домой. Всю дорогу домой я думал, как обрадуется мама моему прянику. Усталые и довольные, мы наконец-то добрались до нашей улицы. Уже темнело. И вдруг я увидел маму, которая стояла в самом начале переулка. Она была чем-то огорчена и совсем не обрадовалась прянику, который я принес для нее. Но зато я получил хороший шлепок чуть пониже спины. Не знаю, что получил дома Толька. Об этом он не рассказывал. Но теперь, после уроков, мы всегда сразу шли домой. Как вы думаете,

0: думаете, почему мама не обрадовалась прянику, который я ей принес? Не пряник был нужен моей маме, а я сам, живой и невредимый. Она хотела, чтобы ее сын был послушен и никогда не совершал таких глупых поступков, которые могли привести к беде. И наказание, которое ждало меня дома, было вполне заслуженным. Оно научило меня слушаться. При моем послушании мама с удовольствием взяла бы и пряник, который я ей принес. Она и наказала-то меня только потому, что очень любила и переживала за меня. Так и Бог ждет от детей послушания. Прежде всего, своим родителям. Хочет Он, чтобы и дети, и взрослые были послушны Его Слову. Тогда все, что мы хотим сделать для Бога, будет Ему приятно. Он учит нас быть послушными. И делает это так, как делают родители. Наказывает. Но не со зла, а для воспитания. Вот как написал мудрый царь Соломон. «Наказание Господнего, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну». Притчи 3 глава 11-12 стихи. Бог любит нас, и тогда, когда наказывает, тоже любит, потому что всякое наказание учит человека мудрости в словах и поступках. Евреям 12 глава 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Выучите этот стих из Священного Писания. «И благодарите Бога за каждое обличение и наказание. Он делает так, потому что любит вас».
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Ни за что! Эй, даже не просите! Не буду я у него просить прощения. Белочка, даже не проси.
1: Кабанчик, ты не прав. Бобрика тоже понять можно.
2: А меня? Меня, значит, понимать незачем? И, конечно, Бобрик всегда прав. Он у нас такой правильный. Отправил меня бумажки собирать у Шкалистого озера. А я что? Что я? Рыжая, что ли?
1: Нет, рыжая я. И, между прочим, на прошлой неделе я тоже делала уборку возле Скалистого озера. Все уже убирали. Ну, теперь твоя очередь подошла. Не нужно было тебе на Бобрика голос повышать. Он этого не заслужил.
2: Все, ну все против меня. Никто меня не любит. И никто меня не жалеет.
1: Неправда, кабанчик. И ты это прекрасно знаешь. Мы твои друзья, тебя очень любим и уважаем. И все-таки я думаю, что прощение тебе у Бобрика попросить нужно. А знаешь что? Мы с тобой уже давно не читали книгу Елены Микулы «Почему не летают лягушки?» Может, пойдем посидим возле озера? Ну и заодно возобновим нашу литературную гостиную.
0: Ой, я не против. Ой, если, конечно, ты потом поможешь мне все бумажки на берегу собрать. Ребята, приглашаю вас в нашу литературную гостиную. Белочка, ну какой рассказ мы сегодня будем читать?
1: А вот «Волшебное яблоко».
0: Ой, отлично! Давай, давай, давай поскорее, я уже начнем. Ой, хочу рассказать вам, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собирался смотреть мультики. Слышу, как мама говорит моему брату:
3: Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин и купи хлеба к ужину.
0: А Сергей, конечно, ко мне.
4: Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольный по геометрии.
1: А я ему в ответ: сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом. А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. А в магазине такая очередь. Пристроился в самом конце. Я стоял и злился. И на очередь, и на продавца, и на Сергея. Я крутился, подпрыгивал. Мне даже делали замечания. Но, наконец, подошла моя очередь. Я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И, честное слово, я не заметил бабушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Ой, я с разгона налетел на нее. Корзиночка выпала у нее из рук, а из корзиночки в разные стороны разлетелись яблоки.
0: Что за ребенок?
4: Крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть не сбил.
1: Простите, я нечаянно.
3: Ничего, сын, мы сейчас эти яблоки быстро соберем.
1: И она, представляете, погладила меня по голове. Но я быстро помог ей собрать и сложить в корзинку яблоки. А вот даю ей последнее яблоко.
3: Возьми, только вымой его дома.
1: Я пошел домой. Но я уже не спешил. Мультики, наверное, давно уже кончились. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно такое красивое, румяное. Ой, все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо. Подумать только, она совершенно чужой человек. Сказала мне такие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Ну, я взял яблоко и подошел к Сергею.
4: А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься.
1: Да ничего, Серега. Это ты меня прости. Я сам должен был предложить тебе сходить за хлебом. Возьми яблоко. И Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. И вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит:
4: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг, ты его не убирала».
3: «Ой, Сережа, да это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо смастерить еще одну полочку. Вот с Витей в субботу этим и займетесь».
4: «Хорошо, мамочка, на, возьми яблоко».
1: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А я на кухне. На табуреточку сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. И тут ключ в двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад. А наш папа так заработался, что забыл ее поздравить. И мама на него обиделась. Теперь папа каждый день цветы носит. У нас даже вас не хватает. А мама все обижается. Но тут мамочка поворачивается и говорит:
5: «Ура, мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки».
1: Мой папа аж расцвел и говорит маме:
4: «Ты прости меня, родная».
3: «Да это ты меня прости. Нашла из-за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь».
1: И мама папе протягивает яблоко. Посели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. И тут папа мне говорит:
4: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий. Но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю».
1: В этот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблоке, которое нас всех помирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину, потому что был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочек. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. Это яблоко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех помирило и научило прощать и просить прощения.
3: Нет, внучок, это яблоко не волшебное. Простое оно. И не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. То хорошее, что мы сделаем кому-то, как доброе эхо возвращается к нам.

0: интереснейший рассказ. Ну, будто бы про меня. А знаешь, девочка, что-то мне так стыдно стало. Ну, вот я же на Бобрика обиделся и все такое. Ну, пойдем к нему скорее. Я буду у него прощения просить.
1: Я рада, кабанчик, что ты осознал, что не прав. И вообще, обижаться – грех.
0: Ну, сейчас, подожди немножко. Я тут быстренько бумажки все соберу.
1: Давай я помогу тебе. Вдвоем ведь быстрее получится. Дорогие ребята, пришло время прощаться. Двери литературной гостиной всегда открыты для вас.
0: Пишите нам, ребята, по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите! Радуга!» Литературная гостиная. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург, 190-020.
1: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте. radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребятки! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга!»
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Белочка, а давай подумаем, у кого бы мне еще прощения попросить?

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN римлянам 6:23.

Французский писатель Жорж Бернар сказал: «Надежда – самая великая и самая трудная победа из всех, какие человек способен одержать над своей душой».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Приобретение надежды». Сегодня пастор Петр призывает нас подумать о ценности надежды. Передача называется «Приобретение надежды». Когда человеку требуется пересадка какого-то органа, мы имеем дело с вопросом жизни и смерти. То же самое касается и надежды. Без нее человек умирает, медленно угасает, теряя силу и желание бороться. Еще античный философ говорил: «Пока живу, надеюсь». Для церкви надежда также играет огромное значение. А какое, мы узнаем сегодня, открыв Библию. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Церкви бывают очень разные и не похожи друг на друга. Церкви бывают большие или маленькие, с разными особенностями. Нет двух общин, полностью идентичных друг другу. Если вы посещали другие церкви или бывали в гостях, то наверняка заметили это. Будь это маленькая или большая церковь, эмоциональная или достаточно формальная, нацеленная на миссию или организационные аспекты социальное служение. Есть церкви с большой свободой и есть под жестким контролем. Но неотъемлемой и необходимой частью каждой церкви для развития и эффективности является надежда. Вера, надежда и любовь. Но я хочу сегодня сделать акцент именно на надежде. Да, именно надежда. Если вы заберете надежду, то вы высосите всю кровь у любой церкви. В книге Притчи в 13 главе 12 стихе мы в синодальном переводе читаем: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо для жизни». Вот как это звучит в переводе Российского библейского общества. «Когда нет надежды, в сердце вселяется грусть. Но если надежды твои сбылись, тебя наполняет радость». Тогда что же нужно, чтобы поддерживать и питать надежду внутри общины? Ответы находятся в первых 11 стихах первого послания Петра, 5 главы, где апостол Петр предлагает 5 советов, которые помогут восстановить и сохранить истинную надежду в любой церкви. Давайте прочитаем из синодального перевода этот отрывок, где Петр дает советы людям в возрасте и молодым. Первое послание апостола Петра, 5 глава, мы прочитаем с 1 стиха. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырей свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, которое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Церковь должна быть единой. Это единый организм. И эта истина пронизывает весь Новый Завет, Библию. В теории мы верим в эту истину, но насколько трудно ее воплотить в нашем разрозненном мире. Во всех церквях, за редким исключением, все ряды скамеек направлены в одном направлении, а не друг на друга. И становится сложно, зайдя в церковь, помнить, что мы часть друг друга. Мы не зрители, пришедшие посмотреть на одного или несколько человек, но вместе мы составляем одно. Если не будет нас, то церкви не будет. Еще одна причина, почему трудно поверить, что мы единый организм. Потому что мы с вами все разные, с разным жизненным опытом. Один пастор рассказывал, как он с женой был на конференции, где было собрано более 500 верующих. И ведущий попросил всех познакомиться с другими участниками, представителем разных церквей, деноминаций. И одна женщина сказала, что ей удалось познакомиться с представителями 22 деноминаций церквей. Вот это я называю разнообразием. Она начала перечислять их, но могла вспомнить только 16. И сказала: «Ну, поверьте мне, это правда, я насчитал 22». Ну, это напомнило мне о моем опыте пастыря и проповедника. Мне приходилось нести служение в разных обстоятельствах. Я посещал разные церковные общины, был в очень консервативных и строгих церквах. Также со студентами мы посетили богословскую либеральную общину. Я проповедовал на очень эмоциональных и неформальных церковных выездах. С другой стороны, мне представлялась возможность выступать в особых местах, где царила атмосфера серьезности и официоза. Бывали случаи, когда кто-то из слушателей подтверждал каждое мое слово фразой «Аминь» или «Слава Богу», или во время проповеди могли прервать и задать вопрос. Я проповедовал в общине, где не было ни одной Библии, кроме моей, которой я пользовался. Библейские неграмотные люди. И есть обе крайности. Мне доводилось посещать с проповедью большие и огромные собрания с четырьмя балконами. Они не были все заполнены, но там было много места. Я проповедовал в собраниях, где собиралось только 6 человек. И также проповедовал через переводчика на другом языке. Я был в церквах, где любят музыку, и музыка является частью богослужения. А также на служениях, где не пользуются музыкальными инструментами. И пение, акапелла. Там даже не было гимнов. Есть общины, где любят музыкальные инструменты, а в других местах не верили даже в оркестры. Был в церкви, где пастор нес служение уже 50 лет. И также был в общине, где молодой служитель только начал вести церковную службу. Нужно признать, что церковные общины разные. Но как легко начать думать, что все они должны быть похожи на нас, или что те, кто отличается от нас, недостаточно глубокие и не достигают Бога в полной мере. Мы легко критикуем, хоть и знаем, что этого делать не надо. Поэтому порой нам нужно напоминание, что мы составляем одно с множеством других людей, которые могут быть не так далеки от Божьей семьи, как нам кажется со стороны. По милости Бога какие-то церкви большие имеют хорошие здания, опытных проповедников. Но им особенно важно помнить, что мы составляем часть большой христианской семьи. Есть две церкви, которые я бы выделил из всего множества. Я займу еще всего лишь несколько минут, чтобы дать вам их описание. Но я не скажу, где они находятся. В одной церкви меня буквально оградили ото всех, и была возможность проповедовать. На входной двери решетки из кованого металла. И такие же решетки на окнах. Община должна приходить в определенное время. Когда я прибыл туда, то меня встретила женщина и с испуганным лицом посмотрела на меня через дверной глазок. Я представился. Она впустила меня и заперла за мной дверь. За неделю до этого, во время проведения детской площадки на территории церкви, были изнасилованы две женщины. Они были напуганы. Это было опасное место. Я попросил уединиться в кабинете служителя капеллана, чтобы собраться с мыслями, так как прибыл достаточно рано. Она провела меня в комнатку, закрыла дверь и заперла на ключ. Когда община пришла, то, конечно, открыли двери. Люди зашли, Затем двери заперли. И когда закончилось собрание, то всем объяснили, в тот вечер было несколько гостей. И когда закончилось собрание, то всем объявили, как будет происходить выход. Двери открывались в определенное время, и всех женщин сопровождали. Это было место, где не стоило оставаться одному. У этой церкви выдающаяся история. У них есть целая стена с фотографиями, начиная от нарисованных вручную портретов тех, кто когда-то там проповедовал. Второе место, оставившее отпечаток на моей душе, это очень обеспеченная церковь. Везде мрамор. Один только стол для проведения причастия, быть может, весил около 3 тонн. И из цельного мрамора. Это весьма обеспеченная традиционная церковь. Там проповедуют в рясе. И там была утонченная атмосфера. Кругом порядок, тишина.

Друга, что в убитом горе состоянии она убила мужа и покончила с собой в его доме, где он жил. Еще одна церковь с выдающейся историей, но так не хватало одной важной составляющей, что может быть смертоносно для церкви. Это отсутствие надежды. Что объединяет эти две церкви? Все прекрасное у них было в прошлом. В обеих церквах мне говорили: «О, вам надо было видеть их раньше». Это были совершенно другие места, но сейчас в них совсем не было жизни. И не важно, что за церковь, большая или маленькая, консервативная или либеральная, наполненная музыкой, песнями или тихая и скромная, нацеленная на евангелизацию или на служение внутри церкви, состоящая в большей степени из людей пожилого возраста или молодежи. Любая церковь нуждается в надежде и следовании за Господом. И если забрать надежду, то пропадает и жизнь. Без надежды церковь просто не сможет существовать. Она начнет угасать. Я уже много раз говорил о важности надежды, но так и не дал определения, что же значит это слово. Мы много говорим о вере, о любви, но часто пренебрегаем темой надежды. А если и рассуждаем о надежде, то чаще всего в контексте ожидания прихода Иисуса Христа. Но что насчет надежды, как важной составляющей нашей жизни? Когда вы сидите в церкви, на богослужении, знаете ли, на что надеется человек, сидящий рядом с вами? Возможно, это успешный бизнесмен, но на самом деле его дело терпит крах. Ему так не хватает надежды в его деле. Или это студент, который плохо сдал экзамены, и у него совсем не осталось надежды, что он продолжит учебу на следующий год. Словарь Дали дает такое определение слову «надеяться». Надеяться значит верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания вероятным. Из греческого это слово переводилось очень просто. Уверенные ожидания. Перевод простой, а смысл весьма сложный. Мы иногда слышим: «Я надеюсь поступить в медицинский институт». Или: «Я надеюсь найти хорошую работу юриста». Но это совсем не то, о чем говорит греческое слово «надежда». Уверенные ожидания. «Я сделаю все, чтобы это случилось». Так мыслит девушка, которая готовится к свадьбе. У нее появляются какие-то надежды. Она как бы складывает их в сундучок надежд. Но они не должны оставаться там все время. Постепенно эти надежды будут реализовываться. И в ее планах много надежды. Надежда всегда смотрит в будущее. Мы можем прожить несколько недель без еды. Мы можем выжить несколько дней без воды. Мы можем провести несколько минут без воздуха. Но вы не сможете прожить и нескольких секунд без надежды. Как-то я пришел на посещение в одну семью, и жена была в ужасной депрессии. Она испытывала чудовищные душевные страдания. И вот она сказала мне: «Я чувствую, что теряю надежду. Надежда покидает мою жизнь, и мне так больно». Она испытывала даже физическую боль из-за этого. Я не буду рассказывать то, что она говорила мне о своих переживаниях, но могу с уверенностью сказать: потерять надежду – это мучительно больно. Есть даже специально организованное занятие для тех, кто теряет надежду. Есть такой цикл занятий «Разбитое сердце», где работают с вдовцами в первые 6 месяцев после смерти их жен. Потому что процент смертности у вдовцов на 40% выше, чем у мужчин этого же возраста, но женатых. Мужчины, чьи любимые, посвященные, верные жены умерли, имеют на 40% больше уровень смертности, чем те, чьи жены продолжают жить и любить их. Мне много раз приходилось видеть вдовцов, и знаете, перед собой я уже не видел тех мужчин, которых знал раньше. Это были их тени. Я видел мужчин, которые постепенно угасали. Я даже могу сказать, медленно умирали. Мужчины, которые любили петь, смеяться, были душой компании, а вдовев становятся молчаливыми, скучными, угрюмыми.
то, что может произойти, сдав

0: отцом, с предпринимателем, чей бизнес рухнул, со студентом, не сдавшим экзамены. Все это может произойти и с церковью. Это потеря надежды. Притчи, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Насколько эти слова соответствуют истине? Да, именно так. А исполнившееся желание, как древо жизни, оно приносит плоды, дает птицам тени, место, где укрыться. Но очень интересно написано, томит сердце. И в современном переводе написано, это боль сердца. Несбывающаяся надежда – это боль сердца, а исполненное желание – древо жизни. Когда теряется надежда, то появляется болезнь, которая наносит боль сердцу. Сердце ноет, скулит. И если вы будете внимательнее смотреть на окружающих, то заметите очень много таких разбитых, плачущих сердец. И вы можете заметить, что свет потух в глазах, пропала надежда, сердце болит. Когда в церкви пропадает надежда, сердца людей, приходящих в эту церковь, начинают болеть. И неважно, сколько радости они испытывали еще совсем недавно, не имеет значения, насколько впечатляющими были богослужения на прошлой неделе. Если все это было только в прошлом, то церковь умирает. И вопрос, который для нас наиболее важный, что нам делать, чтобы не потерять надежду? Никто из нас не знает, что будет с нашей церковью через год. И я искренне надеюсь, что моя церковь не будет жить только воспоминаниями прекрасного прошлого. Без надежды сердце болит. И это касается не только человека, но и церкви. И, к сожалению, происходит в церквах каждый год. Как же сделать так, чтобы эта боль, потерянная надежда, не коснулась наших церквей? В первом послании Петра я вижу 5 предложений, как действовать. Что нужно делать? Мы уже читали текст из первого послания Петра, 5 главы. Но мы еще раз много вернемся к этому тексту сегодня. Мне очень нравится то, как апостол Петр обращается к своим читателям. Нет высокомерия и надменности. Обратите внимание на первый стих 5 главы, первое послание Петра. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Он не завышает свой статус, называет себя просто сопастырем, свидетелем страданий Христа и соучастником славы, которая еще должна открыться. Он не смотрит сверху вниз. Он не стоит в стороне. Он знает, через какие испытания приходится проходить этим людям из-за жестокости сумасшедшего Нерона. Император проводил жесткие гонения на христиан. И апостол Петр стоит рядом с этими людьми, он среди них. Петр не устыжает их, не принижает. Петр хочет быть поддержкой и добрым советчиком. Он обращается к служителям церкви. И если среди наших слушателей есть те, кто тоже несет служение в церкви, то прошу вас обратить особое внимание на эти слова. Апостол Петр называет служителей пастырями. И это намного шире, чем просто проповедник. Мы те, кому Бог поручил быть его служителями в церкви. Должны быть пастырями, добрыми и любящими пастухами для людей. Быть пастырем – это не только учить. Безусловно, пресвитер должен учить и проповедовать. Но важно не остановиться на этом. Быть пастырем – это заботиться, поддерживать, давать советы, показывать пример для подражания, выслушивать, иногда носить на руках, любить, вести за собой, защищать, потому что овцы нуждаются во внимании, заботе, поддержке. Пастырь должен со всей верностью относиться к служению. Пастырь должен иметь соответствующее сердце. Любому служению требуется сердце. Нельзя довольствоваться только знаниями и разумом. Подключайте свое сердце. Пастырь должен испытывать боль своих овец, быть с ними в радостях и бедах, испытывать те же эмоции и чувства, что и овцы. Если в церкви не просто лидер, но настоящий пастырь, то в церкви будет надежда. Обычно потеря надежды начинается именно с руководителя. Отсутствие мотивации, желание двигаться вперед, потеря видения – все это приводит к потере надежды сначала у лидера, а потом и у всей церкви. Поэтому обратите внимание, что написано дальше. «Не, но». Такие сравнения. И так несколько раз. Петр дает более подробное описание, каким должен быть служитель, пастырь церкви. Первое послание Петра, 5 глава, 2 стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Некоторые лидеры любят чувствовать себя главными, они ведут себя как борцы, заставляя подчиниться тем, что выворачивают руки, принуждая сдаться. Этот метод противоречит Писанию. Еще одно слабое место для всех пастырей – лень. Каждый служитель должен бороться с ленью. Если вы пастырь, и ваша паства все время подталкивает вас, давай, давай, веди нас за собой, то у вас большие проблемы. Надежда теряется. Очень важно, чтобы служение было добровольным, осуществлялось желанием. У меня есть горячее желание изучать и проповедовать Слово Божие. Это требует подготовки. Но никто не стоит надо мной с часами. Если же проповеднику требуется, чтобы кто-то начал проверять, как он готовится к проповеди, подгонять его, значит, здесь есть какие-то неполадки. Этот проповедник скоро начнет тонуть. Боритесь с ленью. Пасите Божие стадо охотно. Вот к чему призывает нас Библия. Не позволяйте лени мешать вам. Давайте прочитаем текст дальше. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Не для гнусной корысти, но из усердия». Не для гнусной корысти, но из усердия. Дорогие друзья, Господь Иисус Христос создал церковь, и врата ада не одолеют ее. В церкви Господь Иисус Христос является основанием, главой. Он является сутью поклонения. Церковь – это встреча с Господом Иисусом Христом. И мы сегодня говорим о надежде. Как псалмопевец говорил об этом. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Надежда, вера в Бога изменит все ваше положение. Если вы отдадите свою жизнь Господу, дадите Ему возможность быть господином вашей жизни, тогда ваша жизнь изменится. Нужно признать, что мы грешники, что без Господа мы не можем делать ничего, и попросить Господа руководить нами. И Господь дает и веру, и надежду, и даст любовь к Нему и к ближним нашим. Да благословит Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Приобретение надежды» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Надежда помогает нам жить. Церковь, в которой есть надежда, строит планы на будущее, живет не воспоминаниями о прекрасном прошлом – но предстоящими событиями. Надежда дает силы реализовывать планы, воплощать мечты в жизнь. Надежда необходима пастору церкви, чтобы он мог вести свою паству. Надежда необходима каждому члену церкви, чтобы они могли делиться ей с окружающими. Надежда необходима церкви, чтобы она жила. В последующих передачах мы продолжим изучать, как строить отношения с нашим Небесным Отцом и окружающими людьми. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы из нового цикла и в будущем. Если вы хотите написать нам, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: свет.жизнь@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Приобретение надежды» в следующей передаче «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. В притчах 25 главе Соломон пишет, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Если вы хотите заказать передачу, записанную на CD, то, пожалуйста, напишите нам. Я повторю адрес. Россия, Москва, 127-220, абонентский ящик 42, программа «Свет жизни». Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете написать по адресу свет.жизни@mail.ru. Пишите латинскими буквами. Да благословит вас обильный Господь! Мир вашему сердцу!
1: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

а сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшние места из Писания на 19 мая записаны в книге «Бытие» в 24 главе, в 15, 26 и 27 стихах. Там есть такие слова. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: „Благословен Господь Бог, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею“». Мы видим, что на свою искреннюю молитву слуга Авраама получил ответ еще до окончания молитвы, прежде чем перестал он говорить. Слово Божье говорит, что чего бы мы ни попросили во имя Христа, то есть в полном согласии с Ним и Его волей и с верою, дастся нам. Слово Божье непогрешимо, и всякий раз, когда мы исполняем эти несложные условия молитвы, ответ на небесах дается сразу же, когда мы говорим, хотя бы его еще и не видно было на земле, и, быть может, пришлось бы долго ждать. Поэтому-то хорошо заканчивать молитву хвалой и благодарением Богу за услышанную им молитву, ибо Он нас не оставляет без Своей милости и доброты. Если мы верим, что получим благословение, то должны и занять положение веры. Мы должны действовать и молиться, как уже получившие его. Мы должны обращаться к Богу, как уже даровавшему нам просимое. Нам следует возложить на Него все бремя, которое мы несли по отношению того, о чем мы молились, признавая, что Он дает и будет продолжать давать. Вот каким должно быть положение истинно уповающего на Бога человека. Когда женщина выходит замуж, она занимает новое положение и начинает действовать на основании совершившегося факта. Так и мы, приняв Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем, своим освящением и своим Целителем или Избавителем, должны занять положение признающих за Ним все эти качества, в которых мы сами нуждаемся. Мы должны знать и верить, что Он будет для нас всем тем, что нам необходимо.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, в 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 20. О любви к уединению и молчанию. Ищи удобного времени к размышлению о себе. Чаще помышляй о благодеяниях Божьих. Оставь любопытное. Читай наиболее о таких предметах, которые больше служат к сокрушению, чем занимают. Если отдалишь себя от лишних разговоров, от обхождения любопытного, от слухов и рассказов о новостях, найдешь довольно удобного времени предаться благочестивому размышлению. Величайшие из святых убегали, где только могли, от людского сообщества и восхотели жить для Бога в уединении. Сказал некто: «Всякий раз, когда пребывал я между людьми, возвращаясь к себе, менее человеком». Мы часто испытываем это после продолжительной беседы, ибо легче молчать, чем в беседе не сказать лишнего. Легче оставаться дома, чем уберечь себя как следует в обществе. Итак, кто положил себе достигать внутреннего и духовного, да уклоняется от толпы вместе с Иисусом. Никто не безопасен, являясь в мир, если не любит пребывать в уединении. Никто не безопасен в начальстве, если не научится повиноваться. Никто не безопасен в радости, если свидетельства доброй совести в себе не имеет. Но и безопасность святых всегда исполнена страха Божия. Не менее были они заботливы, не менее в себе смирялись от того, что сияли великими добродетелями и благодатью. И безопасность у нечестивых рождается от гордости и от мнения о себе и, наконец, обращается в самообольщение. Никогда не обещай себе безопасности в здешней жизни, хотя и кажешься добрым человеком или благоговейным служителем. Часто лучшие люди, по мнению человеческому, всего удобнее впадали в опасность от излишнего к себе доверия. Оттого для многих полезнее не совсем быть без искушений, но чаще терпеть напасти, чтобы не слишком чувствовать себя в безопасности, чтобы не вознестись гордостью, чтобы не уклоняться в свою волю во внешним утешением. И когда бы кто мог не искать вовсе приходящей радости, вовсе не занимать души своей миром, в какой чистоте сохранил бы он совесть свою? О, когда бы кто мог вовсе отсечь от себя суетное попечение, об одном спасительном и божественном помышлял бы и всю свою надежду утвердил бы в Боге, какой мир имел бы в себе, какое успокоение! Тот недостоин небесного утешения, кто с прилежанием не упражнялся во святом сокрушении. Если хочешь сокрушения во глубине сердечной, войди во внутреннюю храмину свою и отгони от себя мирское смятение по Писанию. На ложах ваших утишитесь. Псалом 4:5. В келье найдешь то, что за дверями ее часто теряется. В уединении найдешь сладость, когда постоянно в ней пребываешь. Она производит скуку, когда не умеешь охранять ее. Когда в начале своего обращения полюбишь и сумеешь сохранять ее, после станет она для тебя другом возлюбленным и желанным утешением. В молчании и в покое преуспевает благовейная душа и научается сокровенному в Писаниях. тут находит потоки слез себе на омовение и на очищение ночное, да будет она тем ближе к Создателю своему, чем дальше отстается в затишье от всякого мирского шума. Итак, кто себя отвлекает от знаемых и друзей, к тому приближается Бог со святыми ангелами. Лучше укрыться и пищись о душе своей, нежели творить чудные дела и пренебречь свою душу. Кто Богу посвятил себя, тому похвала редко являться в мире, не показываться лишний раз людям и не желать многих видеть. Зачем желаешь видеть, чего иметь не позволено? И мир проходит, и похоть его. 1 Иоанна 2:17. Желания чувственные зовут в разные места. Но когда пройдет час, что принесет он тебе? Разве бремя совести твоей и рассеяние сердцу? Часто, чем веселее выходишь, тем печальнее возвращаешься. И где завечерился до позднего часа весело, там печаль тебя встречает на утро. Так всякая чувственная радость с лаской уходит, а на выходе уязвляет и губит. И где и что можешь ты увидеть под солнцем долго пребывающее? Думаешь, может быть, что насытишься, но никогда того не достигнешь. Когда бы все ныне сущее обнял ты взором, разве все это не призрак суетный? Возведи очи твои к Богу на высоте и молись о грехах своих и нерадениях. Оставь суетное суетным, ты же утвердись на том, что тебе Бог заповедал. Затвори за собою дверь свою и призови к себе Иисуса, возлюбленного твоего. С Ним пребывай в уединении. Кроме нигде не найдешь ты такого мира. Когда бы ни выходил ты, когда бы никакого слуха не слышал, надежнее пребывал бы в совершенном мире. А где иногда в сладость послушаешь нового, там смутится в тебе сердце, и от смущения пострадаешь. Глава 21. О сокрушении сердечном. Если желаешь иметь какой-либо успех, храни себя в страхе Божием и не желай излишней свободы, но удерживай в правиле все свои чувства и не предавайся бессмысленной радости. Отдайся сердечному сокрушению и найдешь благоговение. Многие блага открывает сокрушение, которое скоро привыкает расточать рассеянность. Удивительно, как может человек когда-либо в здешней жизни иметь совершенную радость, когда рассмотрит и размыслит свое изгнание и такое множество опасностей для души своей. По легкомыслию сердца, по нерадению о своих недостатках не чувствуем мы болезней души своей, но часто смеемся попусту, когда по правде надобно бы плакать. Нет истинной свободы, ни доброй радости, разве в страхе Божием с доброй совестью. Счастлив, кто может отложить всякую помеху от рассеяния и привести себя к единству святого сокрушения. Счастлив, кто от себя отвергает все, что может запятнать или обременить совесть. Борись мужественно, привычка привычкою побеждается. Если ты сумеешь оставить людей, они уже сами оставят тебя делать твое дело. Не привлекай к себе чужого дела и не вмешивайся в дела начальных людей. Прежде всего, всегда на себя обращай взоры и себя самого увещевай особенно перед всеми, кого любишь. Если нет у тебя благоволения от людей, не печалься, но о том пусть будет печаль твоя, что сам ты себя не содержишь так исправно и осмотрительно, как бы прилично было жить рабу Божию и благочестивому служителю. часто полезнее, бывает и безопаснее, чтобы не имел человек в здешней жизни многих утешений, особенно по плоти. Но прежде всего мы сами виноваты, что не имеем божественных утешений или редко чувствуем себя в благовении, потому что не ищем сокрушения сердечного и не отвергаем утешений суетных и внешних. Познай себя, что недостоин ты божественного утешения, а паче достоин многих огорчений. Когда человек сокрушен совершенно, тогда целый мир тяжек ему и горек. Добрый муж довольно находит предметов, о чем скорбеть и что оплакивать. Себя ли рассматривает, о ближнем ли размышляет, зная, что никто не может здесь жить без скорби. И чем строже о себе размышляет, тем глубже скорбит. Предмет истинной скорби и внутреннего сокрушения — грехи и пороки наши, которыми так мы лежим опутаны, что редко бываем в силах созерцать небесное. Когда бы чаще помышлял ты о смерти своей, чем о продолжении своей жизни, без сомнения исправлял бы себя ревностнее. И когда бы глубоко размышлял в сердце о будущих

0: пророками. Напитай меня, Господи, хлебом слезным, напои меня слезами в меру. Псалом 79, 6.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр занимал важное место в истории ранней церкви, как записано в книге «Деяния святых апостолов». Бог употреблял Петра эффективно и могущественно в проповеди перед множеством народа в храме для спасения большого числа, а также перед могущим Синедрионом, когда допрашивали его. В нашем последнем изучении мы отметили, каким образом Синедрион старался запугать Петра и его компаньонов. Бесполезность этого видна в смелости, с которой Петр провозгласил: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это сильнее рассердило членов Синедриона, и они рассуждали между собою, как вынести приговор виновности перед Синедрионом и повелеть умертвить Петра. Это видно из Писания. Но важный член Синедриона, фарисей, советовал быть осторожным. Гамалиил по имени был почетным и уважаемым членом Синедриона. Кто был он? Хотя это первый раз его имя встречается в Священном Писании, мы узнаем, что он был учителем закона, почитаемый всеми. Апостол Павел несколько лет спустя, когда был допрашиваемый теми же самым Синедрионом, напомнил им факт, что он был студентом Гамалиила и поэтому хорошо осведомленным в законе и очень ревностным в исполнении всех его требований. К тому времени почетный Гамалиил умер. Решение Синедриона. Они послушали совета Гамалиила, чтобы употребить осторожность в их стараниях удержать Петра и других апостолов в проповеди искупительной любви Евангелия через Иисуса Христа. Синедрион боялся народа, который охотно слушал весь апостолов. Синедрион, однако, боялся, что если позволить Петру продолжать дальше не повиноваться повелениям, не проповедовать, то будет даже больший отклик со стороны народа. Они верили, что они могут разрешить эту проблему, если еще раз пригрозят им не проповедовать, и тогда повелев побить их. Реакция Петра. Очень интересно отметить, что сделал Петр и другие апостолы во свете решения Синедриона. Во-первых, они были исполнены радости от привилегии страдать за Господа Иисуса Христа. Обратите внимание на выражение. Они не пошли из Синедриона, радуясь за имя Господа Иисуса, удостоились принять бесчестие. Как высоко апостолы ценили их служение, что страдание было привилегией. Господь Иисус Христос был для них великим спасителем. Господь Иисус был действительно учителем, Господом их жизни. Служить Ему было великой радостью. Истинный гимн хвалы вознесся к престолу Бога из уст Петра и его сотрудников благовестии. Побои были жестокие, но радость в Господе не имела границ. Это выражение должны рассмотреть верующие сегодня, которые одним или другим образом призваны страдать ради Иисуса Христа. Посмотрите также на первое послание Петра, 4 главу, с 12 по 13 стих. Во-вторых, они продолжали служение проповеди без прекращения. Деяния святых апостолов, 5 глава, 4 стих указывает, что они каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Это не был просто смелый ответ Синедриону, когда они стояли перед ним, но это был их ежедневный образ жизни. Петр не мог и не хотел молчать. Духом истинные христиане не могут быть молчаливыми христианами. Они должны говорить для похвалы и славы Бога. Синедрион сказал: «Вы не должны проповедовать». Петр выразительно провозгласил: «Мы должны проповедовать». Он доказал свою верность, как утверждает 5 глава 42 стих Деяний святых апостолов: «Они не перестали благовествовать». В-третьих, они провозгласили, что они были свидетели и, как таковые, должны быть верными, сильными и правдивыми. Дух Святой, употребляя свою силу через знамения и чудеса, действовал в них и через них. Сверхъестественное, совершенные чудеса были Божьим подтверждением их власти, что Иисус Христос действительно был воскресшим, прославленным Сыном Божьим, провозглашенным Петром и другими апостолами. Энергические, укрепленные Святым Духом верующие сегодня, пастор, евангелист, могут смело провозглашать истину Евангелия для спасения тех, кому они свидетельствуют. Да поможет Господь найти мужчин и женщин, которые несли бы Евангелие таким образом и с таким убеждением, что те, кому они будут говорить, вынуждены были признать, что это действительно воистину Слово живого Бога. Мы можем благодарить Бога за людей, которые, подобно апостолу Павлу, могли провозгласить: «Я поставлен защищать благовествование, и для меня жизнь — Христос». Петр стал свидетелем даже до смерти. Павел стал свидетелем даже до смерти. На протяжении столетий мужчины и женщины были готовы положить свою жизнь за Господа Иисуса Христа. Будущее служение апостола Петра. Интересно заметить в Священном Писании, что имя апостола не фигурирует опять, пока мы не обратимся к 8 главе Деяний святых апостолов. Произошло, очевидно, много после освобождения Петра и других апостолов, как записано в 5 главе. Можно задать поэтому интересный вопрос: пришла ли к концу главная роль, которую Петр занял сразу после воскресения Христа и сошествия Духа Святого в Пятидесятницу? Начала ли церковь функционировать без авторитетного голоса Петра? Мы замечаем и следующие ссылки на апостола Петра, как записано в Священном Писании, что апостолы послали Петра и Иоанна в Самарию. Обратите внимание на слова Деяний святых апостолов 8 главы 14 стиха. «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них». Очевидно, апостолы служили вместе как единица, и Петр и Иоанн были готовы и желали покориться желаниям и намерениям всех апостолов в Иерусалиме. Это очевидно, что далеко достигающее событие произошло после переживания Петра и Иоанна, когда они стояли перед Синедрионом, как записано в 5 главе Деяния святых апостолов. Однако Петр не был на передовой линии переживаний и обстоятельств. Например, мы узнаем из 6 главы Деяний святых апостолов, что произошло трение и несогласие между еленами и иудеями относительно благосостояния еленских верующих. Елены были греческие евреи по происхождению и культуре. тогда как иудеи были иудейскими евреями, жизнь и культура которых была иудейской, воспитанные в Иудее в более непреклонности в своих взглядах. Петр не принял роль руководителя в поисках разрешения этой проблемы. Из Священного Писания мы узнаем, что 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали: «Петр был одним из членов из 12 апостолов, теперь служивший совместно как единица». Кто-то хорошо сказал: «После созидательного периода, когда роль Петра была решающей, основалась некоторая степень демократизации. 12 действовали вместе, призывали множество учеников для рассмотрения обстоятельства и разрешения проблемы, стоящей пред церковью». Обратите внимание, что созвание множества верующих было действием 12 апостолов. Посещение Петром и Иоанном Самарии не было сделано по их собственной инициативе, но по рекомендации 12 апостолов. Мы не знаем реакции Петра по поводу ареста Стефана и всего, что произошло в результате мученической смерти Стефана. Очевидно, 12 апостолов не были немедленно преследованы, как были остальные верующие. Верующие, однако, оставляли Иерусалим, и когда они шли, они проповедовали Слово Божие в силе. Почему занимавшие положение авторитета в ранней церкви не были подвержены преследованные в те ранние дни? Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейсько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: И мне хочется с вами сегодня поговорить об Агнце Божьем, об Агнце, который был еще прежде создания мира предопределен, и мы с вами в нем избраны прежде создания мира. Мы прочитаем с вами два места Священного Писания. Первое место Священного Писания – Евангелие от Иоанна, первая глава. 1:29 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1:29 стих. На следующий день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И второе место Священного Писания – это Евангелие от Матфея, 26 глава, с 62 по 68 стих. Евангелие Матфея, 26 глава, с 62 по 68 стих. «И встав, первосвященник сказал ему: „Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ И Иисус говорит ему: „Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: „Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?“ Они же сказали в ответ: „Повинен смерти“. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили: „Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?“ Тогда, когда мы с вами прочитали первое место Священного Писания, это выход Христа как бы на свое вот такое миссионерское первосвященническое служение. Тогда, когда Он идет на крещение, и после крещения мы с вами знаем, что был введен Духом в пустыню от искушения от дьявола, и потом Он приступил к Своему служению. Но приступил к Своему служению как посланный Богом, как Бог пришедший. И мы с вами видим, что Иоанн как бы говорит свое очень важное пророчество, свое одно из последних пророчеств о Христе: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Буквально прошло 3 года. 3 с лишним года, и мы с вами видим, что Он, как Агнец Божий, действительно берет на себя грех мира. Он не только берет, Он его взял, Он был распят, как великий грешник. Размышляя об Агнце Божьем, мы с вами можем видеть вот такой момент, тогда, когда в период Ветхого Завета брали агнцев, то мы с вами не видим, чтобы с ними могли вестись какие-то диалоги, какие-то вопросы, какие-то размышления. Агнцев брали, и по закону Моисея они должны были умереть за грех человека. Причем должен был умереть первородный, без пятна, без порока, без какого-то изъяна, ни слепой, ни хромой, должен был быть умершим самый лучший ягненок, самая лучшая овечка. Стуком. Самый желанный, может быть, самый ценный, самый долгожданный. Мы с вами знаем, что в книге «Послание к евреям» Господь через апостола Павла говорит, что жертвы тельцов и козлов и овец никогда не могли уничтожить грехи, никогда не могли освободить совесть, никогда не могли сделать все то, что должна была и могла сделать только одна жертва. Это жертва Божьего Агнца. Тогда, когда люди со своими делами, со своими желаниями, может быть, какими-то усилиями, стараниями себя облагородить, себя как бы привести в ранг святых, безгрешных, с хорошим показателем нравственности, с хорошими словами, с правильностью жизни, тогда, когда люди стараются довести себя до какого-то как бы особенного состояния святости, безгрешности, стараются явиться перед Богом, как бы соединившись с Ним, этим самым они как бы свидетельствуют, что жертва Христа, она не актуальна, она не абсолютна в том, чтобы кровь Христа могла искупить, оправдать и сделать нас святыми, подобно Божьему Сыну. И тогда, когда люди стараются сделать эти дела, чтобы доказать какую-то свою перед Богом, может быть, святость, или, может быть, достигнуть какой-то милости, какой-то правильности, например, люди идут на то, чтобы, может быть, с Черемхова прийти в Иркутск просто пешком, для того, чтобы как бы себя в чем-то изнуряя поставить в состояние какого-то человека, мучающегося в чем-то, терпящего лишения, и прийти перед Господом для того, чтобы как бы быть с каким-то уже арсеналом заслуг, свидетельствующих о том, что этот человек действительно в чем-то прав и желает быть с Богом. Но Господь желает, чтобы мы с вами сегодня могли превознести не дела, а могли вспомнить эту чудную нам подаренную благодать в Агнце Божьем Иисусе Христе. Тогда мы с вами говорим о том, что Агнец должен был быть без порока, прекрасным, чистым, без каких-то увечий, изъянов, все самое лучшее. Это то, что могло дать, может быть, перед Богом Его творение. За твой и за мой грех был принесен особенный Агнец, без пятна, без порока. Я бы сказал, о Его святости говорит ли нам? Бог отдал все самое лучшее. И если бы мы с вами могли подумать о том, что нужно было бы, может быть, что-то еще, то, к великому счастью, мы должны с вами осознать, что Бог отдал самое ценное, самое великое, самое дорогое, самое лучшее, самое чистое Он отдал Сына Своего, Иисуса Христа. Вы знаете, как бы в жизни мы с вами не способны глубоко вот так абсолютно охватить и осознать все. Но тем не менее Господь дает нам всегда, как бы для нашей души, для нашего внутреннего человека возможность размышлять и черпать на день сегодняшний, на сегодняшний период нашей жизни, те, может быть, факты, те особенности какие-то, на основании которых мы с вами испытываем внутреннюю радость и жажду благодарить Господа. Тогда, когда взяли Христа, первосвященник задает вопрос: «Как вам кажется?» Они отвечают двумя словами: «Повинен смерти». Повинен смерти. Разве действительно он повинен смерти? В нем не было греха, в нем не было лести, в нем не было мысли, в которой мог бы быть какой-то микроэлемент нечистоты, какая-то хотя бы доля нечистоты. Повинен смерти. Возмездие за грех – смерть, мы читаем в Слове Божьем. Господь говорит: в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь, Адаму и Еве. Повинен смерти. Разве он повинен смерти? Разве он заслужил это? Мы с вами должны глубоко понять то, что было предначертано и сказано через пророка Исаию. Господь возложил на него грехи всех нас. Господь возложил на него грехи всех нас. И мы с вами прочитали: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Поэтому он повинен смерти. Мы с вами видим, что как бы много раз обличительные речи могли звучать в адрес вот именно тех людей, которые здесь могли распорядиться будущим Божьего Сына. Мы с вами видим, что поступки и жизнь Христа, они могли вызывать какое-то унижение. Может быть, этих людей, которые были в то время священством, фарисеями, книжниками, первосвященниками, жизнь и поступки и слова Христа, они могли обличать их. Они могли приводить их в какое-то, как бы, лишение их каких-то полномочий, авторитета. И вы знаете, тот затаившийся внутренний гнев, месть, обида, они могли родить в этих людях как бы неукротимое желание, чтобы удовлетворить свою обиду. И мы с вами видим здесь, во втором тексте, который мы с вами прочитали, когда первосвященник задал вопрос: «Как вам кажется?» Они сказали в ответ: «Повинен смерти». И что тогда? Еще не предав его смерти, мы с вами видим, тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Пролеки нам, Христос, кто ударил тебя?» Ведь многих его речи они поучали, утешали, ободряли, говорили слово, и близкий родной человек воскрешал. Его уста говорили слово, и утихала буря. Его уста говорили слово, и Петр мог идти по воде. Его уста говорили слово, и человек прозрел. Его уста говорили слово, и 10 прокаженных могли очиститься. Не только 10, мы с вами не можем абсолютно знать всю полноту той картины, И евангелист Иоанн пишет и говорит, что многое других чудес совершил Иисус, о которых не написано в книге сей. Но все то, что написано, этого достаточно для того, чтобы мы с вами могли быть спасенными, верующими, и не могли бы иметь какого-то сомнения. Ведь тогда, когда мы с вами размышляем над всей этой уникальностью, просто наша

Здесь говорится о том, что били его кулаками в лицо, по щекам. Делали то, что казалось бы просто разуму невозможно понять. Творение унижало, избивало Творца. И вот Лука в 22 главе 65 стихом подчеркивает одну деталь. «И много иных хулений произносили против него». Люди не просто били, не просто унижали и унижали его так, чтобы это было как бы удовлетворяющим, что ли, их. Заметьте, друзья, тогда, когда сегодня кто-то, может быть, молодой мужчина или просто мужчина, или даже пожилой мужчина, может кому-то из нашей молодежи, я имею в виду современной молодежи в этом мире, греховной молодежи, на что-то возразить или, может быть, сделать какое-то замечание, человека могут уронить и пинать в лицо, пинать по голове. Почему? Разве он повинен? Я бы сказал, отображается та черствость, то дикое самолюбие, с которым унижали Творца. Он не унизил никого. Он не сделал чего-то того, чтобы, может быть, хотя бы на грамм заслужить какого-то укора. Мы на него плевали. Его били. Причем делали это так язвительно, чтобы внутренно его, можно сказать, просто достать, задеть. Задеть так, чтобы, знаете, небо бы разверзлось, и все небо могло бы прийти как бы в особенное чувство. Друзья мои, святое молчание. Просто святая остановка. Они старались вылить на него как бы всю разновидность своего зла. Они старались унизить его в глазах народа так, чтобы это было просто немыслимо больно. Давайте читаем с вами 21-й псалом. В 21-м псалме есть такие слова. Мы прочитаем в этом псалме только один стих, хотя здесь очень многое, оно так глубоко пророчески сказано о Христе. 21-й псалом, 7-й стих. «Я же червь, а не человек». Поношение у людей и презрение в народе. Вы знаете, это не просто сказано «он», а сказано «я». И вот тогда, когда Христос стоит, Он не просто, может быть, отключен в сознании. Сознание Его, оно работает. Он видит, что с Ним происходит. И Он говорит: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Читаем пророка Исаии 53 главу. Здесь мы с вами читаем вот такие слова. 53 главе мы с вами читаем 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Я бы сказал, друзья мои, все то, что происходило в действиях тех людей, которые глумились, унижали и ни во что ставили Христа, я бы сказал, в их действиях,

0: и мое участие. Не удивляйся, и твое участие. Наше участие – неспособность думать, рассуждать, и мы ни во что ставили его. Еще одно место Священного Писания прочитаем. Книга Иова, 30 глава, с 8 по 10 стих. «Люди отверженные, люди без имени, отребия земли, их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим». Вы знаете, тогда, когда Иов страдал, не в него плевали. И он пишет и говорит. Он не молчит. Он как бы делает какой-то анализ. И если бы мы с вами просто стояли перед Иовом и смотрели бы на это, я думаю, что сердце наше, оно просто не могло бы молчать тогда. Мы бы сказали: что вы делаете? Остановитесь, перестаньте. Те, кто клялся и божился, что готовы пойти с ним на смерть, они не могли, они не хотели, они ничего не делали. Он был один. Вы знаете, за наш грех в его святое лицо плюют, как лицо последнего, особенного злодея. Того, которого поставили ни во что. Плюют в лицо тому, перед которым сами серафимы на небе, во всей своей святости, в своем великолепии, величии, не могут даже сделать какого-то укоризненного взгляда. Плюют в лицо того, пред которым поклоняются ангелы, славят его, воздают ему честь. Здесь мы с вами слышали: «Ныне прославь меня славою, которую я имел у тебя прежде создания мира». И вот мы с вами видим, особенную славу мы позволили ему приобресть за наши необдуманности, черствости, самолюбие, характерность. Давайте прочитаем послание к Колоссянам, первую главу. Послание к Колоссянам, первая глава, 15 стих. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Давайте 14 вместе. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого». Небо молчит. Христос молчит. Скажите, было бы больно вам, если бы вашего любимого сына, которого вы держали бы на руках своих, униженного, избитого, стояли бы, плевали люди. Я думаю, что любая мать, она рванулась бы, любой отец, он рванулся бы. Родители пожертвовали бы собой абсолютно за сына своего, любимого, дорогого. Как много мы здесь с вами молимся о наших детях. Мы слышим со слезами на глазах те просьбы: помолитесь, за моего сына. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Это тот, в которого плюют. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих, там сказал Христос такие слова: «Я и Отец одно». Казалось бы, те люди, которые плевали в Христа, они плевали и в Отца, и в Духа Святого. Они плевали в триединного Бога. «Я и Отец одно». В 14 главе Евангелия от Иоанна мне хочется прочитать еще один стих. 9 стих. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я и Отец одно». Это действительно абсолютно. Я бы сказал, нельзя. Нельзя абсолютно брать во внимание учение свидетелей Иеговы. Это настолько великое унижение, тогда, когда мы можем просто даже слушать, что они говорят, и Иисус не Бог. Он просто человек, но то, что Он человек, это неоспоримо. Небо молчит. Бог молчит. Ангелы молчат. Пророк Исаия, 50 глава. Я хочу прочитать здесь два стиха, 5 и 6. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Мы с вами помним другой момент, друзья мои, в жизни. Вы помните Анания и Сапфира? Просто слово, просто неправда. И Господь поражает их. Казалось бы, наверное, жестоко. Но, друзья мои, пройти через то, что тебя, как Творца творения, ставит ни во что, насколько больно родителям, когда дети унижают родителей. Насколько, я бы сказал, глубоки могут быть слезы. Иногда бывают просто внешние слезы, насколько они глубоки могут быть внутри, когда дети унижают родителей, друзья мои. Но тогда, когда мы, как творение, способны унижать Христа, и тогда мы не можем с вами сказать: «Господи, может быть жестоко, может быть несправедливо». Нет. Мы с вами читаем: «Ибо открывается гнев Божий на неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Подавляющих. Просто подавляющих. Мы с вами видим, что Анания и Сапфира – смерть. А тут плюют, бьют, унижают, глумятся над Сыном Божиим. Мы с вами знаем, что Корей и его люди – они стали отстаивать право на священство Аарона. И мы с вами видим, что земля разверзлась. И тогда мы с вами помним, что Моисей сказал: «Отойдите от шатров их, отойдите, мы увидим правду Божию». И вы знаете, земля разверзлась и поглотила их. Не помните, сколько человек тогда пошло под землю? Это не просто цифра, 250. Если бы здесь в этот момент или в какой-то из последующих моментов 250 пошло бы под землю и все бы остановилось, я бы сказал, миллионы пошли бы в ад. Миллиарды, все человечество не имело бы искупления. Мы ни во что ставили его, но перед Богом он был агнцем Божьим. Перед ним он был жертвой искупления. Перед ним его смерть, она была ходатайственной. Весь гнев излился не на нас, а на него. Чтобы он, взяв на себя весь гнев, который мы бы потом вечно просто не могли бы укротить, не остановить, не избавиться, не избежать, не умереть от этого гнева, он взял на себя этот гнев и свою праведность подарил нам, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Мы с вами помним Оза. Тогда, когда везли ковчег Божий, вы помните, телега, на которой стоял этот ковчег, валы везли, и телега вдруг наклонилась, и Оза простер свою руку, чтобы этот ковчег поддержать, чтобы он не упал. Тут же Господь его поразил смертью. Почему? Нельзя было прикасаться к святому Божьему ковчегу. А тут к Богу люди не просто прикасаются, чтобы помочь. Они плюют, они унижают, они глумятся над ним. Люди, которые недостойны, которые грешны, за которых он потом возносит молитву: «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Унижают и бьют того, который выше, выше Аарона, выше, может быть, этого ковчега Божьего. Мы с вами видим, друзья, небо молчит. Не проливается Божий гнев. Вы знаете, здесь может появиться такой глубокий вопрос: почему все так? Может быть, даже глубже может появиться вопрос: неужели, Господи, ты согласен с этими унижениями? Неужели ты подтверждаешь, что он должен быть унижен? Как будто бы Господь считает справедливым то, что происходит с его святым, любимым сыном. Все эти унижения, плевки, удары. Давайте прочитаем пророка Исаия, 53 главу. Я хочу начать немножко необычно, 5-6 стих, но я хочу начать с последней части 6 стиха. Почему молчит здесь небо? Здесь сказано: «И Господь возложил на него грехи всех нас. И он на него смотрел, как на великого грешника». Он его оставил, как великого грешника. И читаем с 5 стиха: «Но он изъязвлен был за грехи Валентина, за мои грехи, за твои грехи. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, как агнец пред стригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих, как агнец пред стригущими безгласен. Истинный Божий агнец. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Мы прочитаем с вами 21 стих, 1-21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Еще раз слушайте. «Ибо не знавшего...» Он не говорит даже просто... Помните однажды, тогда, когда Адам и Ева были искушены сатаной, и вот он предложил им и сказал: «Станете как боги». Было дерево познания добра и зла. Они не знали. И вот тогда, когда они вкусили, и он говорит здесь о Христе: «Ибо не знавшего греха он». Подобно как Адам и Ева, они не знали добра и зла, пока они не вкусили. И он говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Да, мы в нем стали праведными пред Богом, чтобы мы в нем сделались, чтобы мы в нем жили, чтобы мы в нем способны были быть праведными пред Богом. Вернемся к Евангелию от Матфея и прочитаем 68 стих того текста, который мы читали. 26 глава, 68 стих. «И говорили: прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Мы с вами знаем его пророческие возможности, мы с вами знаем, что, например, Петр пишет и говорит, что сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания. Помните, да? Мы не так давно с вами читали об этом. И вот здесь те уникальные способности, как пророка, они знали. Почему они говорили «прореки»? Они задевали его пророческую суть. Они закрывали ему лицо, закрывали глаза и ударяли, производя над ним испытания. Не спрашивали, больно тебе или нет, и говорили: «Прореки нам, кто ударил тебя? Кто ударил тебя?» Может быть, мы с вами зададим такой вопрос: кто ударил тебя? Прореки нам. Я думаю, что мы с вами должны понять и то, что и мы как бы там ударяли. И, может быть, этот вопрос звучал к нему: «Прореки, кто ударил тебя?» И если бы он сказал о том, кто ударил, сколько и как, в чем, если бы он озвучил... Помните, в послании к римлянам Павел пишет и говорит, что наши дела были такими, какими мы с вами, может быть, стыдимся, какими они были. И Господь не говорит о нас, какие мы. Потому что Он простил нам все грехи наши. Он омыл нас глубиной своих страданий, являя послушание Отцу даже до смерти и смерти крестной. Он оправдал, Он подарил нам свою праведность. И мы с вами сегодня вспоминаем смерть и страдания, унижение нашего Господа Иисуса Христа. И при всем этом мы сегодня вновь и вновь свидетельствуем каждому человеку, который не спасен, который не примирился с Господом, который не раскаялся в своих беззакониях, который не осознал и по упорству своему и нераскаянному сердцу собирает себе гнев на день гнева. Как избежишь ты, человек, будущего гнева? В Библии и такой вопрос есть. Как избежишь? Куда ты бежишь? Разве важнее делать то, что ты делаешь? Разве важнее то, на что ты меняешь Божью любовь и возможность обрести спасение? Разве важнее? Но придет день, друзья мои, когда скрытное станет явным. То, что мы делаем, за это Бог спросит, ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие. Не сказано о размерах его в абсолюте, там в послании к Римлянам в 1 главе 18 стихом, но сказано, что он открывается, и масштабы, и я бы сказал, разворот этого гнева, он будет потрясающим. Так же потрясающим, как потрясающая Божья любовь, которую ни во что поставили мы. Почему он страдал? Потому что мы в нем избраны прежде создания мира. Вот Агнец Божий, который взял мой и твой грех на себя, и который сказал нам: «Сие творите в мое воспоминание».
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Евангелии от Луки вы найдете одну замечательную притчу. Но чтобы ее правильно понять, надо знать, при каких условиях наш Господь рассказал ее. Но вначале давайте прочтем эту притчу. Я читаю с 41 стиха 7 главы Евангелия от Луки. «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил им обоим». Рассказав эту коротенькую притчу, Христос обратился к некоему Симону-фарисею, с которым он беседовал, с вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Итак, чтобы правильно понять эту притчу, как я сказал уже в начале, надо рассмотреть ее в контексте. Несколькими стихами выше, в этой же главе, мы читаем, как одна женщина, которая была большой грешницей, узнав, что Христос в ее городе и что он приглашен к одному фарисею по имени Симон, сумела каким-то образом войти в его дом. Чтобы туда явиться, нужно было вооружиться большой смелостью с ее стороны. Во-первых, войти неприглашенной, и, во-вторых, зная, какими презрительными взглядами ее встретят здесь как сам хозяин дома, религиозник Симон, так и его респектабельные гости. Но женщина, обремененная своими грехами, нашла в себе мужество, чтобы переступить через это. Она шла не к хозяину дома, она шла в этот дом, потому что там теперь Иисус Христос. Не у фарисеев она искала помощи, они могли только осудить ее. Она искала помощи и защиты у Спасителя. Подойдя к нему, женщина падает к его ногам, плача, обливает ноги его слезами своими и отирает их волосами своими. Но чтобы выразить еще больше свою любовь к Иисусу, свое смирение перед Ним, она целует ноги Его. Прикасаясь своими грешными губами к святым ногам Иисуса, она без слов просит прощения и просит милости у Спасителя. Да, только уста этой грешной женщины, помимо предательского целования Иуды, прикасались к телу Господа Иисуса Христа. Но кроме своих грехов, которые она таким образом слагала у ног Христа, она принесла с собою алавастровый сосуд с миром. Это было все ее земное богатство. И этим драгоценным елеем женщина помазала ноги Иисуса. Смущенный таким поведением женщины, праведник Симон, глядя на то, что происходит в его доме, говорит сам себе: «Эй, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Так мыслил самоправедник Симон фарисей. Но Симон не знал, он и мыслить не мог, что эта женщина своим покаянием уже обрела милость у Господа. Нет, Симон, что она была грешницей, в этом ты прав. Но теперь она уже не грешница. Теперь эта женщина очищенная и прощенная Дитя Божие. И то, что ты видишь теперь, это проявление любви помилованного и прощенного грешника. Она теперь вся чиста, чиста и внутри, и внешне. А ты, Симон, снаружи кажешься чистым, но фактически ты только внешне побелен, а внутри ты не менее грешник, чем она. Вот почему так неправильно ты осудил эту женщину, и не только ее. Ты осудил самого Господа, что он, мол, не может быть пророком. А в действительности он не только пророк, а он спаситель мира, тот, который один может прощать грехи. И вот эта притча о двух должниках была рассказана Иисусом Христом как раз после всего, что произошло в доме Симона. она была ответом на те мысли, которые сказал в себе хозяин дома. Эти скрытые мысли были известны Иисусу Христу, и эта притча была ответом Симону на его ложные понятия о грехе, о самом себе и о Христе. Величайшая ошибка, которую допускали Симон и все фарисеи, заключалась в том, что они судили людей по количеству и размеру их грехов, судили о человеке по его наружности, как он казался им, грешником или праведником. Симон и все в этом городе знали эту женщину по соделанным ею грехам. Они знали, что она грешница, да еще и какая грешница, а вот они – нет. Почему? Потому что они сравнивали себя с нею, утешали себя, что они, мол, порядочные люди. Для таких людей, которые так судят о грехе, приятно и успокоительно знать, что есть такие грешники, с которыми, если сравнить себя, то увидишь, что ты еще вовсе неплохой человек. Это и есть грех лицемерия, грех, который Бог больше всего ненавидит. Послушайте, что говорит Иисус этим лицемерам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие». Так что же хотел Иисус Христос сказать этой притчей о двух должниках, из которых один был должен 500 динариев, а другой 50? Во-первых, что тот и другой были должниками. В данном случае не имеет значения размер их долга. Факт остается фактом, что оба они по отношению к своему кредитору были должники. Так что первое, что Христос хотел сказать этой притчей, что является главной и первостепенной важностью, это то, что каждый человек должник, то есть грешник. Здесь не играет роли, сколько грехов совершено им и каких грехов, больших или малых. И поэтому нет различия, все согрешили и все лишены славы Божьей, как сказано в Библии. В этом отношении мы ничем не отличаемся один от другого. Все мы стоим виновными, грешниками, должниками перед Богом. Слово Божие говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Поэтому оба человека в этой притче являются должниками и находятся в одинаковом положении по отношению к своему взаимодавцу, несмотря на то, что у одного долг на 90% меньше, чем у другого. Дорогие друзья, стоит нам лишь обратить наш взор на Голгофу и там увидеть нашего распятого Спасителя, как тяжко Он страдал за наши грехи, отдав свою жизнь и пролив свою святую кровь, чтобы нас искупить и помиловать. И мы должны будем сказать вместе с апостолом Павлом, что я первый из грешников, то есть самый большой грешник. Только когда я пойму, что Иисус Христос умер за меня, за мои грехи, только тогда я смогу понять, насколько ужасен мой грех, каким бы маленьким и незначительным он ни казался в человеческих глазах. Дорогие мои, не железные гвозди пригвоздили Иисуса ко кресту, но мой грех и твой грех. И когда это для нас станет ясным, тогда мы скажем, я самый большой грешник, я тот, который должен был 500 динариев. Во-вторых, этой притчей Иисус Христос хотел сказать не только то, что эти двое были одинаковы, потому что оба были должниками, но они одинаковы и в том, что ни тот, ни другой, как сказано в притче, не имели чем заплатить. Они оба были без копейки, окончательно обанкротившимися. Ни тот, который был должен 50 динариев, ни тот, который был должен 500 динариев, не был в состоянии уплатить хотя бы малейшую часть своего долга. Можно ли представить себе более печальную ситуацию? Как бы они ни пытались, что бы они ни делали, все было безуспешно. Да, в таком безвыходном положении оказались эти два человека, и этим они не отличались один от другого. Если нет денег в кошельке, если нет ничего в банке, нет ни одной копейки в копилке, тогда какая разница в том, какой величины твой долг, будь то 50 или 500 динариев, не так ли? Когда нечем заплатить свой долг, то все мы одинаковы. Одинаковы, что должники, и одинаковы, что нечем рассчитаться. В В таком состоянии находится каждый, кто еще не пережил прощение своих грехов. Мы от рождения являемся должниками. Этот долг мы унаследовали от наших прародителей. Псалмопевец Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Все мы в таком положении, что не имеем чем заплатить наш долг. Правда, до некоторой степени мы можем исправить наше поведение. Некоторым это удается сделать, и они начинают заметно вести другой образ жизни. Но, дорогие мои, какой бы у нас ни оказался успех в этом отношении, это ничуть не изменяет наше прошлое. Скажем, что мы решили с этого дня начать, как говорят, новую страницу нашей жизни. И нам бы удалось это сделать. Но, дорогие мои, это новое начало никак не покроет ответственности за прошлые наши долги. Те долги так и остались. Исправить прошлое мы никак не способны. Прошлое уже состоялось, оно невозвратимо. Слово Божие говорит, что всякое преступление и непослушание получит праведное возмездие, и что возмездие за грех – смерть. Бог свят и справедлив, и потому должен наказать за соделанные преступления против Него. Мы не в состоянии удовлетворить требования Бога за нарушение Его заповеди. Искупить наш грех мы не можем ни слезами, ни молитвами, ни добрыми делами, ни обетами, ничем. Некоторые думают, что все же как-то смогут отмаливать свои грехи, как они говорят, или как-то сгладить постом или наказанием себя, самоотвержениями или какими-то подвигами. Мои друзья, это невозможно. Все наши добрые дела перед Богом, как запачканная одежда, все мы стоим виновными и должниками перед Богом. Так что эти два человека, несмотря на разницу в размере их долга, были в одинаковом положении перед своим кредитором. Симон Фарисей, смотря на эту женщину-грешницу, думал, что он стоял перед Богом совсем на другом уровне, чем она. И он считал, конечно, что его уровень куда выше. А Господь, обратившись к нему, говорит: «Я имею нечто сказать тебе, Симон». И привел эту притчу, которая показывает, что они ничем не отличались друг от друга. Разница была лишь в том, что женщина считала себя большой грешницей, а Симон видел себя настолько хорошим человеком, что не мог себя и сравнивать с этой падшей женщиной. Христос этой притчей говорит и нам, что, во-первых, все мы перед Богом стоим равными в нашем падшем и греховном состоянии. В этом нет ни малейшей разницы. Все мы являемся должниками. Во-вторых, Христос так ярко указывает нам этой притчей, что мы не только должники, но мы не в состоянии покрыть ничем наш долг перед Ним. Нам просто нечем заплатить за Него. И третье, что Иисус Христос хочет нам этой притчей сказать, что покрыть, освободить нас от нашего долга может только заимодавец, тот, которому мы должны. Он один может простить нам долг. Но как они не имели чем заплатить, сказано, он простил обоим, и тому, который был должен 50 динариев, и задолжившему 500 динариев. Раз прощение этих двух должников не зависело от их старания и каких-либо попыток хоть частично покрыть свои долги, то что оставалось им делать? Что в таком случае подсказывает мудрость? Честно, откровенно признаться в полной своей беспомощности уплатить свой долг. Ни 90%, ни даже 1% я не в состоянии уплатить. Я должен признаться в полной своей несостоятельности. Больше того, я должен перестать надеяться на то, что когда-нибудь я все же смогу заплатить этот долг. Это величайший самообман, дорогие друзья. Я никогда не смогу это сделать. Мой долг настолько велик, что я не в состоянии его заплатить. Мудрость мне опять подсказывает: признайся, что ты нищий, и поверь, что ты можешь рассчитывать только на милость твоего заимодавца. Приди к Иисусу со словами песни, которые мы так часто поем. «Таков, как есть, слепой и бедный добра, не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе». И когда ты так придешь к Нему, тогда ты сможешь с уверенностью в своем сердце спеть следующий куплет. «Таков, как есть, меня ты примешь, дашь жизнь, спасение, мир твой мне. К тебе я прихожу, Спаситель, дай мне тебя познать вполне». Представьте себе, какую радость пережили эти два должника, когда они услышали из уст своего заимодавца: «Я вам прощаю весь ваш долг». Возможно, что когда они услышали, что кредитор потребовал, чтобы они пришли к нему, то на пути к его дому они пережили и страх, и трепет. Они могли ожидать любого наказания, могли ожидать и заключения их в тюрьму. А это значит, что они будут разлучены со своими семьями.

0: Бога. Когда Господь прощает, то Он не оговаривает и не ставит условия, что, мол, я прощаю тебе временно с исполнительным сроком на таких-то условиях, что вот если ты докажешь, что достоин прощения, тогда я тебя прощу полностью. Нет, Бог так не прощает. Послушайте, как Он поступает с нашими долгами. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Как далеко восток от запада, так удалил я от вас беззаконие ваши». Да, тот, кто пришел к Господу со всеми своими грехами, рассчитывая только на милость Божию, может с радостью и с благодарностью сказать вместе с пророком Исаией: «Ты, Господи, бросил все грехи мои, весь мой долг, не часть, а весь, за хребет свой, слава и благодарение Ему». Тот, кто так прощен, он или она не может не возлюбить своего благодетеля. Христос заканчивает свою притчу вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Как нам понять эти слова? Неужели это значит, что только те, которые больше грешили или которые совершили тяжкие грехи, способны любить больше? Неужели предпочитательнее побольше грешить перед тем, как прийти к Иисусу и получить прощение, и затем более возлюбить Его? О, не допусти даже мысли такой! Нет, дорогие мои! Когда мы вспомним, как дорого стоило Богу прощение наших грехов, это прощение стоило жизни Сына Его, тогда и малейшее наше преступление окажется огромнейшим грехом. Чем больше мы сосредоточим наше внимание на Иисусе, и чем ближе мы подойдем к Голгофскому кресту, где был распят наш Спаситель Иисус Христос, тем огромнее окажется наш грех, и тем больше мы возлюбим нашего дорогого Господа, который ценой своей жизни сполна заплатил наш долг. Слава и благодарение Ему! Тогда и мы пойдем к ногам нашего Спасителя и горячими слезами омоем ноги Его. Тогда и мы в смирении и покаянии будем целовать Его святые пронзенные ноги. Склонись сейчас, мой дорогой друг, у подножия Его креста. Прислушайся к голосу Его. Что Он скажет тебе? Если ты пришел к Нему с бременем твоего неоплатного долга, признайся, что тебе нечем заплатить за Него, и ты ожидаешь только милости от Него, тогда Он тебе скажет те слова, которые Он сказал женщине-грешнице: «Прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя, иди с миром».
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу пророка Исаии, мы находим приятное и подробное описание слуги Божия, в котором мы легко узнаем Господа Иисуса Христа. 42 глава содержит в себе это описание. Во-первых, Божий слуга. Стих 1 говорит: первое, он поддерживается и укрепляется Богом. Второе, к нему благоволит душа Господня. Третье, он действует Духом Святым. И четвертое, он поставлен судить народы. Во-вторых, характеристики слуги Божия содержатся во втором стихе. Он не ищет почести, но верно исполняет порученную ему миссию. Пророк так описывает его: не возопьет и не возвысит голоса своего. Евангелие свидетельствует, что это является истиной, потому что оно говорит об Иисусе Христе, что Он родился в яслях, возрос в простой семье плотника, часто Ему негде было преклонить свою голову. Все это содействовало Его смирению и исканию воли Божьей. В-третьих, отношение слуги Божия к своему труду. Стихи с 3 по 4. Он сочувствовал бедным, несчастным, павшим на жизненном пути. Был он нежен и милосерд. К этим ранним грехам, как трость надломленная, он имел слово мира и прощения. Замечательный случай в этом отношении находится в 7 главе Евангелия от Луки. Один фарисей, в доме которого Иисус был на обеде, сильно осудил в своем сердце учителя, что он так милосердно отнесся к женщине-грешнице, которая в покаянии коснулась ног его, омывая их слезами своими и отирая волосами головы своей. Фарисей сказал в сердце своем: «Если бы он был пророк, то знал бы, что она грешница». Почувствовав это, что было в сердце фарисея, Господь сделал ему выговор, сказал: «Когда я вошел в дом твой, ты не дал мне целования, но эта женщина не перестает целовать ноги мои». А потом сказал женщине: «Прощаются тебе грехи твои». Почему? Потому что ее покаяние было искренним, и вера в Христа очевидна. О, какое нежное, целительное прикосновение милости Божией грешница-женщина получила от Господа! В отношении служения, которое было поручено ему, божественному слуге, он имел стремление исполнить его со всякой точностью. Итак, пророк провозглашает: «Он не устанет и изнеможет». Элемент времени важен. «Доколе на земле не утвердит суда». 4 стих. Эти слова являются указанием на тысячелетнее царство, когда Христос будет праведно царствовать. Это пророчество должно радовать наши сердца. Во всех его напряженных страданий, которые были предназначены ему, божественный слуга никогда не ослабел, и свет его сиял ярко. Полезно для нас размышлять об этом факте. Пророк Исаия предвозвестил о пришествии Христа за 700 лет до его рождения в Вифлееме. Его жизнь на земле и святой труд проходили среди скорбей и трудностей, но свет его не переставал сиять. Он все еще ожидает того грядущего дня, когда он совершит суды свои на земле и обновит ее. В это время он будет царствовать с правдой своей. Да будет прославлен Бог. Он может быть назван неразочарованным Христом. Он есть тот, которому мы служим сегодня. Сказано в послании к Коринфянам в 15 главе 25 стихе. Он будет царствовать, пока не положит всех врагов своих в подножие ног своих. Пророк Исаия и апостол Павел имеют в виду тот самый период времени, а именно тысячелетнее царство Христа. Итак, рассмотрев с 1 по 4 стихи о слуге Божьем Иисусе Христе, мы приходим к словам, которые говорят о нем в 5 стихе. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, дающий дыхание народу на нем, всемогущий вечный Бог, так обращается к своему слуге Христу во свете его служения. Как прекрасны дальнейшие слова с 6 по 7 стихе. Но это замечательно, что они относятся и к нам, служащим Богу сегодня, так как мы стали слугами Его благодаря Его спасению. В Деянии апостолов, 26 главе, с 15 по 18 стих мы читаем слова апостола Павла о его свидетельстве относительно его обращения ко Христу и как воскресший Христос явился ему. Он был послан, как и мы посланы, открыть глаза слепым духовно, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Как чудно читать, что вечный Бог обещает поддерживать нас, недостойных слуг своих, и пользоваться нами во славу свою. Как велика привилегия наша сегодня, что мы можем возвещать все тайны Божии, чтобы люди обратились от смерти и вошли в духовную жизнь во Христе. 42 глава открывает нам несколько контрастов. Изучение их является весьма полезными. Например, в 7 стихе есть обещание, что слуга откроет очи слепым, а в 19 стихе сказано, что слуга закрыл глаза свои, но они закрыты на все то, что не является волей Божией. Во 2 стихе мы читаем: «Он не возопьет и не возвысит голоса своего», однако 13 стих говорит: «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность и поднимет воинственный крик и покажет себя сильным против врагов своих». Мы видим в этих стихах слугу Бога нежным, а также и грозным, как победителя. Оба пророчества правильные. Нежность, смирение и кротость Христа мы видим в Евангелии, но мы также имеем пророчество и его грядущем суде, победе и славе. Но возвещение пророка о слуге Божьем связано также с напоминанием народу Израиля о его упорстве пред Богом. Даже когда суды падут на них, они не поймут, что это суд Божий, который призывает их к покаянию. Но народ не прилагает этому к сердцу. Пророк соединил истории и пророчество вместе в горячем зове к народу открыть глаза свои и познать свое духовное положение пред Богом. 43 глава. И вот опять Господь обращается к Израилю после выражения скорби о нем и открывает свои обещания для этого народа. Он говорит о рождении Израиля как народа и говорит о своем завете с ним. Бог ободряет его словами: «Не бойся». Первый стих. Удивительная перемена в тоне пророческих откровений. Сильное отвержение сменяет обещание благословений. Несомненно, говорит о том, что восстановление Израиля не будет плодом его личных стараний, но придет оно через дарование божественной благодати. Это является аксиомой христианской жизни сегодня. Мы восстановлены в положении мира с Богом не нашими усилиями, но это совершила чудная благодать Божия, которой мы и спасаемся. Утешительные слова Исаии 42 главы 2 стиха часто повторяются верующими людьми при страданиях в течение многих столетий. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя». Хотя эти слова главным образом относятся к Израилю, восстановленному и прощенному, однако они являются утешением для верующих христиан также. Этот принцип остается неизменным в Священном Писании. Вы помните слова Христа к Его ученикам: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, да не тревожится сердце ваше, да не смущается». Иоанна 14 глава 27 стих, а также слова Господа Иисуса: «И сея с вами во все дни до скончания века». О восстановлении народа говорится в стихе 6. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих о концов земли». Полное исполнение этого пророчества придет в будущем, потому что оно связано с тысячелетним царством Христа. 14 стих открывает новую часть размышления, которая захватывает некоторые стихи 44 главы. Суд возвещается народам, которые теснят Израиля. В связи с избавлением Израиля пророк делает четырехкратное описание. Первое. Господь всегда пребывающий, Он живой Господь. Второе. Ваш святой Израилев открывается в контрасте по отношению к народу, оставившему его. Третье. Творец Израиля. Это напоминает нам опять 43 главу 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков». Четвертое. «Твой царь – имя, которое отделяет его от земных царей, которые управляли Израилем». Это опять указывает на то, что Бог имел план теократической системы, когда Он будет царствовать над народом. В прошлом, по причине своего отступления от Бога, народ кричал: «Поставь над нами царя, чтобы он царствовал над нами, как и у других народов». Величие живого Бога постоянно предстает пред умами и сердцами народа. Сегодня мы также нуждаемся в этом. Чувство Его присутствия и величия должно вызвать в нас благоволение, хотя мы и приходим к Нему в простоте молитвы по причине Голгофы. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Вторая книга Паралипоменон. Глава 4. «И сделал медный жертвенник 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей высота его. И сделал море литое от края его до края его 10 локтей, все круглое высотой в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах, 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 умывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемое ко всесожжению, омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, каким быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор, и большой двор, и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы, лопатки, и чаши, и кадильницы, и все жертвенные сосуды. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем. 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и умывальницы сделал на подставах, 1 море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Ави, царю Соломону, для дома Господнего из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь, в глинистой земле между Сакхофом и Цередой. И сделал Соломон все вещи эти в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для дома Божьего и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу перед Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господнего. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божьего. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господнего из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты, взяли ковчег, и понесли ковчег, и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господнего на место его в довир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были перед довиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асаф, Эман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господен, наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава 6. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, святой, место для вечного твоего пребывания». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукой своей. Он говорил: с того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господнего впереди всего собрания израильтян, и простер руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, а высотой в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени перед всем собранием израильтян, и простер руки свои к небу, и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в день этот исполнил рукой твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что ты сказал ему, говоря: «Не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как ты ходил предо мною». И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду. Поистине Богу ли жить с людьми на земле? Если небо и небеса небес не вмещают Тебя, тем менее храм этот, который построил я. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которой раб Твой молится пред Тобой. Да будут очи Твои отверсты на храм этот днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которой раб Твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания Твоего с небес, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва перед жертвенником Твоим в храме сем, тогда Ты услышь с неба и соверши суд над рабами Твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ Твой Израиль неприятелем за то, что согрешил перед Тобой, и они обратятся к Тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и молиться пред Тобой в храме сем, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля и возврати их в землю, которую Ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили перед Тобой, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их, тогда Ты услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты даровал народу Твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая, будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь, будут ли теснить его неприятели его на земле, владение его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему». Ты услышь с неба место обитания Твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как Ты знаешь сердце его. И Ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись Тебя и ходили путями Твоими во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа Твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени Твоего великого, и руки Твоей могущественной, и мышцы Твоей простертой, и придет и будет молиться у храма этого, Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя Твое, и чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, и знали, что Твоим именем называется дом этот, который построил я. Когда выйдет народ Твой на войну против неприятелей своих путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Тебе, обратившись к городу этому, который избрал Ты, и к храму, который я построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них». Когда они согрешат пред Тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и Ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться Тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к Тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, и к городу, который избрал Ты, и к храму, который я построил имени Твоему, Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой. Боже мой, да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и благочестивые твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. На этих днях начинается неделя челленджа. Если вы студент нашего библейского института BBN, примите вызов и пройдите хотя бы один курс за 7 дней. А если вы еще не являетесь студентом BBN,

AI. Начните прямо сейчас, зарегистрировавшись. Это абсолютно бесплатно. Зайдите на bbnradio.org и нажмите на баннер недели челленджа. Готовы ли вы принять вызов?

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: В этот момент мы изучаем книгу «Исход», и в нашем предыдущем занятии мы приступили к изучению 9 главы книги «Исход». В первых 7 стихах этой главы речь шла о пятой казни, которую Господь навел на египтян, о моровой язве, поразившей весь египетский скот. Но израильский скот был полностью в сохранности. Но сердце фараона осталось нетронутым этим последним наказанием. Бог посылает на Египет казнь шестую. «И сказал Господь Моисею и Аарону, возьми по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Мы читали 8 по 10 стихи 9 главы книги «Исход». Фараон, слушатели, очевидно, был первым человеком, которого поразило новое бедствие, то есть воспаление с нарывами. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Читаем в 11 стихе. Волхвы, эти «мудрецы» в кавычках, находились при фараоне постоянно, давая ему свои советы. Им удалось повторить первых 3 чуда, совершенные Господом через Моисея и Аарона. После этого их могущество как будто иссякло. И вот теперь они сами покрылись отвратительными и болезненными нарывами. У них не было уже силы, этой силы сатанинской, была только сила Божья у Аарона и Моисея. В первый раз Бог коснулся наказанием человека. Особенно серьезно это наказание отразилось на египетских священниках. Согласно египетским ритуальным законам, служить богам мог только такой священник, тело и кожа которого были абсолютно чисты. В результате этой последней, 6-й казни, всем египетским священникам пришлось прекратить всякое служение во всех своих многочисленных храмах. На храмах должно быть повесили объявление «закрыто по случаю болезни». Еще такого никогда не видели египтяне. Да, в самом деле, Бог живой, Бог вечный и святой. Он хочет, чтобы Ему только служили, а не каким-то изображением, не каким-то идолом. В первый раз Бог, как вы видите, коснулся наказанием человека. Но мы читаем далее, что Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано, явись перед лицо фараона и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Мы читали 12 и 13 стихи 9 главы книги Исход. Как вы видите, дорогие слушатели, Моисей и Аарон уже, наверное, устали повторять и повторять те же самые слова. «Пусти мой народ, чтобы этот народ мог послужить живому Богу». И они повторяли и повторяли, а фараон повторял и повторял ту же самую неправду. Даже сейчас, когда фараон поражен нарывами, Бог через Моисея продолжает требовать освобождения своего народа. Сколько раз уже Бог повторил устами Моисея и Аарона слова «отпусти народ мой»? Но, как вы видите, фараон остается жестоким и ожесточившимся, несмотря ни на что, непреклонным. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Так читаем мы в 14 по 17 стихи, мы читали книги Исход 9 главы. Друзья дорогие, Бог использует фараона для того, чтобы на его примере продемонстрировать свою Божью силу и власть над всей землей. Бог обращает человеческую злобу и гнев себе во славу, как сказано в Псалме 75-м, «И гнев человеческий обратится во славу тебе». Мы читаем далее. «Вот я пошлю завтра, в это время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». В Египте обыкновенно выпадает ничтожное количество дождей, в среднем около 2 сантиметров в год. Бог говорит фараону, что на Египет прольется дождь, но такой дождь, без которого они бы с радостью обошлись. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы». Читаем 19 и 20 стихи. Да, Господь предоставляет египтянам возможность сделать выбор между верой и неверием в его слово. Многие люди не поверили предостережению Господа, и хотя они видели уже много чудес, совершенных Моисеем и Аароном, и жестоко за это поплатились. Бог предоставил им выбор, но от них зависело, какой выбор они сделают. Этот же принцип верен и относительно нас сегодня, дорогие слушатели. Какой выбор мы сделаем перед Господом? Примем его, последуем ему, последуем его слову или будем самовольничать, как те люди в то время, во время Моисея и Аарона? А кто не обратил сердце своего к Господу, к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Мы читаем стих 21 книги Исход 9 главы.

0: Это наказание было направлено против Изис, которую иногда изображают с головой коровы. Изис – богиня плодородия, а также богиня воздуха. Она – сестра и жена Осириса. Согласно египетскому поверью, когда слезы Изис падали в Нил, река выходила из берегов. Разлив реки приносил, как вы знаете, удобрение на египетские поля. Изис была очень важной богиней Египта. И эта казнь градом, была направлена против нее. Важно заметить, дорогие слушатели, что град нес поражение как животным, так и людям. Так что можете себе представить, какой град падал. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле. Так читаем мы в 22 по 25 стихи книги Исход 9 главы, дорогие слушатели. Те люди, которые не поверили Богу, оказались беззащитными перед этим страшным бедствием. Эта же истина остается в силе и в наше время. Бог и сегодня предостерегает всех нас, что Его суд приближается. Но человек по своей близорукости продолжает вести себя так, как если бы этого предостережения не было. Так было и во времена Ноя. Так было во время Божьего суда над Египтом. Так будет и в недалеком будущем, когда Бог явится на землю, чтобы осудить человеческое неверие и преступление против Него. Многим-многим египтянам пришлось дорого поплатиться за свое неверие. Все, чего требует от вас Бог, дорогие слушатели, это чтобы вы поверили Ему. Они не хотели верить. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града, читаем в 26 стихе. Божий суд, как мы видим, поразил только землю египтян. Земля, где жили сыны Израилевы, то есть евреи, осталась нетронутой. Фараон, наконец, начинает понимать причину и источник всех бедствий над его страной. Он призывает Моисея и Аарона и как будто раскаивается в своей жестокости. «На этот раз, — говорит он, — на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны», читаем в 27 стихе. Фараон просит Моисея и Аарона помолиться Господу, чтобы он прекратил гром и град, и обещает отпустить израильский народ. Но Моисей выражает недоверие к искренности фараонова раскаяния. Однако он исполняет просьбу фараона, и град прекращается. Но как только беда миновала, сердце фараона снова ожесточилось, и он отказался исполнить свое обещание, как и говорил Господь. Какая же сила может заставить фараона отпустить Божий народ? Египту суждено еще пройти через три несчастья, прежде чем упрямое сердце фараона сдастся. Все эти события, дорогие слушатели, все эти казни египетские послужили выполнению Божьей цели. Одна из этих целей состояла в том, чтобы сорвать маску с фараона и показать его настоящее лицо. Бог также проявил справедливость и терпение по отношению к фараону и к отношению всему народу. Он предоставил ему возможность раскаяться, спастись, и не только один раз, но много раз. 10 раз Потому что есть здесь описано 10 казней, и 10 раз Господь с терпением и с надеждой ожидал, чтобы они покаялись. Но фараон пренебрег этой возможностью, и Бог совершил все эти чудеса также для того, чтобы они отпечатались в памяти его народа, чтобы продемонстрировать последующим поколениям еврейского народа, что он, их Бог, могучий Бог спасения, способный выполнить все свои обещания, данные Аврааму, Исааку и Якову, чтобы они знали, что любой из этих богов, в кавычках, из этих божеств, которые они называли божествами, или же идолами, как мы знаем из Священного Писания, что они абсолютно негодны, что они противны Богу, что есть только один Господь Бог. Это история освобождения из египетского рабства, и сегодня, дорогие друзья, передается еврейским народам из поколения в поколение во время празднования Пасхи. Вот уже на протяжении 4000 лет. Почему? Потому что сам Господь об этом завещал и говорил, чтобы сыны Израиля передавали это друг другу. И они до сего дня делают это, потому что это было днем освобождения из египетского рабства. Моисей и Аарон снова отправляются к фараону и от лица Господа предостерегают его, что если на этот раз он не отпустит их народа, Бог пошлет на египетскую землю саранчу. Это глава 10, 3 по 6 стихи. Слуги фараона попытались образумить своего господина. Они стали его убеждать. «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти всех людей! Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Читаем в 7 стихе книги Исход 10 главы. Друзья дорогие, фараон как будто соглашается со словами своих слуг и разрешает народу Израиля удалиться в пустыню для совершения жертвоприношения. Однако он при этом спрашивает Моисея, кто же пойдет с вами? Моисей отвечает, что пойдет весь народ, включая стариков и младенцев, женщин, девушек и даже скот, потому что это будет великий праздник Господу. Стихи 8 и 9. О том, что ответил на это фараон, вы узнаете из нашего следующего занятия. А пока, дорогие друзья, мы должны с вами расстаться. До скорой встречи, и да благословит вас Господь Бог во всем своем обилии. Друзья дорогие, если у вас, я повторяю, если у вас еще нет Священного Писания, и вы решили его вместе с нами изучать, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся вам чем побыстрее выслать Библию. А пока оставайтесь с Господом. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария. Всего хорошего. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы закончим обзор ее 19 главы. Если в предыдущих главах мы видели страшную картину гибели империи, которая представлена в образе блудницы, то здесь на сцену истории выходит ее антипод – церковь. Это невеста Агнца, невеста Христа. Та, пишет Александр Мень, вавилонская блудница, была одета в роскошные пурпурные одежды. В ее руке золотая чаша, исполненная мерзости, и сама она была мерзостью одета, как и драгоценной одеждой. Как помпезно одевается всякая богатая цивилизация. Между тем, церковь одета в чистый виссон. Виссон – это драгоценная ткань, но очень простая, белая, чистая. Никакой аляповатой пышности в ней нет. И уже в этой детали заключена антитеза, то есть противопоставление. После описания невесты автор цитирует слова Христа из Евангелия от Луки: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Брачная вечеря, трапеза, торжество, праздник, продолжает Александр Мень, еще в Ветхом Завете были символом брачного мессианского пира, когда и Спаситель находится среди людей, и все они вместе за единым столом. И вот здесь осуществление этого идеала. Интересно, что человечество символизирует идеал в виде семьи, сидящей за столом, духовной семьи, во главе которой сам Спаситель. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 19 главы книги Откровения. Эта глава начинает очередной раздел книги Откровения и подводит нас к величайшему моменту в истории всей этой земли. Второму пришествию Иисуса Христа на эту планету, когда Он установит Свое Царство. Два центральных события этой главы – это брачный пир Агнца и возвращение Христа на землю. В начале этой главы нам предстает церемония бракосочетания, которая должна состояться, прежде чем Христос возвратится на эту землю. И нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Это будет наиболее восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь, то есть сообщество всех верующих, начиная от дня Пятидесятницы и заканчивая восхищением, предстает здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Прочтем стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых». А после того, как на небесах происходит брачная церемония Агнца, следующим великим событием является возвращение Христа на землю. Друзья мои, Царь грядет, но придет Он только после того, как Церковь будет взята из мира, и земля подвергнется великой скорби. Но когда Он, наконец, появится на земле, Его невеста будет находиться вместе с Ним. И их свадебный пир будет проходить здесь, в этом мире, как мы с вами убедились в ходе нашей прошлой лекции. Это, друзья мои, поистине славная перспектива, ожидающая всех нас. Прочтем 11 и 12 стихи. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Здесь мы читаем описание кульминационного события, к которому движется все в этом мире. Это пришествие Христа на нашу землю. Позвольте мне специально уделить время тому, чтобы напомнить вам, как именно данное событие укладывается в общую картину эсхатологических событий. начиная с 4 и по 18 главы книги Откровения, мы с вами находились в самой середине периода Великой Скорби, пугающего периода в истории этого мира. И этот период завершается приходом Христа на землю для основания Царства. В прошлом в среде верующих бытовали весьма наивные представления относительно будущих событий. А суть этих представлений можно кратко сформулировать так. Однажды наступит день, когда Христос придет, и все мертвые воскреснут. Хорошие люди будут с одной стороны, плохие с другой, а произведет это разделение сам Христос, дабы одни попали на небеса, а другие отправились в преисподнюю. И после всего этого начнется вечность. Надо сказать, что подобные наивные представления по-прежнему существуют у тех людей, которые не занимаются серьезным изучением Библии. Но позвольте мне твердо сказать, что данная картина является излишне упрощенной, и я бы даже сказал, весьма примитивной. Вы не можете читать Слово Бога без осознания того факта, что Он имеет определенный план относительно этой земли, которому Он следует весьма скрупулезно. И данный план подразумевает, что возвращение Христа на землю произойдет в самом конце периода Великой Скорби, прямо перед основанием Его Царства. Отличие этого пришествия Господа от Его первого прихода будет просто колоссальным. Во время Его первого пришествия люди ждали царя, который бы низвергнул всех врагов и возвысил бы их нацию. Но он пришел как невинный и беззащитный младенец. Именно таким был его первый приход в этот мир. Он был кротким и смиренным. Он был спасителем, который умер за грешников. Но в этих стихах, что находятся сейчас перед нами, мы видим, как Он грядет в Своей великой славе. Его приход будет последним проявлением гнева Бога над этим греховным миром. Непокорность сатаны, бесов, а также нечестивых людей будет остановлена, низвергнута и осуждена. Ибо прежде чем Он установит Свое Царство в праведности, Он поразит всякую неправедность. В 4 главе, в 1 стихе, мы увидели картину раскрывшихся небес, куда вступил апостол Иоанн и увидел старцев, то есть часть Божьей Церкви, уже находящуюся на небесах. А здесь, в 19 главе, небеса опять раскрываются, чтобы дать дорогу Христу. Белый конь, на котором он восседает, — это символ войны. Когда Иисус появился в этом мире в первый раз, он въехал в Иерусалим верхом на другом животном. В тот раз это был ослик, который, хотя и являлся царским животным, символизировал мир, а не войну. Господь назван здесь верным и истинным, а также праведно судящим и воинствующим. Он верен, потому что Он пришел исполнить и совершить давние планы Бога. И Он единственный, кому мы с вами можем довериться и на кого мы можем положиться. Он назван истинным, ибо истина – это Его неотъемлемое внутреннее свойство. Он не только говорит истину, но Он сам является мерилом истины. Он сам и есть истина. Как чудесно иметь того, кому можно довериться в эти дни, когда все, что мы слышим, очень далеко от правды и является откровенной пропагандой. В этот раз Он придет, чтобы праведно судить и воинствовать, а вовсе не для того, чтобы еще раз умереть на кресте. Именно поэтому мы читаем, что очи у Него как пламень огненный. Потому что Он пришел судить землю и низвергнуть всякую неправду. На голове у Него много диадем, что указывает, что Он будет единовластным правителем этой земли. И Его правление будет диктатурой. Я могу вас в этом уверить. Друзья мои, если вы не любите Иисуса Христа, если Он не является вашим спасителем, то его появление будет весьма тяжелым периодом для вас. Если вы еще будете находиться на земле в момент его возвращения, это будет весьма тяжелым испытанием для вас, потому что Христос будет диктатором. Ветер не решится подуть, дождь не позволит себе пролиться без его позволения. И человек тоже не сможет пошевелить даже пальцем без его согласия. Он является царем царей и Господом господствующих. Нам сообщается, что он имел имя, написанное, которого никто не знал. Что это за имя, которого не знает никто, кроме него самого? Священное Писание не дает нам прямого ответа, однако есть косвенные указания, позволяющие найти искомый ответ. Дело в том, что здесь Господь фигурирует под четырьмя именами, которые соответствуют четырем Евангелиям. Царь царей соответствует Евангелию от Матфея, поскольку Матфей представляет нам Христа как царя. Верный и истинный ассоциируется с Евангелием от Марка, где Иисус представлен нам как Божий слуга. Самое важное в слуге – это не его происхождение, а его надежность. Будет ли слуга верным и истинным? Именно эти черты являются самыми важными. И, наконец, слово Бога – это имя, под которым Господь появляется в Евангелии от Иоанна. Однако, что же это за четвертое имя, под которым Спасителя не знает никто? На этот счет у меня есть гипотеза. Возможно, что это имя соответствует Евангелию от Луки, в котором Господь представлен как Иисус, Сын Человеческий. Он именно Иисус, Сын Человеческий. Знаете ли вы этого Иисуса? На самом деле, никто не знает Сына, кроме Отца. Вот почему, когда Он придет, у Него будет имя, неизвестное никому, кроме Него самого. Именно значение этого самого имени, друзья мои, мы с вами будем постигать на протяжении вечности. Апостол Павел писал об этом в 3 главе послания к филиппийцам, говоря, что желает познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его. Причем апостол говорил это не в начале, а в самом конце своего служения, незадолго до своей смерти. Никто не знает Сына, кроме Отца. Друзья мои, узнать Его – это одно из тех событий, которые превратят небеса в истинный рай. Он настолько чудесен, что потребуется вся вечность, чтобы по-настоящему понять Его сущность. Согласитесь, что те люди, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, являются не самыми привлекательными, когда мы узнаем их по-настоящему. Однако, чем больше мы будем узнавать Иисуса, тем большее восхищение Он будет вызывать у нас. В 14 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 7 и 9 мы читаем: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Видевший Меня, видел Отца». А затем, в своей первосвященнической молитве, которую мы находим в 3 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Христос молился так: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Когда мы приходим ко Христу и принимаем Его как нашего Спасителя от грехов, мы начинаем процесс Его узнавания. Но это лишь первые шаги на том бесконечном пути, что открывается перед нами. Есть еще одна мысль, которую я хотел бы высказать в этой связи. На протяжении вечности мы не только узнаем лучше нашего Господа, но мы также узнаем лучше друг друга. Я не думаю, что мы знаем друг друга так, как могли бы знать. Я не раз убеждался, что очень часто мои слова и поступки воспринимаются окружающими не так, как я сам расцениваю их. Например, Нередко после моих передач ко мне приходят письма, из которых я с ужасом понимаю, что слушатели совершенно неправильно восприняли мои слова. Порой у меня просто не укладывается в голове, как могло возникнуть такое неверное восприятие моих утверждений. Однако на небесах мы все будем знать многие вещи так же, как познаны мы сами. И это будет замечательно. Но и кроме того, мы по-настоящему узнаем самих себя. Далее мы находим дополнительные детали описания Христа при Его появлении. Прочтем стихи с 13 по 16. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в вессон, белые и чистые.

спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Очевидно, что данный текст относится не к первому пришествию Христа, но к его второму пришествию, которое предстает нам здесь, в 19 главе книги Откровения. Слова о том, что Он пасет их жезлом железным, заставляют нас вспомнить второй псалом, где в стихах с 6 по 9 мы находим такие строки. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Ярость гнева Иисуса при его втором пришествии ярко контрастирует с его кротостью при первом пришествии. Однако, в обоих случаях мы видим гнев этого Агнца. В следующих стихах этой главы мы находим описание завершения Армагеддонской войны, и это становится концом последней битвы. Прочтем 17 и 18 стихи. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Если есть какой-то отрывок в Священном Писании, который вызывает подлинное отвращение, то подобный отрывок находится сейчас перед нами. Вы можете заметить, что Бог приводит его в самом конце своего слова, дабы напомнить нам, насколько отвратительными и омерзительными являются для него дела плоти. Люди, которые живут по плоти, однажды потеряют свою плоть. Друзья мои, нет ничего страшнее, чем идти против Бога, потому что в этом случае Он будет однажды судить вас. Эта сцена показывает сердце человека и как ужасно это сердце на самом деле. А далее мы читаем, как двери преисподней впервые открываются настежь. Прочтем стихи с 19 по 21. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Это поистине ужасающая картина. Зверь и лжепророк идут против Бога до самого конца. Они решаются выступить войной против самого Сына Божьего. Определенно, что Бог будет смеяться с небес над полной тщетностью и бессмысленностью всех их усилий. Ибо поистине нелепо, что человек решается на подобное противление самому Творцу. Результат неизбежен и очевиден. Эти два главных врага и тирана, Антихрист и его лжепророк, получают спорную привилегию быть ввергнуты в преисподнюю первыми. В этом они опережают даже сатану,

0: У многих людей возникает вопрос, является ли это огненное озеро реальным озером огня? Позвольте мне оставить данный вопрос без прямого ответа, потому что я хотел бы дать вам пищу для размышлений. Но я обещаю, что мы с вами возвратимся к этому вопросу, когда доберемся до 20 главы. Сейчас я лишь скажу, что если это адское озеро не является реальным местом, но представляет собой образ чего-то, тогда за этим образом скрывается нечто значительно более ужасающее, чем реальный огонь и реальная сера. То же самое можно сказать о мече, исходящем из уст этого небесного всадника. Один мой знакомый, который несколько критически относится к моей богословской позиции, как-то спросил меня в шутку: «Неужели я верю, что из уст Иисуса действительно будет исходить реальный меч?» Я ответил ему, что я бы считал этот меч вполне реальным, если бы Слово Божие не утверждало вполне ясно, что Божье Слово подобно обоюдоострому мечу. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Читаем мы в 4 главе, 12 стихе послания к евреям. А в 17 стихе 6 главы послания к Ефесянам Павел пишет о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который есть Слово Божие. Также и пророк Исаия говорит в 4 стихе 11 главы своей книги: «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Вы обратили внимание, насколько ясно данный символ объясняется в Священном Писании? Этот меч, исходящий из уст Иисуса, является Его Словом. Именно Его Слово однажды сотворило эту вселенную. Именно Его Слово однажды спасло нас с вами. А также именно Божье Слово однажды уничтожит нечестивых в конце времен. Этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Будут ли мамонты вновь ходить по земле? Мамонты и мастодонты – дальние родственники слонов. В наши дни ведутся жаркие споры о том, когда и почему они вымерли. Мамонты и мастодонты не кажутся нам такими же загадочными, как динозавры, потому что у нас есть возможность их исследовать. Их останки сохранились. В Сибири, Северной Америке и на севере Европы было обнаружено несколько мамонтов, вмерзших в лед и целиком сохранившихся. Собаки даже ели их мясо. Слоновая кость в наши дни – это преимущественно бивни мамонтов. Мамонты кажутся нам едва ли не современниками. Советские ученые взяли сперму мамонтов, которые мерзли в лед озера и прекрасно сохранились после смерти, и оплодотворили ею 9 яйцеклеток слонов. Выжила только одна. Родившийся слоненок был стерилен, мал ростом и покрыт лохматой желтой шерстью. Но ученые не опускают руки. Они надеются найти яйцеклетки мамонта и оплодотворить их сперматозоидами мамонта, чтобы слонихи выполняли только роль суррогатных матерей. Если это получится, мамонты снова будут бродить по нашей планете. История жизни на Земле показывает, что в прошлом ее фауна была куда разнообразнее. Но ведь если бы теория эволюции была верна, дело обстояло бы как раз наоборот. А то, что мы наблюдаем, в точности согласуется с библейской летописью творения.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN римлянам 6:23.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преимущество библейской веры». Проповедует пастырь Алексей Коломитин.
1: Я хотел бы сегодня вернуться вместе с вами к сути всего того, что происходит сегодня на израильской земле, и к сути того, почему Бог сделал именно так, что наша с вами вера имеет очень ясное и прочное основание. Тема моей сегодняшней проповеди – «Прочное основание библейской веры». Мы будем продолжать возвращаться к некоторым снимкам, к некоторым событиям, связанным с этой землей. Но я хотел бы сейчас перенестись назад, перенестись к сути нашего с вами упования. Почему мы верим? На чем построена наша вера? Абсолютно каждый человек имеет веру. Даже самые неверующие люди или называющие себя неверующими, все равно эти люди имеют какую-то веру, имеют основание какой-то веры. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что все люди верующие? Дело в том, что всякое разумное существо, всякий человек, являющийся разумным существом, он интерпретирует реальность. У нас есть факты вокруг нас, которые интерпретируются нашим сознанием, и в соответствии с этой интерпретацией мы действуем. Например, вы едете на машине, видите красный сигнал светофора, в соответствии с тем, что регистрирует ваш мозг, ваши руки и ноги производят соответствующее действие. Вы нажимаете на педаль тормоза. Это просто, и кажется, здесь не нужна никакая вера. Здесь просто факт красного света, сигнала светофора, и мы соответствующим образом реагируем на этот факт. Но вы знаете, даже этот, казалось бы, очень ясный факт, он все равно требует, или он основан на определенной вере. Мы сейчас не будем останавливаться именно на этом факте, потому что у нас есть очень много других, где мы можем увидеть веру гораздо отчетливее. Например, ребенок верит, что родители хотят ему добра, и поэтому слушается их. Один простой пример. Или же вы верите, что доктор разбирается в проблеме вашей болезни, и поэтому вы готовы следовать его рекомендациям. Это вера, не что иное, как вера. У вас не было возможности абсолютно все случаи, с кем этот доктор имел дело, проанализировать. Вы верите, когда вы идете к врачу, вы верите, что он разбирается, он достаточно квалифицирован. Или же студент, который слушает профессора в университете, он полагается на авторитет, этого профессора. Он думает, что профессор достаточно ясно понимает то, о чем он говорит, а поэтому он воспринимает, поэтому он учится. Другими словами, таких ситуаций миллионы. Но то, о чем я сегодня хочу с вами поговорить, немножечко глубже идет. То есть не на фактах, когда мы верим во что-то и действуем, а на самой структуре нашей жизни. Каждый из нас живет, основываясь на определенном мировоззрении. Что это значит? Это значит, у каждого из нас есть понятие, что хорошо, а что плохо, что правильно, что неправильно, что красиво, что некрасиво, что благородно, что ужасно. Когда мы говорим об этом, на чем мы основываемся? У каждого из нас есть какое-то основание. Мы, может быть, не думаем об этом основании, мы, может быть, не анализируем его, но все равно оно есть, потому что мы разумные существа. Оно откуда-то пришло. Что это за основание? Это основание приходит из каких-то авторитетов. То есть есть какие-то факторы, которые играют роль авторитета. Например, известно, периодически подростки попадают в ситуации, в плохую компанию, когда в плохой компании у них появляются авторитеты. Почему они начинают одеваться так, штаны спустили там, или музыку слушать такую, что крыша срывается, или вести себя очень плохо? Почему? Потому что так поступают те, которые крутые. Cool guys. Почему это происходит? Потому что в определенной ситуации у этого молодого человека появились авторитеты. Это, конечно, ложные авторитеты, они приведут к разрухе эту жизнь, они приведут к ужасным последствиям, но причина действий этого молодого человека на данном этапе как раз и заключается в том, что он увидел в них авторитет определенный. И так абсолютно с каждым человеком. У человека, который в других сферах вращается, просто другие авторитеты. У нас возникает вопрос, что является нашим авторитетом? На чем базируется наша вера? Вот смотрите, вера этого подростка базируется на следующем. Эти парни крутые, они поступают вот так, значит, это правильно. Поэтому я буду поступать так. Смотрите, очень простая логика. Она построена на вере, на восприятии авторитета этих парней. Ведь есть же и другие парни, которые поступают по-другому. И в данном случае этот молодой человек просто воспринял на веру под влиянием каких-то факторов. Воспринял, что эти парни действительно обладают лучшей версией того, как жить. Я хочу сегодня вместе с вами проанализировать следующий факт. Я хочу показать или посмотреть на истории современного Израиля и на том, что говорит нам Священное Писание, увидеть, что Библия действительно является единственным источником авторитета, который может правильно сформировать наше с вами мировоззрение. На примере тех фотографий, которые вы уже видели, на примере того, что мы еще увидим сегодня и услышим, это действительно можно будет очень ясно понять. Я как-то уже говорил о достоверности Библии, мы несколько недель потратили на это, мы рассматривали несколько текстов Священного Писания, которые учили или говорили. Я сейчас хотел бы просто сжать все это и несколько таких коротких ступенек посмотреть. Ну, когда мы говорим об авторитетности Библии, вот представьте себе, что человек вообще посторонний, он никогда не знаком был с Библией. Вот чего это ради он должен считать, что Библия авторитетна? Почему он должен воспринять Библию, а не Коран, а не Бхагавад-гиту, или какую-то еще книгу, или вообще никакую книгу, а просто чьи-то предания, чьи-то рассказы, или чьи-то мистические действия? Есть несколько очевидных фактов. Первый очевидный факт – реальность существует. Мы существуем. Это очевидно, да? Раз мы существуем, существует реальность. Мы видим, мы слышим, мы знаем, что есть горы, мы знаем, солнце всходит, земля есть, воздух, которым мы дышим и так далее. Мы можем больше понимать эту реальность или меньше понимать ее, но факт, что она существует, очевиден. Второй факт, исходящий из этого, заключается в следующем. То, что существует, должно иметь начало или, причину. Все мы ясно понимаем, это уложено в сознании каждого человека, что мир зависим. Он зависим от какой-то причины. И часто не от одной, от многих существующих причин зависит мир. Вы слышите постоянно беспокойство об экологии, о том, что экология испортится, люди будут болеть, воздух будет плохой и так далее. Всякие разные, тысячи, миллионы разных факторов, от которых мир зависит. Когда мы говорим о том, что существующее должно иметь начало и причину, возникает еще один важный факт, что началом или причиной всех причин может быть только тот или кто-то или что-то, что не нуждается в причине. Понятно, да? То есть, если для всего нужна причина, то вот то, что стало причиной всех причин, он или оно в конце концов должно быть таким, что не нуждается в причине. Немножко сложная философская концепция, но достаточно очевидная, на мой взгляд. Все существующее должно иметь причину. Начало того, что существует, обязательно должно быть самосуществующим. Так вот, и мы пришли сейчас к очень важному утверждению, к очень важной точке. Дело в том, что только Библия является единственной книгой, которая говорит о Боге абсолютно независимом. Только Библия говорит о Боге, который абсолютно суверен. Что это значит? Он не зависит ни от кого. Он самосуществующий Бог. Это не Бог греческих мифов. Это не боги, которые друг от друга зависят. Это не Бог даже гуманистического христианства, которое попыталось сделать Бога зависимым от человеческих решений. Дело в том, что Бог Библии – это единственно возможный Бог. Все остальные не боги, потому что Бог должен быть абсолютным и совершенным, и абсолютно ни от кого не зависящим. Но опять-таки, это длинное такое вступление, к которому мы подходим к сути вещей. Послание к Римлянам, 1 глава, 19 стих, говорит следующее. «Ибо что можно знать о Боге явно для них?» Бог говорит о том, что это абсолютно очевидно. Где явно? Где очевидно? «Потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, и вечная сила Его, и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть люди, живущие на земле, оценивающие реальность, разумно мыслящие, способны увидеть и понять, что всему этому должно быть абсолютно отличающееся от всего творения начало. Сам этот факт в определенной степени уже говорит о достоверности Библии. То есть только Библия говорит о Боге, который совершен и который абсолютен. Но есть еще несколько важных деталей, очень уверенно подтверждающих достоверность Священного Писания. Дело в том, что Бог создал человека разумным, и разумный человек, глядя на все происходящее, не может не задать вопрос, а откуда это появилось? А кто является автором этого? А почему это так? Библия, кстати, нам и говорит, что Бог для этого и создал человека разумным. Посмотрите, пожалуйста, Деяния апостолов, 17 глава, 26 стиха. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». И дальше для чего? «Дабы они искали Бога». Очень важное утверждение. Библия говорит, что Бог создал вас и меня для того, чтобы мы, обладая рациональными способностями, могли серьезно, исходя из всего того, что мы видим, искать Бога. Так написано. Существование Бога очевидно. У человека есть разум, у человека есть способность искать. У него есть пытливость в разуме. И он ищет, дабы они искали Бога. Здесь мы подходим к сути нашего сегодняшнего вечера или нашего сегодняшнего разговора. Где и как ищут? На основании чего мы будем искать? Знаете, люди по-разному ищут. Люди думают о том, что Бога можно найти в каких-то мистических созерцаниях. Некоторые думают, что Бога можно найти в каких-то аскетических подвигах. Третьи считают, что Бога можно найти тогда, когда ты прикоснешься к какому-то особо святому месту. И вот там, в Израиле, мы увидели очень много таких людей. С самыми разными философиями. Все ищут Бога. Все стремятся к святому месту. Вы знаете, Иерусалим – это центр трех религий. Там происходит скопление, вы знаете, такого количества богоискателей, которых просто трудно представить себе. Это, без сомнения, самая высокая концентрация религиозного поиска в мире, вот в том месте. Возникает вопрос, почему? Все это сводится к одному, к месту. Все это сводится к земле, которую представляют святой, к скалам, к реликвиям, к церемониям, к стенам, к самым разным объектам, которые люди, знаете, в которых люди видят какую-то источающуюся благодать, особую святую силу, исходящую из этих мест. И мы, будучи там, наблюдали это. Массы людей едут увидеть чудо. Едут вот сейчас, через пару недель, вы можете читать на интернете или смотреть по телевизору, опять соберутся массы, тысячи людей для того, чтобы видеть схождение благодатного огня. И мы будем немножко об этом говорить сегодня. Люди приходят туда для того, чтобы каким-то образом найти Бога. Возникает вопрос, смотрите, если Бог создал человека рационально мыслящим, если все в нашей жизни мы познаем, прежде всего, разум наш является главным центром, которым мы руководим. Даже если чувства возникают у вас, вы все равно пытаетесь их понять. Практически все сферы нашей жизни, они построены на том, что мы ищем рационального объяснения. Бог создал человека рационально мыслящим. Когда мы имеем дело с Библией, братья и сестры, Библия является Божьим каналом рационального объяснения сути вещей. И вот это самый важный фактор. Дело вот в чем, что когда Бог сотворил человека, сотворил его по образу и подобию своему, Он дал способность рационально мыслить, разумно предположить, что Бог взял и рациональным способом передал человеку объяснение духовной реальности. Он передал это

религии, они основаны на каких-то мистических контактах людей с потусторонними силами. Почитайте возникновение или образование любой религии, и вы можете обнаружить, что там все это обросло мифами, обросло какими-то рассказами, преданиями, какими-то таинственными действиями. Вот приди туда, и вот там снизойдет это, сделай следующий обряд, и каким-то образом приблизишься к божеству и так далее. Совершенно по-другому с библейской верой. С христианством, основанным на Священном Писании. Христианство, основанное на Священном Писании, оно основывается на историческом документе. На очень ясном и просто написанном документе, который Бог оставил человеку, для того, чтобы человек, восприняв, понял, и поняв, прореагировал. Я сейчас вам продемонстрирую несколько таких очень явных доказательств. Как продемонстрировать, что Писание верно? Есть много разных подходов. Один из них очень конкретный и очень очевидный. Это подход, в котором мы можем убедиться в исполнении пророчеств. Например, пророчество Исаии о страданиях и смерти Иисуса Христа. Исаия 53 глава 9 стих написано. «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». 53 глава, мы, конечно, не говорим о том, что сам принцип, сама идея, что Мессия распят, это вообще не входило ни в какие рамки. Но Бог через Исаию за много лет до Иисуса Христа сообщил, что Мессия будет распят, что Мессия будет предан. Он сообщил, что это будет заместительная жертва. Он очень ясно сказал, что за грехи наши он изъязвлен был. Но есть такой маленький штрих, такая маленькая деталь. Ему назначили гроб со злодеями. Его суд был сделан как суд злодея. Его распятие, его смерть была совершена как смерть последнего злодея. Он должен был быть выброшен точно так же, как и все злодеи были выброшены. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен. Богатого. Все четыре евангелиста говорят о том, как был погребен Иисус Христос. Не все четыре говорят о многих разных событиях в жизни Иисуса Христа, но все четыре подчеркивают, каким образом, у кого и где был погребен Иисус Христос. Одно из таких исполнений этого пророчества в 27 главе Евангелия от Матфея. «Когда же настал вечер, пришел какой? Богатый человек из Аримафеи». Подчеркнуто, не просто благородный, не просто член совета. Пришел богатый человек из Аримафеи. Когда мы были в этом саду у гроба Господня, мы видели, что это действительно, это место принадлежало богатому человеку. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Есть еще один маленький, но очень важный штрих, который мы видим в Евангелии Иоанна, 19 глава. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Посмотри, на том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Это очень интересные факты, которые сочетаются с тем, что действительно Исаия когда-то сказал, он записал это пророчество, он сказал о том, что Мессия будет погребен у богатого. И мы видим эту иллюстрацию, мы видим эту картину, когда вот это место находится в непосредственной близости от Голгофы, которую мы уже видели сегодня. Так здесь и написано. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Кроме того, мы обнаружили, что там был сад, оказывается. Вот в этом месте был сад. Как это обнаружили? По двум факторам. Во-первых, в этом месте обнаружили громадную цистерну под землей. Это цистерна, в которой миллионы литров воды, выдолбленная в скале. Это говорит о том, что там был большой сад. И человек, который владел этим садом, был богатым человеком, точно. И далеко не каждый человек мог позволить себе такую цистерну.
Кроме

0: Вот там нашли вот эти вот давильни, где выдавливали виноград, вино из винограда выдавливали. То есть это ясно, что там был сад, и этот сад принадлежал богатому человеку. Кроме того, очень интересная деталь вот в этой гробнице. Дело в том, что там два места, куда ложили высеченных, готовых. И очень ясно, что в этом месте лежал только один человек, что второй не лежал там. Больше после этого эту гробницу не использовали. Как это узнали? Дело в том, что когда хоронили этих людей по восточному обычаю, то гробницу выдалбливали или место, куда ложили, не совсем на длину человека. Долбать было очень сложно, поэтому долбали примерно, ну, 1,50 м примерно. Когда умирал человек, то остальное додалбливали только для ног, уже когда человек умер. В зависимости от того, насколько он был высоким или длинным в данном случае. Так вот, в этой могиле, в этой гробнице, только в одном месте выдолблено углубление для ног, во втором нету. Оно как было приготовлено, это заготовка только для гроба. Второго человека там не было. Когда мы говорим о Библии, мы ясно видим, что Библия – это документ. Мы видим, как тысячи различных деталей совпадают. Есть еще один очень ясный факт – пророчество Иисуса Христа о разрушении храма. Марка 13 глава, с 1 стиха. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что здесь не останется камня на камне». Смотрите, первое пророчество. Мы видели пророчество Ветхого Завета, исполнившееся в Новом Завете. Второе пророчество – пророчество Нового Завета. Иисус Христос пророчествует. Вот это макет вот этой храмовой горы, или макет храма. Не настоящий храм, а макет, огромный макет сделанный. Что это такое? Вот этот храм построил Ирод. Храм, вы знаете, два раза строился. Один раз Соломон построил, его разрушили. Второй раз строили, помните, когда Неемия пришел и с Ездрой, и с Зарававелем. Они отстраивали город и строили храм. Они построили храм. Вы помните, в то время люди, одни радовались, другие плакали. Радовались те, кто не видел старого храма, и они радовались, что вот наконец есть храм. А те, кто видел, плакали, потому что храм был убогий, или меньше гораздо, чем тот, который был. Так вот, когда Ирод воцарился, уже непосредственно перед рождением Иисуса Христа, у Ирода были такие замашки очень большие. И он решил отстроить храм. И он взял, он увеличил вдвое площадь храмовой горы. И он построил громадные стены. Вот эти стены в округе, они были из камней, некоторые из этих камней были по 100 тонн весом. Вот почему ученики, вот эти вот нижние камни, которые в этой стене, это кусочек храмовой стены. Точнее, это не стена самого храма, а храма, стена двора храма. Он был примерно 500 на 500 метров. Достаточно большой. 144 тысячи квадратных метров. Огромнейшее такое. И это было построено Иродом. И вот тогда нам понятно, когда ученики видят это. Причем он продолжал строиться во время Иисуса Христа. Он строился 46 лет. Вот почему понятно, когда ученики видят эти могущественные камни, они видели, что совсем недавно он выглядел по-другому, они говорят, посмотри на эти величественные стены. И Христос, глядя на это, он говорит, знаете что, камня на камне не останется. Никто не мог предположить. Вы знаете, даже когда император Тит в 70-м году осадил Иерусалим, когда было восстание евреев, когда он осадил Иерусалим, он дал приказ ни в коем случае не разрушать храм. Но, как уже было сказано, солдаты, жадные за наживой, их невозможно было остановить, и они смели его с лица земли и сожгли в конце концов. Пророчество сбывается. Вы знаете, это еще одно доказательство того, что Библия – это документ. Это не просто книга благих пожеланий. Это не книга мифов, как некоторые говорят. Это не книга для медитации. Это документ, который говорит об основании нашей с вами веры. Это очень важно.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез со осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божье. Приветствую тебя, дорогой друг. Читая библейские истории, мы знакомимся с людьми, которые сыграли в Божьем плане спасения человечества огромную роль. С некоторыми из этих людей мы знакомимся более подробно. Один из них – Давид. Мудрая Авигея. Библия. Первая книга Царств. Глава 25. Скрываясь от Саула, Давид и его люди подружились с пастухами, которые пасли своих овец в той округе, и даже помогали им охранять стада. Добывать пропитание им было непросто, и когда местный богатый земледелец по имени Навал собрался устроить пир, Давид послал к нему своих людей. «Давид приветствует тебя», — сказали они Навалу. «Пока твои пастухи стригли овец, мы следили, чтобы никто не осмелился посягнуть на их стада. Мы слышали, что в твоем доме будет праздник, и были бы очень рады, если бы и нам ты дал немного еды». Услышав эти слова, Навал сердито взглянул на пришедших. «Кто такой этот ваш Давид?» – проворчал он. «Я не знаю его и не стану кормить какого-то беглого раба и шайку его приятелей, таких же негодяев, как и он сам». Когда Давид узнал, что ответил Навал его посланцам, он пришел в ярость. «Припояжьтесь мечами», — приказал он. «Мы покажем Навалу, кто такой Давид». Тем временем один из пастухов Навала, слышавший слова своего хозяина, поспешил разыскать жену Навала, Авигею. «Наш господин оскорбил людей Давида», — взволнованно говорил пастух Авигеи, «и это после всего, что он для нас сделал. Ночью и днем они стерегли наши стада, пока мы стригли овец, и вот как Навал отблагодарил их за доброту. Теперь Давид наверняка сурово покарает всех нас». Авигея была умной женщиной, куда умнее своего мужа, и потому не стала медлить. Она взяла вдоволь свежеиспеченного хлеба, печеного мяса, сушеных плодов и несколько кожаных мехов с вином, навьючила все это на ослов и отправилась в путь. Своему глупому и сварливому мужу она не сказала ни слова. Когда Авигея завидела на дороге Давида в сопровождении воинов, она сошла с осла и низко склонилась перед ним. «Прошу тебя, «Забудь о том, что наговорил тебе мой муж, и выслушай, пожалуйста, меня», — попросила она Давида. «Имя Навал очень подходит моему мужу. Оно ведь означает «глупец», а он действительно очень недалек. Не мсти ему за его глупость. Прими эти дары и прости нас». Давид был очарован умом и красотой Авигеи. Он взял принесенные ею дары и торжественно пообещал, что не причинит вреда никому из домочадцев Навала. Когда Авигея возвратилась домой, ее муж уже вовсю пировал и веселился, а она вновь не сказала ему ни слова. Утром, как только Навал протрезвился, Авигея рассказала ему о том, что сделала накануне. Навал был потрясен и разгневан. К тому же он еще не совсем оправился от вчерашнего обжорства и пьянства. Он слег и через несколько дней умер. После смерти Навала Давид, которому красота и благоразумие Авигеи запали глубоко в душу, взял ее в жены. Какой урок мы извлекли из этой истории? Всегда следует искать мира, если это возможно. А сердиться, злиться – глупо и опасно, потому что грешно. До следующей встречи, когда снова наступит время открыть Библию, Слово Божие, и послушать библейские истории. До свидания!
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День седьмой. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Так пророк Самуил ответил царю Саулу, который не послушался Господа. Помните вопрос, на который мы уже отвечали: можно ли быть послушным наполовину? Царь Саул попытался послушаться Бога наполовину. Он не уничтожил богатую добычу, захваченную у врагов. То, что было похуже, не таким хорошим, уничтожил. А самых хороших, откормленных волов и овец оставил для жертвоприношения Богу. Но Бог не жертвоприношений хотел, а послушание царя Саула. Пряник для мамы. Школа, куда я пошел в первый класс, была недалеко от нашего дома. Но зато почти сразу за ней начинался сосновый бор, и совсем рядом протекала река Зея. Поэтому, когда началась весна, и на реке тронулся лед, мы с Толькой пошли не домой, а смотреть на ледоход. Толька был моим соседом по улице и школьным товарищем. По реке плыли большие льдины. Они натыкались друг на друга, становились горой и обрушивались в воду. Некоторые из них плыли совсем близко от берега. Толька даже попробовал на них покататься, но быстро отказался от этой затеи, потому что не смог

0: Только один мне, а один я решил отнести маме домой. Всю дорогу домой я думал, как обрадуется мама моему прянику. Усталые и довольные, мы наконец-то добрались до нашей улицы. Уже темнело. И вдруг я увидел маму, которая стояла в самом начале переулка. Она была чем-то огорчена и совсем не обрадовалась прянику, который я принес для нее. Но зато я получил хороший шлепок чуть пониже спины. Не знаю, что получил дома только. Об этом он не рассказывал. Но теперь, после уроков, мы всегда сразу шли домой. Как вы думаете, почему мама не обрадовалась прянику, который я ей принес? Не пряник был нужен моей маме, а я сам, живой и невредимый. Она хотела, чтобы ее сын был послушен и никогда не совершал таких глупых поступков, которые могли привести к беде. И наказание, которое ждало меня дома, было вполне заслуженным. Оно научило меня слушаться. При моем послушании мама с удовольствием взяла бы и пряник, который я ей принес. Она и наказала-то меня только потому, что очень любила и переживала за меня. Так и Бог ждет от детей послушания. Прежде всего, своим родителям. Хочет Он, чтобы и дети, и взрослые были послушны Его Слову. Тогда все, что мы хотим сделать для Бога, будет Ему приятно. Он учит нас быть послушными. И делает это так, как делают родители. Наказывает. Но не со зла, а для воспитания. Вот как написал мудрый царь Соломон. «Наказание Господнего, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну». Притчи 3 глава 11-12 стихи. Бог любит нас, и тогда, когда наказывает, тоже любит, потому что всякое наказание учит человека мудрости в словах и поступках. Евреям 12 глава 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Выучите этот стих из Священного Писания и благодарите Бога за каждое обличение и наказание. Он делает так, потому что любит вас.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ни за что! Эй, даже не просите! Не буду я у него просить прощения. Белочка, даже не проси.
1: Кабанчик, ты не прав. Бобрика тоже понять можно.
2: А меня? Меня, значит, понимать незачем? И, конечно, Бобрик всегда прав. Он у нас такой правильный. Отправил меня бумажки собирать у скалистого озера. А я что? Что я? Рыжий, что ли?
1: Нет, рыжая я. И, между прочим, на прошлой неделе я тоже делала уборку возле скалистого озера. Все уже убирали. Ну, теперь твоя очередь подошла. Не нужно было тебе на Бобрика голос повышать. Он этого не заслужил.
2: Все, ну все против меня. Никто меня не любит. И никто меня не жалеет.
1: Неправда, кабанчик. И ты это прекрасно знаешь. Мы твои друзья. Тебя очень любим и уважаем. И все-таки я думаю, что прощение тебе у Бобрика попросить нужно. А знаешь что? Мы с тобой уже давно не читали книгу Елены Микулы «Почему не летают лягушки?» Может, пойдем посидим возле озера? Ну и заодно возобновим нашу литературную гостиную.
0: Ой, я не против! Если, конечно, ты потом поможешь мне все бумажки на берегу собрать. Ребята, приглашаю вас в нашу литературную гостиную. Белочка, ну какой рассказ мы сегодня будем читать?
1: А вот «Волшебное яблоко».
0: Ой, отлично! Давай поскорее, я уже начиню.
3: Ой, хочу рассказать вам, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собирался смотреть мультики. Слышу, как мама говорит моему брату:
4: Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин и купи хлеба к ужину.
3: А Сергей, конечно, ко мне.
5: Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольный по геометрии.
3: А я ему в ответ: сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом. А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. А в магазине такая очередь. Пристроился в самом конце. Я стоял и злился и на очередь, и на продавца, и на Сергея. Я крутился, подпрыгивал, мне даже делали замечания. Но, наконец, подошла моя очередь, я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И, честное слово, я не заметил бабушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Ой, я с разгона налетел на нее. Корзиночка выпала у нее из рук, а из корзиночки в разные стороны разлетелись яблоки.
0: Что за ребенок?
5: Крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть не сбил.
3: Простите, я нечаянно.
4: Ничего, сын, мы сейчас эти яблоки быстро соберем.
3: И она, представляете, погладила меня по голове. Но я быстро помог ей собрать и сложить в корзинку яблоки. А вот даю ей последнее яблоко.
4: Возьми, только вымой его дома.
3: Я пошел домой. Ну, я уже не спешил. Мультики, наверное, давно уже кончились. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно такое красивое, румяное. Ой, все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо. Подумать только, она совершенно чужой человек. Сказала мне такие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Ну, я взял яблоко и подошел к Сергею.
5: А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься.
3: Да ничего, Серега. Это ты меня прости. Я сам должен был предложить тебе сходить за хлебом. Возьми яблоко. И Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. И вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит:
5: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг. Ты его не убирала».
4: «Ой, Сережа, да это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо смастерить еще одну полочку. Вот видите, в субботу этим и займетесь».
5: «Хорошо, мамочка. На, возьми яблоко».
3: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А я на кухне. На табуреточку сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. И тут ключ к двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад. А наш папа так заработался, что забыл ее поздравить. И мама на него обиделась. Теперь папа каждый день цветы носит. У нас даже вас не хватает. А мама все обижается. Но тут мамочка поворачивается и говорит:
6: «Ура, мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки».
3: Мой папа аж расцвел и говорит маме:
5: «Ты прости меня, родная».
4: «Да это ты меня прости. Нашла из-за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь».
3: И мама папе протягивает яблоко. Посели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. И тут папа мне говорит:
5: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий. Но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю».
3: В этот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблоке, которое нас всех помирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину, потому что был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочек. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. «Это яблоко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех помирило и научила прощать и просить прощения».
4: «Нет, внучок, это яблоко не волшебное. Простое оно. И не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. То хорошее, что мы сделаем кому-то, как доброе эхо возвращается к нам».

0: интереснейший рассказ. Ну, будто бы про меня. А знаешь, Белочка, что-то мне так стыдно стало. Ну вот я же на Бобрика обиделся и все такое. Ну, пойдем к нему скорее. Я буду у него прощения просить.
1: Я рада, кабанчик, что ты осознал, что не прав. И вообще, обижаться – грех.
0: Ну, сейчас, подожди немножко. Я тут быстренько бумажки все соберу.
1: Давай я помогу тебе. Вдвоем ведь быстрее получится. Дорогие ребята, пришло время прощаться. Двери литературной гостиной всегда открыты для вас.
0: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите! Радуга!», литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребятки! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга!».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Белочка, а давай подумаем, у кого бы мне еще прощения попросить?

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. И Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

Французский писатель Жорж Бернар сказал: «Надежда – самая великая и самая трудная победа из всех, какие человек способен одержать над своей душой».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Приобретение надежды». Сегодня пастор Петр призывает нас подумать о ценности надежды. Передача называется «Приобретение надежды». Когда человеку требуется пересадка какого-то органа, мы имеем дело с вопросом жизни и смерти. То же самое касается и надежды. Без нее человек умирает, медленно угасает, теряя силу и желание бороться. Еще античный философ говорил: «Пока живу, надеюсь». Для церкви надежда также играет огромное значение. А какое, мы узнаем сегодня, открыв Библию. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Церкви бывают очень разные и не похожи друг на друга. Церкви бывают большие или маленькие, с разными особенностями. Нет двух общин, полностью идентичных друг другу. Если вы посещали другие церкви или бывали в гостях, то наверняка заметили это. Будь это маленькая или большая церковь, эмоциональная или достаточно формальная, нацеленная на миссию или организационные аспекты, социальное служение. Есть церкви с большой свободой и есть под жестким контролем. Но неотъемлемой и необходимой частью каждой церкви для развития и эффективности является надежда. Вера, надежда и любовь. Но я хочу сегодня сделать акцент именно на надежде. Да, именно надежда. Если вы заберете надежду, то вы высосите всю кровь у любой церкви. В книге Притчи в 13 главе 12 стихе мы в синодальном переводе читаем: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо для жизни». Вот как это звучит в переводе Российского библейского общества. «Когда нет надежды, в сердце вселяется грусть. Но если надежды твои сбылись, тебя наполняет радость». Тогда что же нужно, чтобы поддерживать и питать надежду внутри общины? Ответы находятся в первых 11 стихах первого послания Петра, 5 главы, где апостол Петр предлагает 5 советов, которые помогут восстановить и сохранить истинную надежду в любой церкви. Давайте прочитаем из синодального перевода этот отрывок, где Петр дает советы людям в возрасте и молодым. Первое послание апостола Петра, 5 глава, мы прочитаем с 1 стиха. «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, которое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Церковь должна быть единой. Это единый организм. И эта истина пронизывает весь Новый Завет, Библию. В теории мы верим в эту истину, но насколько трудно ее воплотить в нашем разрозненном мире. Во всех церквях, за редким исключением, все ряды скамеек направлены в одном направлении, а не друг на друга. И становится сложно, зайдя в церковь, помнить, что мы часть друг друга. Мы не зрители, пришедшие посмотреть на одного или несколько человек, но вместе мы составляем одно. Если не будет нас, то церкви не будет. Еще одна причина, почему трудно поверить, что мы единый организм. Потому что мы с вами все разные, с разным жизненным опытом. Один пастор рассказывал, как он с женой был на конференции, где было собрано более 500 верующих. И ведущий попросил всех познакомиться с другими участниками, представителем разных церквей, деноминаций. И одна женщина сказала, что ей удалось познакомиться с представителями 22 деноминаций церквей. Вот это я называю разнообразием. Она начала перечислять их, но могла вспомнить только 16. И сказала: «Ну, поверьте мне, это правда, я насчитал 22». Ну, это напомнило мне о моем опыте пастыря и проповедника. Мне приходилось нести служение в разных обстоятельствах. Я посещал разные церковные общины. Был в очень консервативных и строгих церквах. Также со студентами мы посетили богословскую либеральную общину. Я проповедовал на очень эмоциональных и неформальных церковных выездах. С другой стороны, мне представлялась возможность выступать в особых местах, где царила атмосфера серьезности и официоза. Бывали случаи, когда кто-то из слушателей подтверждал каждое мое слово фразой «Аминь» или «Слава Богу», или во время проповеди могли прервать и задать вопрос. Я проповедовал в общине, где не было ни одной Библии, кроме моей, которой я пользовался. Библейские неграмотные люди. И есть обе крайности. Мне доводилось посещать с проповедью большие огромные собрания с четырьмя балконами. Они не были все заполнены, но там было много места. Я проповедовал в собраниях, где собиралось только 6 человек. И также проповедовал через переводчика на другом языке. Я был в церквах, где любят музыку, и музыка является частью богослужения. А также на служениях, где не пользуются музыкальными инструментами. И пение, акапелла. Там даже не было гимнов. Есть общины, где любят музыкальные инструменты, а в других местах не верили даже в оркестры. Был в церкви, где пастор нес служение уже 50 лет. И также был в общине, где молодой служитель только начал вести церковную службу. Нужно признать, что церковные общины разные. Но как легко начать думать, что все они должны быть похожи на нас, или что те, кто отличаются от нас, недостаточно глубокие и не достигают Бога в полной мере. Мы легко критикуем, хоть и знаем, что этого делать не надо. Поэтому порой нам нужно напоминание, что мы составляем одно с множеством других людей, которые могут быть не так далеки от Божьей семьи, как нам кажется со стороны. По милости Бога какие-то церкви большие имеют хорошие здания, опытных проповедников. Но им особенно важно помнить, что мы составляем часть большой христианской семьи. Есть две церкви, которые я бы выделил из всего множества. Я займу еще всего лишь несколько минут, чтобы дать вам их описание. Но я не скажу, где они находятся. В одной церкви меня буквально оградили ото всех, и была возможность проповедовать. На входной двери решетки из кованого металла и такие же решетки на окнах. Община должна приходить в определенное время. Когда я прибыл туда, то меня встретила женщина и с испуганным лицом посмотрела на меня через дверной глазок. Я представился. Она впустила меня и заперла за мной дверь. За неделю до этого, во время проведения детской площадки на территории церкви, были изнасилованы две женщины. Они были напуганы. Это было опасное место. Я попросил уединиться в кабинете служителя капеллана, чтобы собраться с мыслями, так как прибыл достаточно рано. Она провела меня в комнатку, закрыла дверь и заперла на ключ. Когда община пришла, то, конечно, открыли двери. Люди зашли, Затем двери заперли. И когда закончилось собрание, то всем объяснили, в тот вечер было несколько гостей. И когда закончилось собрание, то всем объявили, как будет происходить выход. Двери открывались в определенное время, и всех женщин сопровождали. Это было место, где не стоило оставаться одному. У этой церкви выдающаяся история. У них есть целая стена с фотографиями, начиная от нарисованных вручную портретов тех, кто когда-то там проповедовал. Второе место, оставившее отпечаток на моей душе, это очень обеспеченная церковь. Везде мрамор. Один только стол для проведения причастия, быть может, весил около 3 тонн из цельного мрамора. Это весьма обеспеченная традиционная церковь. Там проповедуют в рясе. И там была утонченная атмосфера. Кругом порядок, тишина. Но в этой церкви было трагическое положение. Хотя было большое количество музыкальных инструментов, большое роскошное здание, церковная территория, несколько гектаров, удивительное место, огромная лестница вела к кафедре, которая словно висела в воздухе, и оттуда проповедовали. Но мне хотелось спросить, а где же люди? Здание-то прекрасно. Потому что церковь уже давно не была полностью заполнена. Трагедия постигла то место. Пастор и его жена развелись. Она продолжала жить в том же городе, и позже я узнал от друга, что в убитом горе состоянии она убила мужа и покончила с собой в его доме, где он жил. Еще одна церковь с выдающейся историей, но так не хватало одной важной составляющей, что может быть смертоносно для церкви. Это отсутствие надежды. Что объединяет эти две церкви? Все прекрасное у них было в прошлом. В обеих церквах мне говорили: «О, вам надо было видеть их раньше». Это были совершенно другие места. Но сейчас в них совсем не было жизни. И не важно, что за церковь, большая или маленькая, консервативная или либеральная, наполненная музыкой, песнями, или тихая и скромная, нацеленная на евангелизацию или на служение внутри церкви, состоящая в большей степени из людей пожилого возраста или молодежи. Любая церковь нуждается в надежде и следовании за Господом. И если забрать надежду, то пропадает и жизнь. Без надежды церковь просто не сможет существовать. Она начнет угасать. Я уже много раз говорил о важности надежды, но так и не дал определения, что же значит это слово. Мы много говорим о вере, о любви, но часто пренебрегаем темой надежды. А если и рассуждаем о надежде, то чаще всего в контексте ожидания прихода Иисуса Христа. Но что насчет надежды, как важной составляющей нашей жизни? Когда вы сидите в церкви, на богослужении, знаете ли, на что надеется человек, сидящий рядом с вами? Возможно, это успешный бизнесмен, но на самом деле его дело терпит крах. Ему так не хватает надежды в его деле. Или это студент, который плохо сдал экзамены, и у него совсем не осталось надежды, что он продолжит учебу на следующий год. Словарь Дали дает такое определение слову «надеяться». Надеяться значит верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания вероятным. Из греческого это слово переводилось очень просто. Уверенное ожидание. Перевод простой, а смысл весьма сложный. Мы иногда слышим: «Я надеюсь поступить в медицинский институт» или «Я надеюсь найти хорошую работу юриста». Но это совсем не то, о чем говорит греческое слово «надежда». Уверенное ожидание. «Я сделаю все, чтобы это случилось». Так мыслит девушка, которая готовится к свадьбе. У нее появляются какие-то надежды. Она как бы складывает их в сундучок надежд. Но они не должны оставаться там все время. Постепенно эти надежды будут реализовываться. И в ее планах много надежды. Надежда всегда смотрит в будущее. Мы можем прожить несколько недель без еды. Мы можем выжить несколько дней без воды. Мы можем провести несколько минут без воздуха. Но вы не сможете прожить и нескольких секунд без надежды. Как-то я пришел на посещение в одну семью, и жена была в ужасной депрессии. Она испытывала чудовищные душевные страдания. И вот она сказала мне: «Я чувствую, что теряю надежду. Надежда покидает мою жизнь, и мне так больно». Она испытывала даже физическую боль из-за этого. Я не буду рассказывать то, что она говорила мне о своих переживаниях, но могу с уверенностью сказать: потерять надежду – это мучительно больно. Есть даже специально организованное занятие для тех, кто теряет надежду. Есть такой цикл занятий «Разбитое сердце», где работают с вдовцами в первые 6 месяцев после смерти их жен. Потому что процент смертности у вдовцов на 40% выше, чем у мужчин этого же возраста, но женатых. Мужчины, чьи любимые, посвященные, верные жены умерли, имеют на 40% больше уровень смертности, чем те, чьи жены продолжают жить и любить их. Мне много раз приходилось видеть вдовцов, и знаете, перед собой я уже не видел тех мужчин, которых знал раньше. Это были их тени. Я видел мужчин, которые постепенно угасали. Я даже могу сказать, медленно умирали. Мужчины, которые любили петь, смеяться, были душой компании, а вдовев, становятся молчаливыми, скучными, угрюмыми. То, что может произойти с вдовцом, с предпринимателем, чей бизнес рухнул, со студентом, не сдавшим экзамены, все это может произойти с церковью. Это потеря надежды. Притчи, 13 глава, 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Насколько эти слова соответствуют истине? Да, именно так. А исполнившееся желание, как древо жизни, оно приносит плоды, дает птицам тени, место, где укрыться. Но очень интересно написано: томит сердце. И в современном переводе написано: это боль сердца. Несбывающаяся надежда – это боль сердца, а исполненное желание – древо жизни. Когда теряется надежда, то появляется болезнь, которая наносит боль сердцу. Сердце ноет, скулит. И если вы будете внимательнее смотреть на окружающих, то заметите очень много таких разбитых, плачущих сердец. И вы можете заметить, что свет потух в глазах, пропала надежда, сердце болит. Когда в церкви пропадает надежда, сердца людей, приходящих в эту церковь, начинают болеть. И неважно, сколько радости они испытывали еще совсем недавно, не имеет значения, насколько впечатляющими были богослужения на прошлой неделе. Если все это было только в прошлом, то церковь умирает. И вопрос, который для нас наиболее важный: что нам делать, чтобы не потерять надежду? Никто из нас не знает, что будет с нашей церковью через год. И я искренне надеюсь, что моя церковь не будет жить только воспоминаниями прекрасного прошлого. Без надежды сердце болит. И это касается не только человека, но и церкви. И, к сожалению, происходит в церквах каждый год. Как же сделать так, чтобы эта боль, потерянная надежда, не коснулась наших церквей? В первом послании Петра я вижу 5 предложений, как действовать. Что нужно делать? Мы уже читали текст из первого послания Петра, 5 главы. Но мы еще раз много вернемся к этому тексту сегодня. Мне очень нравится то, как апостол...

смотрит сверху вниз. Он не стоит в стороне. Он знает, через какие испытания приходится проходить этим людям из-за жестокости сумасшедшего Нерона. Император проводил жесткие гонения на христиан. И апостол Петр стоит рядом с этими людьми, он среди них. Петр не устыжает их, не принижает. Петр хочет быть поддержкой и добрым советчиком. Он обращается к служителям церкви. И если среди наших слушателей есть те, кто тоже несет служение в церкви, то прошу вас обратить особое внимание на эти слова. Апостол Петр называет служителей пастырями. И это намного шире, чем просто проповедник. Мы те, кому Бог поручил быть его служителями в церкви. Должны быть пастырями, добрыми и любящими пастухами для людей. Быть пастырем – это не только учить. Безусловно, пресвитер должен учить и проповедовать. Но важно не остановиться на этом. Быть пастырем – это заботиться, поддерживать, давать советы, показывать пример для подражания, выслушивать, иногда носить на руках, любить, вести за собой, защищать, потому что овцы нуждаются во внимании, заботе, поддержке. Пастырь должен со всей верностью относиться к служению. Пастырь должен иметь соответствующее сердце. Любому служению требуется сердце. Нельзя довольствоваться только знаниями и разумом. Подключайте свое сердце. Пастырь должен испытывать боль своих овец, быть с ними в радостях и бедах, испытывать те же эмоции и чувства, что и овцы. Если в церкви не просто лидер, но настоящий пастырь, то в церкви будет надежда. Обычно потеря надежды начинается именно с руководителя. Отсутствие мотивации, желание двигаться вперед, потеря видения – все это приводит к потере надежды сначала у лидера, а потом и у всей церкви. Поэтому обратите внимание, что написано дальше. «Не, но». Такие сравнения. И так несколько раз. Петр дает более подробное описание, каким должен быть служитель, пастырь церкви. Первое послание Петра, 5 глава, 2 стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Некоторые лидеры любят чувствовать себя главными, они ведут себя как борцы, заставляя подчиниться тем, что выворачивают руки, принуждая сдаться. Этот метод противоречит Писанию. Еще одно слабое место для всех пастырей – лень. Каждый служитель должен бороться с ленью. Если вы пастырь, и ваша паства все время подталкивает вас – давай, давай, веди нас за собой, то у вас большие проблемы. Надежда теряется. Очень важно, чтобы служение было добровольным, осуществлялось желанием. У меня есть горячее желание изучать и проповедовать Слово Божие. Это требует подготовки. Но никто не стоит надо мной с часами. Если же проповеднику требуется, чтобы кто-то начал проверять, как он готовится к проповеди, подгонять его, значит, здесь есть какие-то неполадки. Этот проповедник скоро начнет тонуть. Боритесь с ленью. Пасите Божие стадо охотно. Вот к чему призывает нас Библия. Не позволяйте лени мешать вам. Давайте прочитаем текст дальше. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Не для гнусной корысти, но из усердия. Дорогие друзья, Господь Иисус Христос создал церковь, и врата ада не одолеют ее. В церкви Господь Иисус Христос является основанием, главой. Он является сутью поклонения. Церковь – это встреча с Господом Иисусом Христом. И мы сегодня говорим о надежде. Как псалмопевец говорил об этом. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него –

0: надежда моя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Надежда, вера в Бога изменит все ваше положение. Если вы отдадите свою жизнь Господу, дадите Ему возможность быть господином вашей жизни, тогда ваша жизнь изменится. Нужно признать, что мы грешники, что без Господа мы не можем делать ничего, и попросить Господа руководить нами. И Господь дает и веру, и надежду, и даст любовь к Нему и к ближним нашим. Да благословит Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Приобретение надежды» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Надежда помогает нам жить. Церковь, в которой есть надежда, строит планы на будущее, живет не воспоминаниями о прекрасном прошлом, но предстоящими событиями. Надежда дает силы реализовывать планы, воплощать мечты в жизнь. Надежда необходима пастору церкви, чтобы он мог вести свою паству. Надежда необходима каждому члену церкви, чтобы они могли делиться ей с окружающими. Надежда необходима церкви, чтобы она жила. В последующих передачах мы продолжим изучать, как строить отношения с нашим Небесным Отцом и окружающими людьми. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы из нового цикла и в будущем. Если вы хотите написать нам, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: свет.жизнь@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Приобретение надежды» в следующей передаче «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. В притчах 25 главе Соломон пишет, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни». Если вы хотите заказать передачу, записанную на CD, то, пожалуйста, напишите нам. Я повторю адрес. Россия, Москва, 127-220, абонентский ящик 42. Программа «Свет жизни». Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете написать по адресу свет.жизни@mail.ru. Пишите латинскими буквами. Да благословит вас обильно Господь! Мир вашему сердцу!
1: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

а сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшние места из Писания на 19 мая записаны в книге «Бытие» в 24 главе, в 15, 26 и 27 стихах. Там есть такие слова. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: „Благословен Господь Бог, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею“». Мы видим, что на свою искреннюю молитву слуга Авраама получил ответ еще до окончания молитвы, прежде чем перестал он говорить. Слово Божье говорит, что чего бы мы ни попросили во имя Христа, то есть в полном согласии с Ним и Его волей и с верою, дастся нам. Слово Божье непогрешимо, и всякий раз, когда мы исполняем эти несложные условия молитвы, ответ на небесах дается сразу же, когда мы говорим, хотя бы его еще и не видно было на земле, и, быть может, пришлось бы долго ждать. Поэтому-то хорошо заканчивать молитву хвалой и благодарением Богу за услышанную им молитву, ибо Он нас не оставляет без Своей милости и доброты. Если мы верим, что получим благословение, то должны и занять положение веры. Мы должны действовать и молиться, как уже получившие его. Мы должны обращаться к Богу, как уже даровавшему нам просимое. Нам следует возложить на Него все бремя, которое мы несли по отношению того, о чем мы молились, признавая, что Он дает и будет продолжать давать. Вот каким должно быть положение истинно уповающего на Бога человека. Когда женщина выходит замуж, она занимает новое положение и начинает действовать на основании совершившегося факта. Так и мы, приняв Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, своим освящением и своим целителем или избавителем, должны занять положение признающих за Ним все эти качества, в которых мы сами нуждаемся. Мы должны знать и верить, что Он будет для нас всем тем, что нам необходимо.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 20. О любви к уединению и молчанию. Ищи удобного времени к размышлению о себе. Чаще помышляй о благодеяниях Божьих. Оставь любопытное. Читай наиболее о таких предметах, которые больше служат к сокрушению, чем занимают. Если отдалишь себя от лишних разговоров, от обхождения любопытного, от слухов и рассказов о новостях, найдешь довольно удобного времени предаться благочестивому размышлению. Величайшие из святых убегали, где только могли, от людского сообщества и восхотели жить для Бога в уединении. Сказал некто: «Всякий раз, когда пребывал я между людьми, возвращаясь к себе, менее человеком». Мы часто испытываем это после продолжительной беседы, ибо легче молчать, чем в беседе не сказать лишнего. Легче оставаться дома, чем уберечь себя как следует в обществе. Итак, кто положил себе достигать внутреннего и духовного, да уклоняется от толпы вместе с Иисусом. Никто не безопасен, являясь в мир, если не любит пребывать в уединении. Никто не безопасен в начальстве, если не научится повиноваться. Никто не безопасен в радости, если свидетельства доброй совести в себе не имеет. Но и безопасность святых всегда исполнена страха Божия. Не менее были они заботливы, не менее в себе смирялись от того, что сияли великими добродетелями и благодатью. И безопасность у нечестивых рождается от гордости и от мнения о себе и, наконец, обращается в самообольщение. Никогда не обещай себе безопасности в здешней жизни, хотя и кажешься добрым человеком или благоговейным служителем. Часто лучшие люди, по мнению человеческому, всего удобнее впадали в опасность от излишнего к себе доверия. Оттого для многих полезнее не совсем быть без искушений, но чаще терпеть напасти, чтобы не слишком чувствовать себя в безопасности, чтобы не вознестись гордостью, чтобы не уклоняться в свою волю во внешним утешением. И когда бы кто мог не искать вовсе приходящей радости, вовсе не занимать души своей миром, в какой чистоте сохранил бы он совесть свою? О, когда бы кто мог вовсе отсечь от себя суетное попечение, об одном спасительном и божественном помышлял бы и всю свою надежду утвердил бы в Боге, какой мир имел бы в себе, какое успокоение! Тот недостоин небесного утешения, кто с прилежанием не упражнялся во святом сокрушении. Если хочешь сокрушения во глубине сердечной, войди во внутреннюю храмину свою и отгони от себя мирское смятение по Писанию. На ложах ваших утишитесь. Псалом 4:5. В келье найдешь то, что за дверями ее часто теряется. В уединении найдешь сладость, когда постоянно в ней пребываешь. Она производит скуку, когда не умеешь охранять ее. Когда в начале своего обращения полюбишь и сумеешь сохранять ее, после станет она для тебя другом возлюбленным и желанным утешением. В молчании и в покое преуспевает благовейная душа и научается сокровенному в Писаниях. тут находит потоки слез себе на омовение и на очищение ночное, да будет она тем ближе к Создателю своему, чем дальше отстается в затишье от всякого мирского шума. Итак, кто себя отвлекает от знаемых и друзей, к тому приближается Бог со святыми ангелами. Лучше укрыться и пищись о душе своей, нежели творить чудные дела и пренебречь свою душу. Кто Богу посвятил себя, тому похвала редко являться в мире, не показываться лишний раз людям и не желать многих видеть. Зачем желаешь видеть, чего иметь не позволено? И мир проходит, и похоть его. 1 Иоанна 2:17. Желания чувственные зовут в разные места. Но когда пройдет час, что принесет он тебе? Разве бремя совести твоей и рассеяние сердцу? Часто, чем веселее выходишь, тем печальнее возвращаешься. И где завечерился до позднего часа весело, там печаль тебя встречает на утро. Так всякая чувственная радость с лаской уходит, а на выходе уязвляет и губит. И где и что можешь ты увидеть под солнцем долго пребывающее? Думаешь, может быть, что насытишься, но никогда того не достигнешь. Когда бы все ныне сущее обнял ты взором, разве все это не призрак суетный? Возведи очи твои к Богу на высоте и молись о грехах своих и нерадениях. Оставь суетное суетным, ты же утвердись на том, что тебе Бог заповедал. Затвори за собою дверь свою и призови к себе Иисуса, возлюбленного твоего. С Ним пребывай в уединении. Кроме нигде не найдешь ты такого мира. Когда бы ни выходил ты, когда бы никакого слуха не слышал, надежнее пребывал бы в совершенном мире. А где иногда в сладость послушаешь нового, там смутится в тебе сердце, и от смущения пострадаешь. Глава 21. О сокрушении сердечном. Если желаешь иметь какой-либо успех, храни себя в страхе Божием и не желай излишней свободы, но удерживай в правиле все свои чувства и не предавайся бессмысленной радости. Отдайся сердечному сокрушению и найдешь благоговение. Многие блага открывает сокрушение, которое скоро привыкает расточать рассеянность. Удивительно, как может человек когда-либо в здешней жизни иметь совершенную радость, когда рассмотрит и размыслит свое изгнание и такое множество опасностей для души своей. По легкомыслию сердца, по нерадению о своих недостатках не чувствуем мы болезней души своей, но часто смеемся попусту, когда по правде надобно бы плакать. Нет истинной свободы, ни доброй радости, разве в страхе Божием с доброй совестью. Счастлив, кто может отложить всякую помеху от рассеяния и привести себя к единству святого сокрушения. Счастлив, кто от себя отвергает все, что может запятнать или обременить совесть. Борись мужественно, привычка привычкою побеждается. Если ты сумеешь оставить людей, они уже сами оставят тебя делать твое дело. Не привлекай к себе чужого дела и не вмешивайся в дела начальных людей. Прежде всего, всегда на себя обращай взоры и себя самого увещевай особенно перед всеми, кого любишь. Если нет у тебя благоволения от людей, не печалься, но о том пусть будет печаль твоя, что сам ты себя не содержишь так исправно и осмотрительно, как бы прилично было жить рабу Божию и благочестивому служителю. часто полезнее, бывает и безопаснее, чтобы не имел человек в здешней жизни многих утешений, особенно по плоти. Но прежде всего мы сами виноваты, что не имеем божественных утешений или редко чувствуем себя в благовении, потому что не ищем сокрушения сердечного и не отвергаем утешений суетных и внешних. Познай себя, что недостоин ты божественного утешения, а паче достоин многих огорчений. Когда человек сокрушен совершенно, тогда целый мир тяжек ему и горек. Добрый муж довольно находит предметов, о чем скорбеть и что оплакивает. Себя ли рассматривает, о ближнем ли размышляет, знает, что никто не может здесь жить без скорби. И чем строже о себе размышляет, тем глубже скорбит. Предмет истинной скорби и внутреннего сокрушения — грехи и пороки наши, которыми так мы лежим опутаны, что редко бываем в силах созерцать небесное. Когда бы чаще помышлял ты о смерти своей, чем о продолжении своей жизни, без сомнения исправлял бы себя ревностнее. И когда бы глубоко размышлял в сердце о будущих казнях адских, думаю, что охотнее терпел бы и труд, и болезнь, и никакой суровости не страшился бы. Но все это не приходит нам на сердце, и любим еще мы прелести жизни, оттого и остаемся холодны и крайне ленивы. Часто от ускудения духа бедное тело так склонно бывает и к жалобам. Моли же в смирении к Господу, да даст тебе дух сокрушенный, и взывай с пророками: «Напитай меня, Господи, хлебом слезным, напои меня слезами в меру». Псалом 79, 6.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр занимал важное место в истории ранней церкви, как записано в книге «Деяния святых апостолов». Бог употреблял Петра эффективно и могущественно в проповеди перед множеством народа в храме для спасения большого числа, а также перед могущим Синедрионом, когда допрашивали его. В нашем последнем изучении мы отметили, каким образом Синедрион старался запугать Петра и его компаньонов. Бесполезность этого видна в смелости, с которой Петр провозгласил: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это сильнее рассердило членов Синедриона, и они рассуждали между собою, как вынести приговор виновности перед Синедрионом и повелеть умертвить Петра. Это видно из Писания. Но важный член Синедриона, фарисей, советовал быть осторожным. Гамалиил по имени был почетным и уважаемым членом Синедриона. Кто был он? Хотя это первый раз его имя встречается в Священном Писании, мы узнаем, что он был учителем закона, почитаемый всеми. Апостол Павел несколько лет спустя, когда был допрашиваемый теми же самым Синедрионом, напомнил им факт, что он был студентом Гамалиила и поэтому хорошо осведомленным в законе и очень ревностным в исполнении всех его требований. К тому времени почетный Гамалиил умер. Решение Синедриона. Они послушали совета Гамалиила, чтобы употребить осторожность в их стараниях удержать Петра и других апостолов в проповеди искупительной любви Евангелия через Иисуса Христа. Синедрион боялся народа, который охотно слушал весть апостолов. Синедрион, однако, боялся, что если позволить Петру продолжать дальше не повиноваться повелениям, не проповедовать, то будет даже больший отклик со стороны народа. Они верили, что они могут разрешить эту проблему, если еще раз пригрозят им не проповедовать, и тогда повелев побить их. Реакция Петра. Очень интересно отметить, что сделал Петр и другие апостолы во свете решения Синедриона. Во-первых, они были исполнены радости от привилегии страдать за Господа Иисуса Христа. Обратите внимание на выражение. Они не пошли из Синедриона, радуясь за имя Господа Иисуса, удостоились принять бесчестие. Как высоко апостолы ценили их служение, что страдание было привилегией. Господь Иисус Христос был для них великим спасителем. Господь Иисус был действительно учителем, Господом их жизни. Служить Ему было великой радостью. Истинный гимн хвалы вознесся к престолу Бога из уст Петра и его сотрудников благовестии. Побои были жестокие, но радость в Господе не имела границ. Это выражение должны рассмотреть верующие сегодня, которые одним или другим образом призваны страдать ради Иисуса Христа. Посмотрите также на первое послание Петра, 4 главу, с 12 по 13 стих. Во-вторых, они продолжали служение проповеди без прекращения. Деяния святых апостолов, 5 глава, 4 стих указывает, что они каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Это не был просто смелый ответ Синедриону, когда они стояли перед ним, но это был их ежедневный образ жизни. Петр не мог и не хотел молчать. Духом истинные христиане не могут быть молчаливыми христианами. Они должны говорить для похвалы и славы Бога. Синедрион сказал: «Вы не должны проповедовать». Петр выразительно провозгласил: «Мы должны проповедовать». Он доказал свою верность, как утверждает 5 глава 42 стих Деяний святых апостолов: «Они не перестали благовествовать». В-третьих, они провозгласили, что они были свидетели и, как таковые, должны быть верными, сильными и правдивыми. Дух Святой, употребляя свою силу через знамения и чудеса, действовал в них и через них. Сверхъестественное, совершенные чудеса были Божьим подтверждением их власти, что Иисус Христос действительно был воскресшим, прославленным Сыном Божьим, провозглашенным Петром и другими апостолами. Энергические, укрепленные Святым Духом верующие сегодня, пастор, евангелист, могут смело провозглашать истину Евангелия для спасения тех, кому они свидетельствуют. Да поможет Господь найти мужчин и женщин, которые несли бы Евангелие таким образом и с таким убеждением, что те, кому они будут говорить, вынуждены были признать, что это действительно воистину Слово живого Бога. Мы можем благодарить Бога за людей, которые, подобно апостолу Павлу, могли провозгласить: «Я поставлен защищать благовествование, и для меня жизнь — Христос». Петр стал свидетелем даже до смерти. Павел стал свидетелем даже до смерти. На протяжении столетий мужчины и женщины были готовы положить свою жизнь за Господа Иисуса Христа. Будущее служение апостола Петра. Интересно заметить в Священном Писании, что имя апостола не фигурирует опять, пока мы не обратимся к 8 главе Деяний святых апостолов. Произошло, очевидно, много после освобождения Петра и других апостолов, как записано в 5 главе. Можно задать поэтому интересный вопрос: пришла ли к концу главная роль, которую Петр занял сразу после воскресения Христа и сошествия Духа Святого в Пятидесятницу? Начала ли церковь функционировать без авторитетного голоса Петра? Мы замечаем и следующие ссылки на апостола Петра, как записано в Священном Писании, что апостолы послали Петра и Иоанна в Самарию. Обратите внимание на слова Деяний святых апостолов 8 главы 14 стиха. «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них». Очевидно, апостолы служили вместе как единица, и Петр и Иоанн были готовы и желали покориться желаниям и намерениям всех апостолов в Иерусалиме. Это очевидно, что далеко достигающее событие произошло после переживания Петра и Иоанна, когда они стояли перед Синедрионом, как записано в 5 главе Деяния святых апостолов. Однако Петр не был на передовой линии переживаний и обстоятельств. Например, мы узнаем из 6 главы Деяний святых апостолов, что произошло трение и несогласие между еленами и иудеями относительно благосостояния еленских верующих. Елены были греческие евреи по происхождению и культуре. тогда как иудеи были иудейскими евреями, жизнь и культура которых была иудейской, воспитанные в Иудее в более непреклонности в своих взглядах. Петр не принял роль руководителя в поисках разрешения этой проблемы. Из Священного Писания мы узнаем, что 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Петр был одним из членов из 12 апостолов, теперь служивший совместно как единица». Кто-то хорошо сказал: «После созидательного периода, когда роль Петра была решающей, основалась некоторая степень демократизации. 12 действовали вместе, призывали множество учеников для рассмотрения обстоятельства и разрешения проблемы, стоящей пред церковью». Обратите внимание, что созвание множества верующих было действием 12 апостолов. Посещение Петром и Иоанном Самарии не было сделано по их собственной инициативе, но по рекомендации 12 апостолов. Мы не знаем реакции Петра по поводу ареста Стефана и всего, что произошло в результате мученической смерти Стефана. Очевидно, 12 апостолов не были немедленно преследованы, как были остальные верующие. Верующие, однако, оставляли Иерусалим, и когда они шли, они проповедовали Слово Божие в силе. Почему занимавшие положение авторитета в ранней церкви не были подвержены преследованные в те ранние дни? Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейсько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется с вами сегодня поговорить об Агнце Божьем, об Агнце, который был еще прежде создания мира предопределен, и мы с вами в нем избраны прежде создания мира. Мы прочитаем с вами два места Священного Писания. Первое место Священного Писания, Евангелие от Иоанна, первая глава, 1:29 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1:29 стих. На следующий день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И второе место Священного Писания – это Евангелие от Матфея, 26 глава, с 62 по 68 стих. Евангелие Матфея, 26 глава, с 62 по 68 стих. «И встав, первосвященник сказал ему: что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Тогда, когда мы с вами прочитали первое место Священного Писания, это выход Христа как бы на свое вот такое миссионерское, первосвященническое служение. Тогда, когда Он идет на крещение, и после крещения мы с вами знаем, что был введен Духом в пустыню от искушения от дьявола, и потом Он приступил к Своему служению. Но приступил к Своему служению как посланный Богом, как Бог пришедший. И мы с вами видим, что Иоанн как бы говорит свое очень важное пророчество, свое одно из последних пророчеств о Христе. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Буквально прошло 3 года. 3 с лишним года, и мы с вами видим, что Он, как Агнец Божий, действительно берет на себя грех мира. Он не только берет, Он его взял, Он был распят, как великий грешник. Размышляя об Агнце Божьем, мы с вами можем видеть вот такой момент, тогда, когда в период Ветхого Завета брали агнцев, то мы с вами не видим, чтобы с ними могли вестись какие-то диалоги, какие-то вопросы, какие-то размышления. Агнцев брали, и по закону Моисея они должны были умереть за грех человека. Причем должен был умереть первородный, без пятна, без порока, без какого-то изъяна, ни слепой, ни хромой, должен был быть умершим самый лучший ягненок, самая лучшая овечка. Стуком. Самый желанный, может быть, самый ценный, самый долгожданный. Мы с вами знаем, что в книге «Послание к евреям» Господь через апостола Павла говорит, что жертвы тельцов и козлов и овец никогда не могли уничтожить грехи, никогда не могли освободить совесть, никогда не могли сделать все то, что должна была и могла сделать только одна жертва. Это жертва Божьего Агнца. Тогда, когда люди со своими делами, со своими желаниями, может быть, какими-то усилиями, стараниями себя облагородить, себя как бы привести в ранг святых, безгрешных, с хорошим показателем нравственности, с хорошими словами, с правильностью жизни, тогда, когда люди стараются довести себя до какого-то как бы особенного состояния святости, безгрешности, стараются явиться перед Богом, как бы соединившись с Ним, этим самым они как бы свидетельствуют, что жертва Христа, она не актуальна, она не абсолютна в том, чтобы кровь Христа могла искупить, оправдать и сделать нас святыми, подобно Божьему Сыну. И тогда, когда люди стараются сделать эти дела, чтобы доказать какую-то свою перед Богом, может быть, святость, или, может быть, достигнуть какой-то милости, какой-то правильности, например, люди идут на то, чтобы, может быть, с Черемхова прийти в Иркутск просто пешком, для того, чтобы как бы себя в чем-то изнуряя поставить в состояние какого-то человека, мучающегося в чем-то, терпящего лишения, и прийти перед Господом для того, чтобы как бы быть с каким-то уже арсеналом заслуг, свидетельствующих о том, что этот человек действительно в чем-то прав и желает быть с Богом. Но Господь желает, чтобы мы с вами сегодня могли превознести не дела, а могли вспомнить эту чудную нам подаренную благодать в Агнце Божьем Иисусе Христе. Тогда мы с вами говорим о том, что Агнец должен был быть без порока, прекрасным, чистым, без каких-то увечий, изъянов, все самое лучшее. Это то, что могло дать, может быть, перед Богом Его творение. За твой и за мой грех был принесен особенный Агнец, без пятна, без порока. Я бы сказал, о Его святости говорит ли нам Бог отдал все самое лучшее. И если бы мы с вами могли подумать о том, что нужно было бы, может быть, что-то еще, то, к великому счастью, мы должны с вами осознать, что Бог отдал самое ценное, самое великое, самое дорогое, самое лучшее, самое чистое. Он отдал Сына Своего, Иисуса Христа. Вы знаете, как бы в жизни мы с вами не способны глубоко вот так абсолютно охватить и осознать все. Но тем не менее Господь дает нам всегда, как бы для нашей души, для нашего внутреннего человека возможность размышлять и черпать на день сегодняшний, на сегодняшний период нашей жизни, те, может быть, факты, те особенности какие-то, на основании которых мы с вами испытываем внутреннюю радость и жажду благодарить Господа. Тогда, когда взяли Христа, первосвященник задает вопрос: «Как вам кажется?» Они отвечают двумя словами: «Повинен смерти». Повинен смерти. Разве действительно он повинен смерти? В нем не было греха, в нем не было лести, в нем не было мысли, в которой мог бы быть какой-то микроэлемент нечистоты, какая-то хотя бы доля нечистоты. Повинен смерти. Возмездие за грех – смерть, мы читаем в Слове Божьем. Господь говорит: в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь, Адаму и Еве. Повинен смерти. Разве он повинен смерти? Разве он заслужил это? Мы с вами должны глубоко понять то, что было предначертано и сказано через пророка Исаию. Господь возложил на него грехи всех нас. Господь возложил на него грехи всех нас. И мы с вами прочитали: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Поэтому он повинен смерти. Мы с вами видим, что как бы много раз обличительные речи могли звучать в адрес вот именно тех людей, которые здесь могли распорядиться будущим Божьего Сына. Мы с вами видим, что поступки и жизнь Христа, они могли вызывать какое-то унижение, может быть, этих людей, которые были в то время священством, фарисеями, книжниками, первосвященниками. Жизнь и поступки и слова Христа, они могли обличать их. Они могли приводить их в какое-то, как бы, лишение их каких-то полномочий, авторитета. И вы знаете, тот затаившийся внутренний гнев, месть, обида, они могли родить в этих людях как бы неукротимое желание, чтобы удовлетворить свою обиду. И мы с вами видим здесь, во втором тексте, который мы с вами прочитали, когда первосвященник задал вопрос: «Как вам кажется?» Они сказали в ответ: «Повинен смерти». И что тогда? Еще не предав его смерти, мы с вами видим, тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Пророки нам, Христос, кто ударил тебя?» Ведь многих его речи они поучали, утешали, ободряли, говорили слово, и близкий родной человек воскрешал. Его уста говорили слово, и утихала буря. Его уста говорили слово, и Петр мог идти по воде. Его уста говорили слово, и человек прозрел. Его уста говорили слово, и 10 прокаженных могли очиститься. Не только 10, мы с вами не можем абсолютно знать всю полноту той картины, И евангелист Иоанн пишет и говорит, что много и других чудес совершил Иисус, о которых не написано в книге сей. Но все то, что написано, этого достаточно для того, чтобы мы с вами могли быть спасенными, верующими, и не могли бы иметь какого-то сомнения. Ведь тогда, когда мы с вами размышляем над всей этой уникальностью, просто наш разум, он приводится в какой-то такой, знаете, порядок, что мы можем действительно не сомневаться, можем верить. В Евангелии Луки мы с вами прочитаем в 22 главе 1,65 стих. Тот порыв, все те хлынувшие, как бы, результаты гнева, они вылились и во плевании. И Матфей здесь пишет, он говорит о том, что заушали его и ударяли его полонитом. Здесь говорится о том, что били его кулаками в лицо, по щекам. Делали то, что, казалось бы, просто разуму невозможно понять. Творение унижало, избивало Творца. И вот Лука в 22 главе 65 стихом подчеркивает одну деталь. «И много иных хулений произносили против него». Люди не просто били, не просто унижали и унижали его так, чтобы это было как бы, ну, удовлетворяющим, что ли, их. Заметьте, друзья, тогда, когда сегодня кто-то, может быть, молодой мужчина или просто мужчина, или даже пожилой мужчина, может кому-то из нашей молодежи, я имею в виду современной молодежи в этом мире, греховной молодежи, на что-то возразить или, может быть, сделать какое-то замечание, человека могут уронить и пинать, пинать в лицо, пинать по голове. Почему? Разве он повинен? Я бы сказал, отображается та черствость,

знаете, небо бы разверзлось, и все небо могло бы прийти как бы в особенное чувство. Друзья мои, святое молчание. Просто святая остановка. Они старались вылить на него как бы всю разновидность своего зла. Они старались унизить его в глазах народа так, чтобы это было, ну, просто немыслимо больно. Давайте читаем с вами 21-й псалом. В 21-м псалме есть такие слова. Мы прочитаем в этом псалме только один стих, хотя здесь очень многое, оно так глубоко пророчески сказано о Христе. 21-й псалом, 7-й стих. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Вы знаете, это не просто сказано «он», а сказано «я». И вот тогда, когда Христос стоит, Он не просто, может быть, отключен в сознании. Сознание Его, оно работает. Он видит, что с Ним происходит. И Он говорит, «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Читаем пророка Исаии 53 главу. Здесь мы с вами читаем вот такие слова. 53 главе мы с вами читаем 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Я бы сказал, друзья мои, все то, что происходило в действиях тех людей, которые глумились, унижали и ни во что ставили Христа, я бы сказал, в их действиях и мое участие. Не удивляйся, и твое участие. Наше участие. Неспособность думать, рассуждать. И мы ни во что ставили его. Еще одно место Священного Писания прочитаем. Книга Иова, 30 глава, с 8 по 10 стих. «Люди отверженные, люди без имени, отребия земли. Их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим». Вы знаете, тогда, когда Иов страдал, не в него плевали. И он пишет и говорит. Он не молчит. Он как бы делает какой-то анализ. И если бы мы с вами просто стояли перед Иовом и смотрели бы на это, я думаю, что сердце наше, оно просто не могло бы молчать тогда. Мы бы сказали, что вы делаете? Остановитесь, перестаньте. Те, кто клялся и божился, что готовы пойти с ним на смерть, они не могли, они не хотели, они ничего не делали. Он был один. Вы знаете, за наш грех в его святое лицо плюют.

0: как лицо последнего, особенного злодея, того, которого поставили ни во что. Плюют в лицо тому, перед которым сами серафимы на небе во всей своей святости, в своем великолепии, величии не могут даже сделать какого-то укоризненного взгляда. Плюют в лицо того, пред которым поклоняются ангелы, славят его, воздают ему честь. Здесь мы с вами слышали: «Ныне прослав меня славою, которую я имел у тебя прежде создания мира». И вот мы с вами видим, особенную славу мы позволили ему приобресть за наши необдуманности, черствости, самолюбие, характерность. Давайте прочитаем послание Колоссянам, первую главу. Послание Колоссянам, первая глава, 15 стих. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Давайте 14 вместе. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого». Небо молчит. Христос молчит. Скажите, было бы больно вам, если бы вашего любимого сына, которого вы держали бы на руках своих, униженного, избитого, стояли бы, плевали люди? Я думаю, что любая мать, она рванулась бы, любой отец, он рванулся бы. Родители пожертвовали бы собой абсолютно за сына своего, любимого, дорогого. Как много мы здесь с вами молимся о наших детях. Мы слышим со слезами на глазах те просьбы: помолитесь за моего сына. Послание к евреям, первая глава. 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Это тот, в которого плюют. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих, там сказал Христос такие слова: «Я и Отец одно». Казалось бы, те люди, которые плевали в Христа, они плевали и в Отца, и в Духа Святого. Они плевали в триединного Бога. «Я и Отец одно». В 14 главе Евангелия от Иоанна мне хочется прочитать еще один стих. 9 стих. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я и Отец одно». Это действительно абсолютно. Я бы сказал, нельзя. Нельзя абсолютно брать во внимание учение свидетелей Иеговы. Это настолько великое унижение, тогда, когда мы можем просто даже слушать, что они говорят, и Иисус не Бог. Он просто человек, но то, что он человек, это неоспоримо. Небо молчит. Бог молчит. Ангелы молчат. Пророк Исаия, 50 глава. Я хочу прочитать здесь два стиха, 5 и 6. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Мы с вами помним другой момент, друзья мои, в жизни. Вы помните Анания и Сапфира? Просто слово, просто неправда. И Господь поражает их. Казалось бы, наверное, жестоко. Но, друзья мои, пройти через то, что тебя, как Творца творения, ставит ни во что, насколько больно родителям, когда дети унижают родителей. Насколько, я бы сказал, глубоки могут быть слезы. Иногда бывают просто внешние слезы, насколько они глубоки могут быть внутри, когда дети унижают родителей, друзья мои. Но тогда, когда мы, как творение, способны унижать Христа, и тогда мы не можем с вами сказать: «Господи, может быть жестоко, может быть несправедливо». Нет. Мы с вами читаем: «Ибо открывается гнев Божий на неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Подавляющих. Просто подавляющих. Мы с вами видим, что Анания и Сапфира – смерть. А тут плюют, бьют, унижают, глумятся над Сыном Божиим. Мы с вами знаем, что Корей и его люди – они стали отстаивать право на священство Аарона. И мы с вами видим, что земля разверзлась. И тогда мы с вами помним, что Моисей сказал: «Отойдите от шатров их, отойдите, мы увидим правду Божию». И вы знаете, земля разверзлась и поглотила их. Не помните, сколько человек тогда пошло под землю? Это не просто цифра. 250. Если бы здесь в этот момент, или в какой-то из последующих моментов, 250 пошло бы под землю и все бы остановилось, я бы сказал, миллионы пошли бы в ад. Миллиарды, все человечество не имело бы искупления. Мы ни во что ставили его, но перед Богом он был агнцем Божьим. Перед ним он был жертвой искупления. Перед ним его смерть, она была ходатайственной. Весь гнев излился не на нас, а на него, чтобы он, взяв на себя весь гнев, который мы бы потом вечно просто не могли бы укротить, не остановить, не избавиться, не избежать, не умереть от этого гнева, он взял на себя этот гнев и свою праведность подарил нам, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Мы с вами помним Оза. Тогда, когда везли ковчег Божий, вы помните, телега, на которой стоял этот ковчег, валы везли, и телега вдруг наклонилась, и он запростер свою руку, чтобы этот ковчег поддержать, чтобы он не упал. Тут же Господь его поразил смертью. Почему? нельзя было прикасаться к святому Божьему ковчегу. А тут к Богу люди не просто прикасаются, чтобы помочь. Они плюют, они унижают, они глумятся над Ним. Люди, которые недостойны, которые грешны, за которых Он потом возносит молитву: «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Унижают и бьют того, который выше, выше Аарона, выше, может быть, этого ковчега Божьего. Мы с вами видим, друзья, небо молчит. Не проливается Божий гнев. Вы знаете, здесь может появиться такой глубокий вопрос: почему все так? Может быть, даже глубже может появиться вопрос: неужели, Господи, Ты согласен с этими унижениями? Неужели Ты подтверждаешь, что он должен быть унижен? Как будто бы Господь считает справедливым то, что происходит с Его святым, любимым Сыном. Все эти унижения, плевки, удары. Давайте прочитаем пророка Исаия, 53 главу. Я хочу начать немножко необычно, 5-6 стих, но я хочу начать с последней части 6 стиха. Почему молчит здесь небо? Здесь сказано: «И Господь возложил на Него грехи всех нас». И Он на Него смотрел, как на великого грешника. Он Его оставил, как великого грешника. И читаем с 5 стиха: «Но Он изъязвлен был за грехи Валентина, за мои грехи, за твои грехи. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, как агнец пред стригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих, как агнец пред стригущими безгласен». Истинный Божий Агнец. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Мы прочитаем с вами 21 стих. 1-21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Еще раз слушайте. «Ибо не знавшего». Он не говорит даже просто. Помните, однажды, тогда, когда Адам и Ева были искушены сатаной, и вот он предложил им и сказал: «Станете как боги». Было дерево познания добра и зла. Они не знали. И вот тогда, когда они вкусили, и он говорит здесь о Христе: «Ибо не знавшего греха Он». Подобно как Адам и Ева, они не знали добра и зла, пока они не вкусили. И Он говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Да, мы в Нем стали праведными пред Богом. Чтобы мы в Нем сделались, чтобы мы в Нем жили, чтобы мы в Нем способны были быть праведными пред Богом. Вернемся к Евангелию от Матфея и прочитаем 68 стих того текста, который мы читали. 26 глава, 68 стих. и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Мы с вами знаем его пророческие возможности, мы с вами знаем, что, например, Петр пишет и говорит, что «сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания». Помните, да? Мы не так давно с вами читали об этом. И вот здесь те уникальные способности, как пророка, они знали. Почему они говорили «прореки»? Они задевали его пророческую суть. Они закрывали ему лицо, закрывали глаза и ударяли, производя над ним испытания. Не спрашивали, больно тебе или нет, и говорили: «Прореки нам, кто ударил тебя? Кто ударил тебя?» Может быть, мы с вами зададим такой вопрос. Кто ударил тебя? Прореки нам. Я думаю, что мы с вами должны понять и то, что и мы как бы там ударяли. И, может быть, этот вопрос звучал к нему: «Прореки, кто ударил тебя?» И если бы он сказал о том, кто ударил, сколько и как, в чем, если бы он озвучил... Помните, в послании к римлянам Павел пишет и говорит, что наши дела были такими, какими мы с вами, может быть, стыдимся, какими они были. И Господь не говорит о нас, какие мы. Потому что Он простил нам все грехи наши. Он омыл нас глубиной своих страданий, являя послушание Отцу даже до смерти и смерти крестной. Он оправдал, Он подарил нам свою праведность. И мы с вами сегодня вспоминаем смерть и страдания, унижение нашего Господа Иисуса Христа. И при всем этом мы сегодня вновь и вновь свидетельствуем каждому человеку, который не спасен, который не примирился с Господом, который не раскаялся в своих беззакониях, который не осознал и по упорству своему и нераскаянному сердцу собирает себе гнев на день гнева. Как избежишь ты, человек, будущего гнева? В Библии и такой вопрос есть. Как избежишь? Куда ты бежишь? Разве важнее делать то, что ты делаешь? Разве важнее то, на что ты меняешь Божью любовь и возможность обрести спасение? Разве важнее? Но придет день, друзья мои, когда скрытное станет явным. То, что мы делаем, за это Бог спросит, ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие. Не сказано о размерах его в абсолюте, там в послании к римлянам в 1 главе 18 стихом, но сказано, что он открывается, и масштабы, и я бы сказал, разворот этого гнева, он будет потрясающим. Так же потрясающим, как потрясающая Божья любовь, которую ни во что поставили мы. Почему он страдал? Потому что мы в нем избраны прежде создания мира. Вот Агнец Божий, который взял мой и твой грех на себя, и который сказал нам: «Сие творите в мое воспоминание».
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Верую слышал берег, верую слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшно с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано, да, но это короткое слово.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Евангелии от Луки вы найдете одну замечательную притчу. Но чтобы ее правильно понять, надо знать, при каких условиях наш Господь рассказал ее. Но вначале давайте прочтем эту притчу. Я читаю с 41 стиха 7 главы Евангелия от Луки. «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил им обоим». Рассказав эту коротенькую притчу, Христос обратился к некоему Симону-фарисею, с которым он беседовал, с вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Итак, чтобы правильно понять эту притчу, как я сказал уже в начале, надо рассмотреть ее в контексте. Несколькими стихами выше, в этой же главе, мы читаем, как одна женщина, которая была большой грешницей, узнав, что Христос в ее городе и что он приглашен к одному фарисею по имени Симон, сумела каким-то образом войти в его дом. Чтобы туда явиться, нужно было вооружиться большой смелостью с ее стороны. Во-первых, войти неприглашенной, и, во-вторых, зная, какими презрительными взглядами ее встретят здесь как сам хозяин дома, религиозник Симон, так и его респектабельные гости. Но женщина, обремененная своими грехами, нашла в себе мужество, чтобы переступить через это. Она шла не к хозяину дома, она шла в этот дом, потому что там теперь Иисус Христос. Не у фарисеев она искала помощи, они могли только осудить ее. Она искала помощи и защиты у Спасителя. Подойдя к нему, женщина падает к его ногам, плача, обливает ноги его слезами своими и отирает их волосами своими. Но чтобы выразить еще больше свою любовь к Иисусу, свое смирение перед ним, она целует ноги его. Прикасаясь своими грешными губами к святым ногам Иисуса, она без слов просит прощения и просит милости у Спасителя. Да, только уста этой грешной женщины, помимо предательского целования Иуды, прикасались к телу Господа Иисуса Христа. Но кроме своих грехов, которые она таким образом слагала у ног Христа, она принесла с собою алабастровый сосуд с миром. Это было все ее земное богатство. И этим драгоценным елеем женщина помазала ноги Иисуса. Смущенный таким поведением женщины, праведник Симон, глядя на то, что происходит в его доме, говорит сам себе: «Эй, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Так мыслил самоправедник Симон-фарисей. Но Симон не знал, он и мыслить не мог, что эта женщина своим покаянием уже обрела милость у Господа. «Нет, Симон, что она была грешницей, в этом ты прав. Но теперь она уже не грешница. Теперь эта женщина очищенная и прощенная Дитя Божие. И то, что ты видишь теперь, это проявление любви помилованного и прощенного грешника». Она теперь вся чиста, чиста и внутри, и внешне. А ты, Симон, снаружи кажешься чистым, но фактически ты только внешне побелен, а внутри ты не менее грешник, чем она. Вот почему так неправильно ты осудил эту женщину, и не только ее. Ты осудил самого Господа, что он, мол, не может быть пророком. А в действительности он не только пророк, а он спаситель мира, тот, который один может прощать грехи. И вот эта притча о двух должниках была рассказана Иисусом Христом как раз после всего, что произошло в доме Симона.
2: она была ответом на те мысли, которые сказал в себе хозяин дома. Эти скрытые мысли были известны Иисусу Христу, и эта притча была ответом Симону на его ложные понятия о грехе, о самом себе и о Христе. Величайшая ошибка, которую допускали Симон и все фарисеи, заключалась в том, что они судили людей по количеству и размеру их грехов, судили о человеке по его наружности, как он казался им, грешником или праведником. Симон и все в этом городе знали эту женщину по соделанным ею грехам. Они знали, что она грешница, да еще и какая грешница, а вот они нет. Почему? Потому что они сравнивали себя с нею, утешали себя, что они, мол, порядочные люди. Для таких людей, которые так судят о грехе, приятно и успокоительно знать, что есть такие грешники, с которыми, если сравнить себя, то увидишь, что ты еще вовсе неплохой человек. Это и есть грех лицемерия, грех, который Бог больше всего ненавидит. Послушайте, что говорит Иисус этим лицемерам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие». Так что же хотел Иисус Христос сказать этой притчей о двух должниках, из которых один был должен 500 динариев, а другой 50? Во-первых, что тот и другой были должниками. В данном случае не имеет значения размер их долга. Факт остается фактом, что оба они по отношению к своему кредитору были должники. Так что первое, что Христос хотел сказать этой притчей, что является главной и первостепенной важностью, это то, что каждый человек должник, то есть грешник. Здесь не играет роли, сколько грехов совершено им и каких грехов, больших или малых. И поэтому нет различия, все согрешили и все лишены славы Божьей, как сказано в Библии. В этом отношении мы ничем не отличаемся один от другого. Все мы стоим виновными, грешниками, должниками перед Богом. Слово Божие говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Поэтому оба человека в этой притче являются должниками и находятся в одинаковом положении по отношению к своему взаимодавцу, несмотря на то, что у одного долг на 90% меньше, чем у другого. Дорогие друзья, стоит нам лишь обратить наш взор на Голгофу и там увидеть нашего распятого Спасителя, как тяжко Он страдал за наши грехи, отдав свою жизнь и пролив свою святую кровь, чтобы нас искупить и помиловать, и мы должны будем сказать вместе с апостолом Павлом, что я первый из грешников, то есть самый большой грешник. Только когда я пойму, что Иисус Христос умер за меня, за мои грехи, только тогда я смогу понять, насколько ужасен мой грех, каким бы маленьким и незначительным он ни казался в человеческих глазах. Дорогие мои, не железные гвозди пригвоздили Иисуса ко кресту, но мой грех и твой грех. И когда это для нас станет ясным, тогда мы скажем, я самый большой грешник, я тот, который должен был 500 динариев. Во-вторых, этой притчей Иисус Христос хотел сказать не только то, что эти двое были одинаковы, потому что оба были должниками, но они одинаковы и в том, что ни тот, ни другой, как сказано в притче, не имели чем заплатить. Они оба были без копейки, окончательно обокротившимися. Ни тот, который был должен 50 динариев, ни тот, который был должен 500 динариев, не был в состоянии уплатить хотя бы малейшую часть своего долга. Можно ли представить себе более печальную ситуацию? Как бы они ни пытались, что бы они ни делали, все было безуспешно. Да, в таком безвыходном положении оказались эти два человека, и этим они не отличались один от другого. Если нет денег в кошельке, если нет ничего в банке, нет ни одной копейки в копилке, тогда какая разница в том, какой величины твой долг, будь то 50 или 500 динариев, не так ли? Когда нечем заплатить свой долг, то все мы одинаковы. Одинаковы, что должники, и одинаковы, что нечем рассчитаться. В таком состоянии находится каждый, кто еще не пережил прощение своих грехов. Мы от рождения являемся должниками. Этот долг мы унаследовали от наших прародителей. Псалмопевец Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Все мы в таком положении, что не имеем чем заплатить наш долг. Правда, до некоторой степени мы можем исправить наше поведение. Некоторым это удается сделать, и они начинают заметно вести другой образ жизни. Но, дорогие мои, какой бы у нас ни оказался успех в этом отношении, это ничуть не изменяет наше прошлое. Скажем, что мы решили с этого дня начать, как говорят, новую страницу нашей жизни. И нам бы удалось это сделать. Но, дорогие мои, это новое начало никак не покроет ответственности за прошлые наши долги. Те долги так и остались. Исправить прошлое мы никак не способны. Прошлое уже состоялось, оно невозвратимо. Слово Божие говорит, что всякое преступление и непослушание получит праведное возмездие, и что возмездие за грех – смерть. Бог свят и справедлив, и потому должен наказать за соделанные преступления против Него. Мы не в состоянии удовлетворить требования Бога за нарушение Его заповеди. Искупить наш грех мы не можем ни слезами, ни молитвами, ни добрыми делами, ни обетами, ничем. Некоторые думают, что все же как-то смогут отмаливать свои грехи, как они говорят, или как-то сгладить постом или наказанием себя, самоотвержениями или какими-то подвигами. Мои друзья, это невозможно. Все наши добрые дела перед Богом, как запачканная одежда, все мы стоим виновными и должниками перед Богом. Так что эти два человека, несмотря на разницу в размере их долга, были в одинаковом положении перед своим кредитором. Симон Фарисей, смотря на эту женщину-грешницу, думал, что он стоял перед Богом совсем на другом уровне, чем она. И он считал, конечно, что его уровень куда выше. А Господь, обратившись к нему, говорит: «Я имею нечто сказать тебе, Симон». И привел эту притчу, которая показывает, что они ничем не отличались друг от друга. Разница была лишь в том, что женщина считала себя большой грешницей, а Симон видел себя настолько хорошим человеком, что не мог себя и сравнивать с этой падшей женщиной. Христос этой притчей говорит и нам, что, во-первых, все мы перед Богом стоим равными в нашем падшем и греховном состоянии. В этом нет ни малейшей разницы. Все мы являемся должниками. Во-вторых, Христос так ярко указывает нам этой притчей, что мы не только должники, но мы не в состоянии покрыть ничем наш долг перед Ним. Нам просто нечем заплатить за Него. И третье, что Иисус Христос хочет нам этой притчей сказать, что покрыть, освободить нас от нашего долга может только заимодавец, тот, которому мы должны. Он один может простить нам долг. Но как они не имели чем заплатить, сказано, он простил обоим, и тому, который был должен 50 динариев, и задолжившему 500 динариев. Раз прощение этих двух должников не зависело от их старания и каких-либо попыток хоть частично покрыть свои долги, то что оставалось им делать? Что в таком случае подсказывает мудрость? Честно, откровенно признаться в полной своей беспомощности уплатить свой долг. Ни 90%, ни даже 1% я не в состоянии уплатить. Я должен признаться в полной своей несостоятельности. Больше того, я должен перестать надеяться на то, что когда-нибудь я все же смогу заплатить этот долг. Это величайший самообман, дорогие друзья. Я никогда не смогу это сделать. Мой долг настолько велик, что я не в состоянии его заплатить. Мудрость мне опять подсказывает: признайся, что ты нищий, и поверь, что ты можешь рассчитывать только на милость твоего заимодавца. Приди к Иисусу со словами песни, которые мы так часто поем. «Таков, как есть, слепой и бедный добра, не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе». И когда ты так придешь к Нему, тогда ты сможешь с уверенностью в своем сердце спеть следующий куплет. «Таков, как есть, меня ты примешь, дашь жизнь, спасение, мир твой мне. К тебе я прихожу, Спаситель». Дай мне тебя познать вполне». Представьте себе, какую радость пережили эти два должника, когда они услышали из уст своего заимодавца: «Я вам прощаю весь ваш долг». Возможно, что когда они услышали, что кредитор потребовал, чтобы они пришли к нему, то на пути к его дому они пережили и страх, и трепет. Они могли ожидать любого наказания, могли ожидать и заключения их в тюрьму. А это значит, что они будут разлучены со своими семьями. Возможно, что в семье конфискуют все имущество и заберут детей за их долг. Мрачные мысли рождались в голове. И каково было их изумление, какова была их радость, когда заимодавец вручает им расписки: «Долг ваш прощен сполна. Вы ничего не должны мне с этой минуты». Так Бог прощает грешника, когда тот приходит к Нему со всеми своими долгами, неся ему свое порочное, греховное прошлое и настоящее. Это все, что грешник может принести и сложить у ног милующего Бога. Когда Господь прощает, то Он не оговаривает и не ставит условия, что, мол, «я прощаю тебе временно, с исполнительным сроком, на таких-то условиях, что вот если ты докажешь, что достоин прощения, тогда я тебя прощу полностью». Нет, Бог так не прощает. Послушайте, как Он поступает с нашими долгами. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Как далеко восток от запада, так удалил я от вас беззаконие ваши». Да, тот, кто пришел к Господу со всеми своими грехами, рассчитывая только на милость Божию, может с радостью и с благодарностью сказать вместе с пророком Исаией: «Ты, Господи, бросил все грехи мои, весь мой долг, не часть, а весь, за хребет свой, слава и благодарение Ему». Тот, кто так прощен, он или она не может не возлюбить своего благодетеля. Христос заканчивает свою притчу вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Как нам понять эти слова? Неужели это значит, что только те, которые больше грешили или которые совершили тяжкие грехи, способны любить больше? Неужели предпочитательнее побольше грешить перед тем, как прийти к Иисусу и получить прощение, и затем более возлюбить Его? О, не допусти даже мысли такой! Нет, дорогие мои, когда мы вспомним, как дорого стоило Богу прощение наших грехов, это прощение стоило жизни Сына Его, тогда и малейшее наше преступление окажется огромнейшим грехом. Чем больше мы сосредоточим наше внимание на Иисусе, и чем ближе мы подойдем к Голгофскому кресту, где был распят наш Спаситель Иисус Христос, тем огромнее окажется наш грех, и тем больше мы возлюбим нашего дорогого Господа, который ценой своей жизни сполна заплатил наш долг. Слава и благодарение Ему! Тогда и мы пойдем к ногам нашего Спасителя и горячими слезами омоем ноги Его. Тогда и мы в смирении и покаянии будем целовать Его святые пронзенные ноги. Склонись сейчас, мой дорогой друг, у подножия Его креста. Прислушайся к голосу Его. Что Он скажет тебе? Если ты пришел к Нему с бременем твоего неоплатного долга, признайся, что тебе нечем заплатить за Него, и ты ожидаешь только милости от Него, тогда Он тебе скажет те слова, которые Он сказал женщине-грешнице: «Прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя, иди с миром».
0: Mm. На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел.

0: Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу пророка Исаии, мы находим приятное и подробное описание слуги Божия, в котором мы легко узнаем Господа Иисуса Христа. 42 глава содержит в себе это описание. Во-первых, Божий слуга. Стих 1 говорит, первое, он поддерживается и укрепляется Богом. Второе, к нему благоволит душа Господня. Третье, он действует Духом Святым. И четвертое, он поставлен судить народы. Во-вторых, характеристики слуги Божия содержатся во втором стихе. Он не ищет почести, но верно исполняет порученную ему миссию. Пророк так описывает его. Не возопьет и не возвысит голоса своего. Евангелие свидетельствует, что это является истиной, потому что оно говорит об Иисусе Христе, что Он родился в яслях, возрос в простой семье плотника, часто Ему негде было преклонить свою голову. Все это содействовало Его смирению и исканию воли Божьей. В-третьих, отношение слуги Божия к своему труду. Стихи с 3 по 4. Он сочувствовал бедным, несчастным, павшим на жизненном пути. Был он нежен и милосерд. К этим ранним грехам, как трость надломленная, он имел слово мира и прощения. Замечательный случай в этом отношении находится в 7 главе Евангелия от Луки. Один фарисей, в доме которого Иисус был на обеде, сильно осудил в своем сердце учителя, что он так милосердно отнесся к женщине-грешнице, которая в покаянии коснулась ног его, омывая их слезами своими и отирая волосами головы своей. Фарисей сказал в сердце своем, «Если бы он был пророк, то знал бы, что она грешница». Почувствовав это, что было в сердце фарисея, Господь сделал ему выговор, сказал, «Когда я вошел в дом твой, ты не дал мне целования». Но эта женщина не перестает целовать ноги мои. А потом сказал женщине, «Прощаются тебе грехи твои». Почему? Потому что ее покаяние было искренним, и вера в Христа очевидна. О, какое нежное, целительное прикосновение милости Божией грешница-женщина получила от Господа! В отношении служения, которое было поручено ему, божественному слуге, он имел стремление исполнить его со всякой точностью. И так пророк провозглашает. Он не устанет и изнеможет. Элемент времени важен. «Доколе на земле не утвердит суда». 4 стих. Эти слова являются указанием на тысячелетнее царство, когда Христос будет праведно царствовать. Это пророчество должно радовать наши сердца. Во всех его напряженных страданий, которые были предназначены ему, божественный слуга никогда не ослабел, и свет его сиял ярко. Полезно для нас размышлять об этом факте. Пророк Исаия предвозвестил о пришествии Христа за 700 лет до его рождения в Вифлееме. Его жизнь на земле и святой труд проходили среди скорбей и трудностей. Но свет его не переставал сиять. Он все еще ожидает того грядущего дня, когда он совершит суды свои на земле и обновит ее. В это время он будет царствовать с правдой своей. Да будет прославлен Бог. Он может быть назван неразочарованным Христом. Он есть тот, которому мы служим сегодня. Сказано в послании к Коринфянам в 15 главе 25 стихе. Он будет царствовать, пока не положит всех врагов своих в подножие ног своих. Пророк Исаия и апостол Павел имеют в виду тот самый период времени, а именно тысячелетнее царство Христа. Итак, рассмотрев с 1 по 4 стихи о слуге Божьем Иисусе Христе, мы приходим к словам, которые говорят о нем в 5 стихе. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, дающий дыхание народу на нем, всемогущий вечный Бог, так обращается к своему слуге Христу во свете его служения. Как прекрасны дальнейшие слова с 6 по 7 стихе. Но это замечательно, что они относятся и к нам, служащим Богу сегодня, так как мы стали слугами Его благодаря Его спасению. В Деянии апостолов, 26 главе, с 15 по 18 стих мы читаем слова апостола Павла о его свидетельстве относительно его обращения ко Христу и как воскресший Христос явился ему. Он был послан, как и мы посланы, открыть глаза слепым духовно, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Как чудно читать, что вечный Бог обещает поддерживать нас, недостойных слуг своих, и пользоваться нами во славу свою. Как велика привилегия наша сегодня, что мы можем возвещать все тайны Божии, чтобы люди обратились от смерти и вошли в духовную жизнь во Христе. 42 глава открывает нам несколько контрастов. Изучение их является весьма полезными. Например, в 7 стихе есть обещание, что слуга откроет очи слепым, а в 19 стихе сказано, что слуга закрыл глаза свои, но они закрыты на все то, что не является волей Божией. Во 2 стихе мы читаем, «Он не возопьет и не возвысит голоса своего», однако 13 стих говорит, «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность и поднимет воинственный крик и покажет себя сильным против врагов своих». Мы видим в этих стихах слугу Бога нежным, а также и грозным, как победителя. Оба пророчества правильные. Нежность, смирение и кротость Христа мы видим в Евангелии, но мы также имеем пророчество и его грядущем суде, победе и славе. Но возвещение пророка о слуге Божьем связано также с напоминанием народу Израиля о его упорстве пред Богом. Даже когда суды падут на них, они не поймут, что это суд Божий, который призывает их к покаянию. Но народ не прилагает этому к сердцу. Пророк соединил истории и пророчество вместе в горячем зове к народу открыть глаза свои и познать свое духовное положение пред Богом. 43 глава. И вот опять Господь обращается к Израилю после выражения скорби о нем и открывает свои обещания для этого народа. Он говорит о рождении Израиля как народа и говорит о своем завете с ним. Бог ободряет его словами «Не бойся». Первый стих. Удивительная перемена в тоне пророческих откровений. Сильное отвержение сменяет обещание благословений. Несомненно говорит о том, что восстановление Израиля не будет плодом его личных стараний, но придет оно через дарование божественной благодати. Это является аксиомой в христианской жизни сегодня. Мы восстановлены в положении мира с Богом не нашими усилиями, но это совершила чудная благодать Божия, которой мы и спасаемся. Утешительные слова Исаии 42 главы 2 стиха часто повторяются верующими людьми при страданиях в течение многих столетий. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя?» Хотя эти слова главным образом относятся к Израилю, восстановленному и прощенному, однако они являются утешением для верующих христиан также. Этот принцип остается неизменным в Священном Писании. Вы помните слова Христа к Его ученикам: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, да не тревожится сердце ваше, да не смущается». Иоанна 14 глава 27 стих, а также слова Господа Иисуса: «И сея с вами во все дни до скончания века». О восстановлении народа говорится в стихе 6. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих о концов земли». Полное исполнение этого пророчества придет в будущем, потому что она связана с тысячелетним царством Христа. 14 стих открывает новую часть размышления, которая захватывает некоторые стихи 44 главы. Суд возвещается народам, которые теснят Израиля. В связи с избавлением Израиля пророк делает четырехкратное описание. Первое. Господь всегда пребывающий, Он живой Господь. Второе. Ваш святой Израилев открывается в контрасте по отношению к народу, оставившему его. Третье. Творец Израиля. Это напоминает нам опять 43 главу 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков». Четвертое. «Твой царь – имя, которое отделяет его от земных царей, которые управляли Израилем». Это опять указывает на то, что Бог имел план теократической системы, когда Он будет царствовать над народом. В прошлом, по причине своего отступления от Бога, народ кричал: «Поставь над нами царя, чтобы он царствовал над нами, как и у других народов». Величие живого Бога постоянно предстает пред умами и сердцами народа. Сегодня мы также нуждаемся в этом. Чувство Его присутствия и величия должно вызвать в нас благоволение, хотя мы и приходим к Нему в простоте молитвы по причине Голгофы. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Вторая книга Паралипоменон. Глава 4. «И сделал медный жертвенник 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей высота его. И сделал море литое от края его до края его 10 локтей, все круглое высотой в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах, 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 умывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемое ко всесожжению, омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, каким быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор, и большой двор, и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы, лопатки, и чаши, и кадильницы, и все жертвенные сосуды. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божьем. 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и умывальницы сделал на подставах, 1 море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Ави, царю Соломону, для дома Господнего из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь, в глинистой земле между Сакхофом и Цередой. И сделал Соломон все вещи эти в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для дома Божьего и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу перед Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господнего. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божьего. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господнего из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты, взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господнего на место его в довир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были перед довиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асаф, Эман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в виссон, с кимвалами, и с псалтирями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господен, наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава 6. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, святой, место для вечного твоего пребывания». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукой своей». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господнего впереди всего собрания израильтян, и простер руки свои. Ибо Соломон сделал медный амвон длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, а высотой в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени перед всем собранием израильтян, и простер руки свои к небу, и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в день этот исполнил рукой Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что ты сказал ему, говоря: «Не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как ты ходил предо мною». И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду. Поистине Богу ли жить с людьми на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм этот, который построил я. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которой раб твой молится пред тобой. Да будут очи твои отверсты на храм этот днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которой раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего с небес, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва перед жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил перед тобой, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобой в храме сем, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили перед тобой, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты даровал народу твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая, будет ли ветер палящий, или ржа, саранча или червь, будут ли теснить его неприятели его на земле, владение его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему». Ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его. И ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого, и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма этого, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом этот, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них». Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой. Боже мой, да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и благочестивые твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

когда мне тяжело, печаль к земле гнетет, и слезы удержать нет сил, и нет желания, и кажется, конца не будет испытанием. Я говорю себе тихонько: все пройдет.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: В этот момент мы изучаем книгу «Исход», и в нашем предыдущем занятии мы приступили к изучению 9 главы книги «Исход». В первых 7 стихах этой главы речь шла о пятой казни, которую Господь навел на египтян, о моровой язве, поразившей весь египетский скот. Но израильский скот был полностью в сохранности. Но сердце фараона осталось нетронутым этим последним наказанием. Бог посылает на Египет казнь шестую. «И сказал Господь Моисею и Аарону, возьми по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Мы читали 8 по 10 стихи 9 главы книги «Исход». Фараон, слушатели, очевидно, был первым человеком, которого поразило новое бедствие, то есть воспаление с нарывами. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Читаем в 11 стихе. «Волхвы, эти мудрецы в кавычках, находились при фараоне постоянно, давая ему свои советы. Им удалось повторить первых 3 чуда, совершенные Господом через Моисея и Аарона. После этого их могущество как будто иссякло. И вот теперь они сами покрылись отвратительными и болезненными нарывами. У них не было уже силы, этой силы сатанинской, была только сила Божья у Аарона и Моисея. В первый раз Бог коснулся наказанием человека. Особенно серьезно это наказание отразилось на египетских священниках. Согласно египетским ритуальным законам, служить богам мог только такой священник. Тело и кожа, которые были абсолютно чисты. В результате этой последней, 6-й казни, всем египетским священникам пришлось прекратить всякое служение во всех своих многочисленных храмах. На храмах должно быть повесили объявление «закрыто по случаю болезни». Еще такого никогда не видели египтяне. Да, в самом деле, Бог живой, Бог вечный и святой. Он хочет, чтобы Ему только служили, а не каким-то изображением, не каким-то идолом. В первый раз Бог, как вы видите, коснулся наказанием человека. Но мы читаем далее, что Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано, явись перед лицо фараона и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Мы читали 12 и 13 стихи 9 главы книги Исход. Как вы видите, дорогие слушатели, Моисей и Аарон уже, наверное, устали повторять и повторять те же самые слова. «Пусти мой народ, чтобы этот народ мог послужить живому Богу». И они повторяли и повторяли, а фараон повторял и повторял ту же самую неправду. Даже сейчас, когда фараон поражен нарывами, Бог через Моисея продолжает требовать освобождения своего народа. Сколько раз уже Бог повторил устами Моисея и Аарона слова «отпусти народ мой». Но, как вы видите, фараон остается жестоким и ожесточившимся, несмотря ни на что, непреклонным. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Так читаем мы в 14 по 17 стихи, мы читали книги Исход 9 главы. Друзья дорогие, Бог использует фараона для того, чтобы на его примере продемонстрировать свою Божью силу и власть над всей землей. Бог обращает человеческую злобу и гнев себе во славу, как сказано в Псалме 75-м, «И гнев человеческий обратится во славу тебе». Мы читаем далее. «Вот я пошлю завтра, в это время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». В Египте обыкновенно выпадает ничтожное количество дождей, в среднем около 2 сантиметров в год. Бог говорит фараону, что на Египет прольется дождь, но такой дождь, без которого они бы с радостью обошлись. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы». Читаем 19 и 20 стихи. Да, Господь предоставляет египтянам возможность сделать выбор между верой и неверием в его слово. Многие люди не поверили предостережению Господа, и хотя они видели уже много чудес, совершенных Моисеем и Аароном, и жестоко за это поплатились. Бог предоставил им выбор, но от них зависело, какой выбор они сделают. Этот же принцип верен и относительно нас сегодня, дорогие слушатели. Какой выбор мы сделаем перед Господом? Примем его, последуем ему, последуем его слову или будем самовольничать, как те люди в то время, во время Моисея и Аарона? А кто не обратил сердце своего Господу к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Мы читаем стих 21 книги Исход 9 главы.

0: Это наказание было направлено против Изис, которую иногда изображают с головой коровы. Изис – богиня плодородия, а также богиня воздуха. Она – сестра и жена Осириса. Согласно египетскому поверью, когда слезы Изис падали в Нил, река выходила из берегов. Разлив реки приносил, как вы знаете, удобрение на египетские поля. Изис была очень важной богиней Египта. И эта казнь градом, была направлена против нее. Важно заметить, дорогие слушатели, что град нес поражение как животным, так и людям. Так что можете себе представить, какой град падал. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле. Так читаем мы в 22 по 25 стихи книги Исход 9 главы, дорогие слушатели. Те люди, которые не поверили Богу, оказались беззащитными перед этим страшным бедствием. Эта же истина остается в силе и в наше время. Бог и сегодня предостерегает всех нас, что Его суд приближается. Но человек по своей близорукости продолжает вести себя так, как если бы этого предостережения не было. Так было и во времена Ноя. Так было во время Божьего суда над Египтом. Так будет и в недалеком будущем, когда Бог явится на землю, чтобы осудить человеческое неверие и преступление против Него. Многим-многим египтянам пришлось дорого поплатиться за свое неверие. Все, чего требует от вас Бог, дорогие слушатели, это чтобы вы поверили Ему. Они не хотели верить. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града, читаем в 26 стихе. Божий суд, как мы видим, поразил только землю египтян. Земля, где жили сыны Израилевы, то есть евреи, осталась нетронутой. Фараон, наконец, начинает понимать причину и источник всех бедствий над его страной. Он призывает Моисея и Аарона и как будто раскаивается в своей жестокости. «На этот раз, — говорит он, — на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны», — читаем в 27 стихе. Фараон просит Моисея и Аарона помолиться Господу, чтобы он прекратил гром и град, и обещает отпустить израильский народ. Но Моисей выражает недоверие к искренности фараонова раскаяния. Однако он исполняет просьбу фараона, и град прекращается. Но как только беда миновала, сердце фараона снова ожесточилось, и он отказался исполнить свое обещание, как и говорил Господь. Какая же сила может заставить фараона отпустить Божий народ? Египту суждено еще пройти через три несчастья, прежде чем упрямое сердце фараона сдастся. Все эти события, дорогие слушатели, все эти казни египетские послужили выполнению Божьей цели. Одна из этих целей состояла в том, чтобы сорвать маску с фараона и показать его настоящее лицо. Бог также проявил справедливость и терпение по отношению к фараону и к отношению всему народу. Он предоставил ему возможность раскаяться, спастись, и не только один раз, но много раз. 10 раз Потому что есть здесь описано 10 казней, и 10 раз Господь с терпением и с надеждой ожидал, чтобы они покаялись. Но фараон пренебрег этой возможностью, и Бог совершил все эти чудеса также для того, чтобы они отпечатались в памяти его народа, чтобы продемонстрировать последующим поколениям еврейского народа, что он, их Бог, могучий Бог спасения, способный выполнить все свои обещания, данные Аврааму, Исааку и Якову, чтобы они знали, что любой из этих богов, в кавычках, из этих божеств, которые они называли божествами, или же идолами, как мы знаем из Священного Писания, что они абсолютно негодны, что они противны Богу, что есть только один Господь Бог. Это история освобождения из египетского рабства, и сегодня, дорогие друзья, передается еврейским народам из поколения в поколение во время празднования Пасхи. Вот уже на протяжении 4000 лет. Почему? Потому что сам Господь об этом завещал и говорил, чтобы сыны Израиля передавали это друг другу. И они до сего дня делают это, потому что это было днем освобождения из египетского рабства. Моисей и Аарон снова отправляются к фараону и от лица Господа предостерегают его, что если на этот раз он не отпустит их народа, Бог пошлет на египетскую землю саранчу. Это глава 10, 3 по 6 стихи. Слуги фараона попытались образумить своего господина. Они стали его убеждать. «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти всех людей! Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Читаем в 7 стихе книги Исход 10 главы. Друзья дорогие, фараон как будто соглашается со словами своих слуг и разрешает народу Израиля удалиться в пустыню для совершения жертвоприношения. Однако он при этом спрашивает Моисея, кто же пойдет с вами? Моисей отвечает, что пойдет весь народ, включая стариков и младенцев, женщин, девушек и даже скот, потому что это будет великий праздник Господу. Стихи 8 и 9. О том, что ответил на это фараон, вы узнаете из нашего следующего занятия. А пока, дорогие друзья, мы должны с вами расстаться. До скорой встречи, и да благословит вас Господь Бог во всем своем обилии. Друзья дорогие, если у вас, я повторяю, если у вас еще нет Священного Писания, и вы решили его вместе с нами изучать, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся вам чем побыстрее выслать Библию. А пока оставайтесь с Господом. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, всего хорошего, до свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

«Идите и научите все народы», – заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале прочтем отрывок из письма, которое пришло к нам из Нижегородской области. Его автор Анатолий пишет о том, что в последнее время стал себя чувствовать, цитирую, «как-то не так». И вот недавно к нему в руки попала книга, в которой речь шла о грехе. Там говорилось, пишет он, что люди рано или поздно расплатятся за свои грехи, может на земле, а может на небе. И еще там писали, что грех – это тяжкий груз, который заставляет душу болеть. «Вот я и подумал, пишет он, что, может быть, я очень много грешил, и сейчас этот груз стал очень тяжелым». Анатолий просит совета, что сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно сказать, что если человек признает собственные грехи, это уже хорошо. Дело в том, что такое сознание может дать только Дух Святой. Именно Он, как говорится в Евангелии от Иоанна, наделен этой функцией – обличать мир о грехе. И если человек правильно реагирует на подобное обличение, результатом его будет покаяние. В противном случае сознание вины мучит человека и становится для него ощутимым грузом. Такое состояние очень образно описал царь Давид. Вот к каким выводам он приходит в 31-м псалме. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, продолжает он, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Грех, который совершил царь Давид, не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Где-то глубоко, в тайне души, он сознавал, что не прав пред Господом и людьми. Но до тех пор, пока он не признал свою неправоту, он не мог получить прощение и освобождение от вины греха. К счастью, Давид правильно отреагировал на укоры совести и обличение пророка. Он признал себя виновным и глубоко сокрушался в содеянном. «Но я открыл тебе грех мой, — пишет он, — и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В Ветхом Завете прощение грехов достигалось при помощи установленных жертвоприношений. И все же первым шагом к прощению, как тогда, так и сейчас, было и остается признание собственного греховного состояния. Апостол Иоанн пишет о том, что если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Исповедание же греха дает возможность освободиться от него, а также и от чувства вины и стыда за содеянное. В эпоху Нового Завета ходатаем за нас пред Богом является Иисус Христос, который, говоря библейским языком, есть умилостивление за грехи наши. Вот почему апостол Иоанн мог написать в своем первом послании: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В вопросе покаяния и прощения важно обратить внимание еще на один момент. Иногда, раскаявшись пред Богом и людьми в содеянном грехе, человек не может простить сам себя. Что делать? Здесь нужно вспомнить, что прощать грехи – это дело исключительно Бога, и мы не вправе подвергать сомнению Его слова. Мы должны доверять Богу, верить в то, что Он прощает грехи и прощает безвозвратно. Пророк Исаия приводит слова самого Господа: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Весть о прощении грехов, по сути, является центральной вестью всей Библии, как Ветхого, так и Нового Заветов. Евангелист Матфей не случайно приводит такие слова Иисуса: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой и радость, которые обретает человек, освобождаясь от вины греха, настолько велики, что вполне понятны словословия Давида, которыми он заканчивает 31-й псалом. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все правые сердцем!» А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 20 главе этого произведения. В 20 главе книги Откровения речь идет о тысячелетнем царстве Христа и о той роли, которую сыграет в нем сам Христос, а также сатана, человек и святые времен скорби. Кроме этого, мы поговорим о таких событиях, как воскресение и суд Великого Белого Престола. И, наконец, мы с вами увидим ту судьбу, которая ожидает эту землю. Но прежде чем перейти к изучению текста этой главы, я бы хотел уделить время обсуждению значимости данного отрывка, а также разговору о подходах к его толкованию. Именно этому будет посвящена вся наша сегодняшняя лекция. К сожалению, очень многие богословы прошлого считали 20 главу книги Откровения неясной, а описанные в ней события – малозначимыми. Одной из причин такого отношения являлся тот факт, что тысячелетнее царство – это период времени протяженностью в 10 веков, упоминается в Священном Писании только в этой главе. Именно поэтому богословы попросту исключали все эти вещи из серьезного рассмотрения. Да, действительно, тысячелетнее царство упоминается только в этой главе. А само слово «царство» вовсе не употребляется. В этой главе фигурирует некая «тысяча лет», которая также известна в богословии под латинским названием «миллениум». Однако нужно понять, что за этим словом скрывается обычное тысячелетие, и не более того. 20 глава книги Откровения стала тем местом Священного Писания, которое породило три основных школы эсхатологии. Каждая из них отличается своим пониманием этого самого тысячелетнего царства. Постмиллионизм занимает позицию, что Христос придет после завершения тысячелетнего царства, и что сами люди построят это царство посредством проповеди Евангелия. Нельзя не признать, что это весьма оптимистичный взгляд, который был доминирующим в начале 20-го столетия. В то время богословы были убеждены, что произойдет великое и повсеместное духовное пробуждение, в результате чего весь мир обратится ко Христу. Однако эта точка зрения со временем утратила свои позиции. Ей не удалось продержаться дольше первой половины 20 века, в течение которой случились две мировые войны, глобальные экономические потрясения, политический раскол мира на два противоборствующих лагеря, а также создание ядерного оружия, в результате чего полная гибель цивилизации стала совершенно реальной угрозой. Второе учение, именуемое амиллионизм, стало популярным лишь во второй половине 20-го столетия. Это учение, по большей части, вытеснило постмиллениализм. Приставка «а» в слове «амиллениализм» подразумевает отрицание веры в существование тысячелетнего царства, или, как мы его называли, «миллениумом». А миллениалисты не питают никакого ложного оптимизма. Однако они верят во второе пришествие Христа и ожидают его. Основной слабостью этого учения является то, что в нем большей части содержания книги Откровения, а в том числе и тысячелетнему царству, придается духовный смысл. Так, например, существует мнение, что тысячелетнее царство будет установлено на небесах, в то время как скорбь будет происходить на этой земле. Я считаю, что на небесах действительно установлено Божье царство. Однако оно длится не какую-то тысячу лет, но целую вечность. Другая часть сторонников учения амиллениализма всячески пытается втиснуть тысячелетнее царство в современную историю. А все события, описываемые в книге Откровения, стараются так или иначе соотнести с реальными историческими фактами. Это напоминает игру-головоломку, в которой из разрозненных кусочков нужно собрать цельную и заранее известную картину. Вот только результаты усилий амиллениалистов, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что имеющиеся в их распоряжении кусочки головоломки никак не соответствуют той картине, которую они пытаются воссоздать. Ну и, наконец, существует третья эсхатологическая точка зрения, которая получила название премиллениализма. Эти богословы верят в существование тысячелетнего царства, которое должно наступить после второго пришествия Христа. Сторонники этой позиции воспринимают 20 главу книги Откровения буквально, как, впрочем, и всю книгу. То есть премиллениализм настаивает на исполнении буквального подхода к толкованию всякий раз, когда контекст явно не требует иного подхода. Позвольте мне привести пример, который я использовал в нашей прошлой передаче, когда мы говорили о 19 главе этой книги. В 15 стихе предыдущей главы утверждается, что когда Господь Иисус придет в этот мир, из Его уст будет исходить обоюдоострый меч. «Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы». Означает ли это, что из уст Господа действительно будет выходить настоящий меч? Я уверен, что Священное Писание совершенно ясно утверждает, что этим мечом является само Слово Бога. Павел пишет в 17 стихе 6 главы послания к Ефесянам о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который есть Слово Божие. Зная об этих словах апостола Павла, я не могу даже представить себе, как можно ошибиться в понимании образов, использованных апостолом Иоанном. Дело в том, что у любого выбираемого нами толкования должно быть весьма веское обоснование с точки зрения Священного Писания. Вы не можете прибегать к условиям духовного толкования только потому, что лично вам это кажется более удобным. Но нужно признать, что в наши дни подобное духовное толкование является весьма популярным методом. Согласно толкованию премиллениалистов, тысяча лет царства – это самая настоящая тысяча лет. И Христос приходит в начале этого тысячелетнего периода. По их мнению, 20 глава книги Откровения совершенно ясно заявляет, что никакое тысячелетнее царство не может наступить, покуда не явится Христос. В первых 9 стихах этой главы мы встречаем упоминание тысячелетнего царства 6 раз. Подобное акцентирование внимания на факте существования этого периода времени показывает, что данная истина играет весьма важную роль в повествовании книги Откровения. Ранее Церковь верила, что наступит реальный период тысячелетнего правления Господа Иисуса Христа. А тех, кто отвергали данное учение, откровенно считали еретиками. Лишь намного позднее появилось учение о том, что тысячелетнее царство будет основано самой Церковью, и что Церковь сумеет создать совершенный мир, а затем придет Иисус, найдя все это в совершенном порядке. Однако вовсе не так представляет нам грядущие события данный текст Священного Писания. Господь придет для того, чтобы осуществить свой суд. А если бы все находилось в идеальном порядке, ему бы не понадобилось приходить и низвергать сопротивление людей, сатаны, а также вести войну. Однако еще сравнительно недавно, всего лишь около 100 лет назад, многие богословы искренне верили, что Церковь построит Божье Царство здесь, на этой земле. Я приведу вам сейчас выдержку из одной книги того времени, в которой выражается данная точка зрения. Автор пишет: «Подлинно победоносной силой является в наши дни распространение христианства по всему миру. Неужели возможно представить себе, чтобы эта могучая сила, которая постепенно овладевает всей планетой, может истощиться и выродиться, как предсказывают сторонники премиллениализма. Автор этих строк, весьма известный в свое время богослов, назвал бы приверженцев учения премиллениализма горсткой пессимистов. Он недвусмысленно высмеивает своих противников за то, что они предсказывают постепенное ухудшение состояния мира с течением времени и постепенное впадение церкви в состояние отступничества. Сам автор стоял на весьма оптимистичных позициях, что следует из другого отрывка его книги. По самым скромным подсчетам, в течение всего лишь 25 лет, если будут сохранены нынешние темпы роста, Индия станет столь же христианизированной страной, как и Великобритания. В Китае будут насчитываться миллионы христиан. А Япония станет столь же крепким оплотом христианского учения, как большинство западных стран. Прежние верования всех этих нехристианских государств все больше и больше подтачиваются влиянием христианского мировоззрения. И похоже, что очень скоро наступит день, когда прежние системы без следа разрушатся сами собой под силой незначительного толчка. В то же самое время любые нападки на христианство оборачиваются во вред для тех, кто решается на данные выпады. Уже сейчас мы видим, как рука Господа добивается победы для Его людей. Однако, друзья мои, посмотрите, к примеру, на Великобританию сегодня. Сегодня это столь же антихристианская страна, как и Китай, Индия, Япония, которые и сегодня, не через 25, а через 100 лет после того, как автор написал эти строки, остаются все такими же языческими странами. В те дни богословы могли позволить себе свои оптимистические заявления. Однако сегодня мы уже вряд ли услышим от кого-либо подобные слова. Могу привести выдержку из книги другого автора, который пишет: «Цивилизация Европы или христианская цивилизация, если называть ее настоящим именем, которое отражает ее истинное происхождение, видимым и неумолимым образом завоевывает этот мир. И окончательный триумф является лишь вопросом времени, тогда как сам факт победы не вызывает никаких сомнений». В наши дни большинство богословов поставили бы под сомнение данные смелые утверждения. Более того, так называемая европейская цивилизация или христианская цивилизация, как называет ее автор, постепенно сходит на нет и по большей части уже исчезла. Подобные авторы, произведения которых я только что привел вам, преуменьшают важность 20 главы книги Откровения. При этом они также не обращают никакого внимания на все ветхозаветные тексты, где Бог дает обещание установить свое царство на этой земле посредством кого-то из рода Давида. Но если отбрасывать все эти тексты и предсказания, это будет подобно попыткам открыть дверь неправильным ключом. До тех пор, пока в наших руках не будет необходимый ключ, все усилия толкователей будут безуспешными. Иными словами, вопросы эсхатологии невозможно изучать, рассчитывая на обоснованные и достоверные результаты, без учета всех пророческих учений Священного Писания, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Эта задача не может быть удовлетворительным образом выполнена, если исследователь не отнесется к изучению пророчеств как к самостоятельной и равнозначно важной дисциплине. В наши дни отношение изменилось, и эсхатология превратилась в очень важную и насущную тему. Сегодня мы наблюдаем поистине живой интерес к теме пророчеств. Однако многие богословы, которые решаются обсуждать данную тему, не обладают для этого достаточными и объемлющими знаниями. Я вовсе не претендую на то, что я обладаю какими-то особенными знаниями в данной области. Однако я изучал этот вопрос в течение почти 40 лет. И я всегда старался уделять ему особое внимание, даже в те годы, когда данная тема по большей части откровенно игнорировалась богословами. Но я опасаюсь, что сегодня мы наблюдаем другую опасность. Опасность эта состоит в том, что богословы впадают в другую крайность и начинают

Конкретных сроков, которые фигурируют в Божьих планах относительно будущего. Однако я знаю, что Он занят подготовкой к реализации своих планов. Я уверен, что вы уже понимаете, что я являюсь сторонником богословской позиции, которая утверждает, что приход Христа состоится до наступления скорби и тысячелетнего царства. Я принял данную позицию потому, что, на мой взгляд, именно об этом говорит здесь апостол Иоанн. Если вы считаете более правильным держаться какой-то иной точки зрения на этот счет, вы будете не одиноки, потому что многие весьма видные представители богословия смотрят на эти вещи не так, как я. И тем не менее, для самого себя я вполне уверен в правоте своей позиции. Во-первых, никакое наступление тысячелетнего царства не будет возможным до тех пор, пока сатана не будет удален с этой земли. Вы не можете рассчитывать, что в этом мире будет царить совершенство, доколе сатана остается на свободе. Во-вторых, проклятие греха должно быть снято с этой земли до установления тысячелетнего царства. Писание свидетельствует о том, что в тот период даже пустыни расцветут, как розы. Но пока что мы не можем сказать этого об окружающем нас мире, ибо проклятие греха все еще не удалено с этой земли. В-третьих, воскресение ветхозаветных святых должно произойти в начале тысячелетнего царства. Если бы они воскресли до начала великой скорби, им бы пришлось дожидаться тысячелетнего царства и страдать. Но в этом нет никакой необходимости, и Господь не возвратит их к жизни до тех пор, покуда не окончится скорбь. Даниил пишет об этом весьма ясно в начале 12 главы своей книги. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Эти слова пророка относятся к Израилю. После периода великой скорби произойдет воскресение ветхозаветных святых. Но поскольку лишь Христос может возвращать к жизни мертвых, Он должен будет появиться для этой цели. В-четвертых, святые периода скорби будут участниками воскресения вместе с ветхозаветными святыми. И они будут править вместе со Христом в течение всего периода тысячелетнего царства. И, наконец, тысячелетнее царство станет последним испытанием людей, которые будут помещены в идеальную среду. А результат будет ответом всем тем, которые утверждают, что в самом человеке нет ничего порочного, и что недостатки человека определяются окружающими его обстоятельствами. Но на самом деле человек является неизлечимым и неисправимым грешником. Даже в конце тысячелетнего царства он все еще будет находиться в состоянии противления Богу. Непокорность человеческого сердца и его извращенное естество попросту не поддаются разумному осмыслению. Если бы мы с вами смогли увидеть себя такими, какими нас видит Бог, мы едва ли сдержали бы отвращение. Но мы-то считаем себя такими замечательными и хорошими людьми, не так ли? И тысячелетнее царство станет последней проверкой человечества перед наступлением вечности. Само тысячелетнее царство станет ответом Бога на молитвы верующих. Когда мы произносим молитву, которая обычно называется молитвой Господа, мы говорим «Отче наш, сущий на небесах».
да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя.

0: Я и на земле, как на небе». И в этой молитве имеется в виду царство, которое Он установит на этой земле и которое будет называться тысячелетним царством. Это царство, которое было обещано Давиду в Ветхом Завете. Бог сам поклялся относительно неотвратимости установления этого царства, а также это царство предсказывали псалмопевцы и пророки. Мы видим, что в наши дни эсхатология превратилась в очень важную и насущную тему. Сегодня мы наблюдаем поистине живой интерес к теме всех этих пророчеств. Однако, к сожалению, многие богословы, которые решаются обсуждать данную тему, не обладают для этого достаточными и всеобъемлющими знаниями. Все библейские пророки без исключения говорили об этом теократическом царстве, которое будет установлено на этой земле. Именно на этой земле, и с которым мы с вами познакомимся в нашей следующей лекции. А сегодня нам настало время прощаться. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Неделя челленджа рядом. Попробуйте пройти хотя бы один курс за 7 дней, если вы студент нашего библейского института BBN. Кроме того, не упустите возможность начать уже сейчас, зарегистрировавшись, если вы еще не стали студентом BI. Вы должны нажать на баннер «Неделя челленджа» на bbnradio.org. Вы готовы к препятствиям?

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Эгоизм терпит поражение. В суровом мире эволюции нет места бескорыстию и самоотверженности. Так теория эволюции гласит, что если я помогаю тебе, то лишь потому, что рассчитываю что-то выиграть для себя. Если мы видим у животных проявление дружбы и взаимовыручки, эволюционисты говорят, что это просто адаптация, призванная сохранить генетический код животного. Однако новые исследования показывают, что не все сводится к грубому материализму. Черные средиземноморские муравьи живут колониями и управляют ими царицы. Естественно, муравьи-малыши генетически связаны с остальными представителями колоний. О малышах заботятся, их повсюду носят, вылизывают. Ученые решили выяснить, что будет, если подбросить в колонии личинки чужих муравьев. Будут ли о них заботиться так же, как о своих? Ученые перенесли муравьиные яйца из одной колонии в другую, и чужие муравьи заботились о них, пока те не достигли уровня личинки, а затем вернули свой муравейник. Когда эти муравьи стали взрослыми, исследователи представили им выбор – заботиться о младших родственниках или о малышах той колонии, где они выросли. И муравьи предпочли последних. Ученые предполагают, что они запомнили запах тех, кто о них заботился. Полагать, будто причина альтруизма – эгоизм, значит смотреть на мир холодным, суровым взглядом, не замечая, что Бог осенил свое творение своей благостью.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преимущество библейской веры». Проповедует пастырь Алексей Коломитин.
1: Вы знаете, пророчество библейское, они очень яркие и очень точно, но для многих людей это все-таки пророчество прошлого. Они говорят, ну кто его знает, это правда Христос сказал так, или правда было так, или может быть трудно ж проверить, поехать туда в те времена невозможно. Вот. Но есть одно пророчество, которое сбывается сегодня. Это пророчество существования государства Израиль. Уже было немножко сказано об этом. Это сверхнеобычное пророчество. Что за пророчество, во-первых? Захария 12 глава с 1 стиха написано. «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит». «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных городов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Такого события еще никогда не было. Римляне приходили. До римлян были еще некоторые попытки, там, волнения вокруг храма, вокруг Иерусалима со времен Захарии. Но такой ситуации, когда все народы земли собрались и надорвались, попробовали взять Иерусалим и надорвались, такого еще не было. Ясно, что это пророчество о будущем. Оно должно исполниться еще. Это не только связано с самим Иерусалимом, это связано с народом, который там будет жить. Посмотрите 10 стих этой же 12 главы. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть речь идет о том, что евреи покаются, евреи примут Иисуса Христа. Опять-таки не забудьте, что это сказано пророком Захарией за несколько сот лет до Иисуса Христа, тогда, когда еще не распинали. Тогда, когда еще невозможно, римляне изобрели эту казнь за 150-200 лет до рождения Иисуса Христа. Захария пророчествует об этом за несколько сот лет, и он говорит ясно, что люди, израильтяне, они покаются, когда они посмотрят на того, которого сами же пронзили. Пророчество, которое должно исполниться. Апостол Павел писал об этом же событии, 11 глава послания к римлянам, 25 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». До времени, пока не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Когда? Вот тогда, когда пророчество Захарии исполнится. Когда узрят того, которого пронзили. Когда дух благодати и умиления снизойдет на сердца израильтян. И казалось бы, что все ясно и должно это ясно исполниться. Одна только незадача – Иерусалима нет, и государства израильского нет. И оно было уничтожено в 70-м году нашей эры, хотя государство как таковое не существовало уже раньше, потому что оно было просто захвачено римлянами, да римлян греками и так далее. Но в конце концов Иерусалима нет больше, и евреев нет там, и храма нет там. И на протяжении 18 веков вот эти слова, которые были сказаны, люди никогда не могли подумать, как они исполнятся. Вы знаете, воссоздание государства Израиль – это уникальнейшее событие в истории. Не было такого народа, который был бы уничтожен, рассеян, и потом снова собрался на свою землю и снова утвердил государственность. И не просто утвердил, а это продолжалось в течение 18, больше, чем 18 столетий. И не просто они не существовали 18 столетий, а на протяжении 18 столетий их методично уничтожали. И не только Гитлер уничтожал. Если вы почитаете историю, на протяжении всей истории самые разные люди, начиная от крестоносцев, мусульман, христиан и так далее, самые разные люди. Евреев считали бубонной чумой. Вы помните русское православие, погромы, которые были в России. Это не Гитлер, это самые разные люди методично, систематически уничтожали этот народ. Вы знаете, он был воссоздан очень интересно, это государство. Теодор Герцль звали человека, который был инициатором создания государства Израиль. Он был очень таким яростным, рьяным, пытался это сделать. Он убеждал разных людей, политиков, богатых людей, там всяких разных, убеждал, и никак ему не удавалось. И он в конце концов согласился на промежуточный вариант создать государство Израиль в Уганде. Вы никогда не слышали, что была такая версия? И уже согласились сильные мира сего на компромисс. Невозможно его создать в Палестине, создадим его в Африке. В Уганде. В самый последний момент этот план развалился. И тогда этот бедный Герцль, он так и не дожил до того, что израильское государство было создано. Он просто заболел и умер через год после этого события. Он потратил свою жизнь, чтобы создать это государство. Не смог ничего сделать. Но так сложились международные отношения, что 29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций принимает решение о создании государство. Очень интересное государство было. Оно было создано таким образом. Значит, на территории Палестины ее поделили на куски, вот так, 6 разных кусков. И сказали, вот этот и вот этот кусок будет арабским государством, а вот этот и вот этот будет еврейским. Причем Иерусалим остался под протекторатом ООН по тому плану. То есть пророчество не может быть выполнено, потому что Иерусалима нет в руках евреев. Приняли это постановление, и в 48-м году, в мае, 14 мая, если быть точным, Давид Бен-Гурион, это первый премьер израильский, он объявляет, провозглашает государство Израиль в соответствии с декларацией ООН. Когда он провозгласил государство Израиль, сразу же, через несколько дней, арабы начали войну против этого государства. Они не приняли, не согласились с этим. Вот. После достаточно небольшого такого периода войны получилось так, что Израиль, в общем-то, овладел западной частью Иерусалима. Гораздо больше территории, чем той, которая была изначально отведена, овладел западной частью Иерусалима. И вот тот макет храма, который вы видели, они построили в западной части, почему у них не было доступа к натуральному месту, где был храм. И поэтому туристы приезжали в западную часть Иерусалима долгое время и смотрели на него. Все это продолжалось до 1967 года. 22 мая египетский президент Нассер тогда был. Этот президент закрыл Тирский пролив для Израиля, так как этот пролив был очень важным местом для поддержания жизнеобеспечения государства Израиль. Этот президент так и сказал евреям, он буквально сказал следующее: если Израиль хочет войны, добро пожаловать. Израиль пожаловал через несколько дней, в течение 3 часов уничтожил всю авиацию Египта. И еще через несколько часов всю авиацию сирийского государства, которые пытались, тоже вступили в войну. В общем, это то, что стало известно как 6-дневная война, то, что никто не мог предположить вообще. Против Израиля воевали тогда 5 стран, Это закончилось тем, что Израиль захватил весь Иерусалим, что у Израиля теперь голландские высоты заняты, очень важное стратегическое положение. И, в общем-то, огромный кусок Египта. Потом, когда Садат вел уже переговоры, они договорились, что этот кусок Египта вернут израильтяне, вот, взамен на то, что Египет заключит мир. Ну, в принципе, тот кусок Египта – это большая-большая пустыня. В принципе, она сильно там и не нужна. Но мир был достаточно важен для Израиля, и поэтому они заключили это соглашение. Интересный факт. Вот смотрите, Библия говорит, что будет время, когда Христос придет именно в Иерусалим, именно на Елеонскую гору, когда народ израильский будет там, и когда вот там, в Иерусалиме, вокруг него все восстанут, и они надорвутся. Это события, которые связаны с великой скорбью, последними битвами последнего времени, связанные с этим. 18 веков это было невозможно. То, что произошло по-человечески, невозможно. Опять-таки, как уже было сказано, на одного солдата было 40 других солдат. Конечно, когда мы говорим о Израиле, мы далеки от мысли, что это святой народ сейчас. Израиль живет сейчас далеко не святой жизнью. Но то, что происходит сейчас, то происходит не благодаря Израилю, а независимо от того, кто Израиль, а благодаря Божьему обетованию, Божьему пророчеству, которое было когда-то произнесено. Очень интересно, Израиль возродил язык. Таких фактов очень много, разных, интересных, связанных с возрождением Израиля как государства. Дело в том, что иврит, на котором говорят сейчас все израильтяне, который является государственным языком Израиля, этот язык был утерян, им уже не пользовались. Очень давно им не пользовались. И вот страна, собрались люди, они говорили, большинство из них выходцы из Западной Европы, Восточной Европы, точнее, они говорили на идиш. Такой вариант немецкого языка, один из вариантов немецкого, очень похож на немецкий язык, который, на котором говорили евреи. Когда они приехали назад, они просто стали возрождать старый язык. На сегодняшний день это вполне функциональный язык, абсолютно функциональный язык, на котором все, делопроизводство, абсолютно все функционирует, государственные органы работают, газеты печатаются на этом языке. Народ буквально возродился. Когда собрались израильтяне, тогда, в 48-м году, их было 600 тысяч. Сейчас 7 миллионов. Это одно из ярких пророчеств или ярких свидетельств, говорящих о том, что Библия – это документ, который нужно воспринимать всерьез, который действительно является и может быть единственным основанием нашей веры. Несколько слов еще хотелось сказать еще об одном свидетельстве достоверности Писания – это библейские факты в Израиле. Дело в том, что, как уже было сказано, Священное Писание является историческим документом, в отличие от многих-многих разных религий, которые, в принципе, не видят необходимости. Они очень часто говорят, и к Библии так относятся, они говорят, ну, Библия – это религиозная книга. А что такое религиозная книга? Ну, это сборник мифов, которые нужно читать. Никто не знает, правильно это или неправильно. Они даже говорят, скорее всего, это неправильно. Главное – это идея, которая там есть. Не так с Библией, не так с библейским христианством. Я вам сейчас продемонстрирую, как Писание подтверждает, что это не так. Луки 1 глава, 1 стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, Лука говорит, слушай, я исследовал, я произвел исследование, и теперь говорю тебе факты, чтобы у тебя было твердое основание. Он не пишет и не говорит здесь, что я вот написал тебе то, что чувствовал. Вот я пришел на Елеонскую гору, вот сел, посмотрел на Иерусалим, и сердце переполнилось чувством, и рука прям стала писать. И вот я тебе написал, и вот теперь слушай, читай и верь. И присоединись к моему чувству. Абсолютно не так. Лука пишет документ. Для чего пишет? Для того, чтобы ты знал твердое основание. Чтобы твоя вера была основана на факте, на историческом документе. Третья глава. Посмотрите, как пишет Лука. Он пишет летопись. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисаний четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну Захарии в пустыне. Он не просто говорит в 15-й год правления Тиверия Кесаря. Заметьте, сколько он перечисляет здесь исторических личностей. Он помещает это событие в конкретное место, в конкретную точку истории, в конкретный географический регион. Он ясно говорит, о чем идет речь. Он перечисляет все имена, потому что он пишет документ. Он пишет твердое основание учения, в котором Феофил был наставлен. Как я уже сказал, что долгое время те, кто не видит в Библии исторический документ, они утверждали, что такого человека, как Понтий Пилат, не существовало. Его просто придумали, этого человека. Это было до 61 года, когда при раскопках Кесарии, вот того места, в котором мы были, итальянские археологи обнаружили камень. Вот копия, это не тот камень, его спрятали в музей, конечно, чтобы такие, как мы, не дотрагивались до него. Вот. Но сделали точную копию и поставили вот там, где его нашли, в том месте, где его нашли. И там на этом камне написано. Там написано «Понтий Пилат, прокуратор Иудеи». Этот камень, который был частью вот этого большого каменного сооружения в Кесарии. Заметьте, что происходит. Люди отрицают достоверность Писания, говоря, что Библия – это религиозная книжка, она не может служить документом. И потом они находят подтверждение Писания. Окей, теперь им приходится перестраивать свои... А, да, ну, правильно, был. Был Пилат. Всю жизнь говорили, не был, не был, теперь, ну, камень нашли. Речь идет вот о чем, что люди камню верят больше, чем Писанию. И в этом их проблема. И вы знаете, если бы была возможность откопать все камни, то абсолютно точно все Писание было бы, все самые мельчайшие детали были бы подтверждены. А в Израиле действительно, куда ни копни, там археология, там прошлые цивилизации, города, доказательства библейских времен. Несколько текстов из других учеников, которые писали, что они практически видели и слышали. 1 Иоанна 1:1-2. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Это документ. 2 Петра 1:16 Петр пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Они не придумывали бури на море. Как мы уже говорили, вот это Галилейское море, которое очень уникально расположено в таком геологически интереснейшем, уникальном месте, где происходит сирийско-африканский разлом, и благодаря этому расположению там возникают быстрые такие бурные, очень бурные ветры, которые делают шторм. Им не нужно было. Некоторые люди думают, что ученики это были такие хитрые, очень умные люди, которые создали религию. Нет, они просто писали, что видели. Им невдомек был этот сирийско-африканский разлом. Они абсолютно не знали, в чем суть. Они просто видели озеро, в котором они ловили рыбу. И они просто видели, что там бывают штормы. Это потом ученые находят объяснение, почему эти штормы возникают. Христос был на реальной Елеонской горе. Библия описывает вот эти реальные места, когда Он смотрел на реальный храм. Когда Он смотрел на реальный Иерусалим, Он реально плакал. Это документы, это факты, которые на сегодняшний день привязаны. Кстати, очень интересный снимок вот здесь. Если у нас есть еще несколько минут, вы посмотрите, здесь как бы две части. Вот одна часть, которая голая абсолютно, на ней кладбище. А вторая часть, ее только уголок виден там, она зеленая. Вот там Гефсиманский сад на левой части, с левой стороны. Если вы помните, написано в пророчествах о последнем времени, что гора Елеонская распадется надвое, а посередине будет поток. Так вот она надвое распадется... Я всегда думал, ну как это может быть? Она распадется с запада на восток. Оказывается, как сейчас обнаружили, что вот эта вот зеленая часть Елеонской горы, а тот кадр, который вы видели сейчас, вот это вот, видите, совершенно другого типа. Оказывается, они вот по этому месту из двух разных геологических пород состоят вообще. Вот эта часть южная состоит из одной геологической породы, северная из другой геологической породы. То есть это совершится вполне естественно, очень легко этому совершиться. Когда мы видим Писание, мы видим документ, братья и сестры. Мы не просто сталкиваемся с чьими-то, как Петр пишет, хитросплетенными баснями. Мы сталкиваемся с фактами, которые документально подтверждены. Это же можно говорить о Ветхом Завете. Посмотрите, как Моисей описывает события, связанные с захватом вот этих пяти царей. Помните, где жил Лот в Содоме и Гоморре, Бытие 14 глава. Смотрите, и было в дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Елосарского, Кедорлаомера, царя Еламского, Фидала, царя Гаимского. Пошли они войной против Бера, царя Содомского, против Биши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемивера, царя Севаимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое, мертвое море. Вот интересно, почему ему нужно было перечислять всех этих царей? Почему бы не написать просто так, что куча царей пошли на другую кучу царей в том городе, где жил Лот? Почему нужно было имена перечислять, названия городов? Потому что Библия – это документ. Написано, соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Кстати, Содома и Гоморра сейчас невозможно найти. По библейским фактам его засыпало серой. Но когда смотришь на эти места, помните, он побежал на гору, и там ясно видно, вот здесь эти горы, вот здесь эта долина, где расположено это соленое море. Иисус Навин, 3 глава, говорит о том, как народ израильский переходил Иордан. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. Все расписано. Какой город, возле какого города. А текущая в море равнины, в море соленое. Если вы приедете туда, вы увидите, вот с одной стороны иудейская пустыня или горы, вот эта иудейская пустыня, это не пустыня Сахара, где одни пески, это горы. С другой стороны, Моавитские горы по ту сторону. Амон, моавитяне по ту сторону. А вот здесь огромная долина. Его так и называли «Море долины». Давид скрывался от Саула возле источника Энгеди. Написано в Библии, этот источник до сегодняшнего дня существует. 1 Царств, 24 глава. Интересно, смотрите. «Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгеди. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, там, где живут серны». Интересно, мы были в этом месте, видели очень много этих серн, которые до сих пор живут. Нет, это не серны там, это люди, которые лазят. Но там достаточно много серны, некоторые из них мы даже фотографировали, видели. Удивительнейшее место, интересное, среди пустыни течет поток. Поток, в котором Давид мог прятаться. Он убежал с Иерусалима, и он мог прятаться вот в этих местах, где-то в пещерах, которые окружают, или где-то он удалялся, наверное, так, чтобы можно было спрятаться от Саула. Противостояние Давида и Голиафа – тоже еще одно очень конкретное место. Библия – это документ, это исторический документ. 1 Царств, 17 глава, с 1 стиха мы читаем. «Филистимляне собрали войско свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба, и приготовились к войне против филистимлян, и стали филистимляне

0: достоверна. Библия является документом. Библия является основанием нашей веры.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук. –

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божие. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и снова вместе. Помните, как мудро поступила Авигея? Своим поступком она отвела вражду от своего дома. За это Бог ее благословил. Она стала женой Давида. Волшебница из Айндора. Библия, 1 книга Царств, глава 28. Когда, дожив до глубокой старости, Самуил умер, и Саул, и Давид очень опечалились. Оба они вспоминали дни, когда пророк вдохновлял их Словом Божьим. Последняя встреча Саула с Самуилом не принесла царю радости, но он все равно тосковал и оплакивал пророка. Печаль Саула скоро обратилась в глубокое отчаяние. Как назло, филистимляне в это время вновь выступили в поход против Израиля. Саул же чувствовал себя совсем слабым и беспомощным. Он никак не мог решить, что делать. Когда он молился, прося совета у Господа, Господь не отвечал на его молитвы. Саул понял, что за многие грехи его Господь навсегда оставил его. «О, если бы Самуил был рядом, он бы помог мне!» — сокрушался Саул. Но некому было помочь Саулу. В те времена в Ханаане жили волшебники, которые могли вызывать духов умерших и говорить с ними. Это были колдуны такие. В начале своего царствования Саул изгнал этих людей из Израиля, потому что колдовство было запрещено законом Божьим. Расспросив слуг, Саул узнал, что в Айндоре все-таки есть одна женщина-волшебница. Чтобы попасть в этот город, нужно было пройти мимо стана филистимлян. И поэтому Саул отправился в путь ночью, переодевшись так, чтобы никто не мог его узнать. С собой он взял лишь несколько слуг. Волшебница была напугана появлением незнакомцев. Она боялась, что пришедшие донесут о ней царю. Когда же среди них она узнала самого Саула, то даже вскрикнула от ужаса. «Не бойся, я не причиню тебе зла», — успокоил Саул волшебницу. «Но только ты должна вызвать для меня дух Самуила». И волшебница принялась колдовать. «Скажи мне, что ты видишь?» — спросил Саул некоторое время спустя. «Вижу, как выходит старик, одетый в длинную одежду», — ответила женщина. Саул узнал по описанию Самуила и пал на землю. «Ну что мне делать?» — воскликнул Саул. «Господь оставил меня!» «Тогда я ничем не могу помочь тебе», — отвечал Самуил. «Ты сам выбрал путь своей воли и непослушания Господу, и этим навлек на себя несчастье. Завтра ты и твои сыновья погибнете в битве». Услышав эти слова, Саул от ужаса лишился чувств. Он сутки не ел, и силы совсем оставили его. Лишь немного передохнув, Саул, с трудом передвигая ноги, отправился в обратный путь. Почему Саул отправился к волшебнице? Ведь это было запрещено Богом. Чему учит нас эта история? Обращаться можно и нужно только к Богу. Если у нас с Богом нарушены отношения, как у Саула, то нужно покаяться перед Ним и попросить прощения, а не искать помощи у врага Божьего, сатаны, которому служат всякие колдуны, ворожеи, экстрасенсы и гадатели. Этот грех страшный, последствия его ужасны. Да, такая вот печальная история Саула. До следующей встречи, когда снова наступит время послушать библейские истории. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День восьмой. Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Да, это история об Адаме и Еве. Помните, мы говорили об искушениях, которые подстерегают каждого человека. Искушение можно преодолевать, если человек надеется на Бога, верит Ему Слову и хранит свое сердце от недобрых мыслей. Это называется бодрствование. Адам и Ева не бодрствовали и были очень неосторожны. Дьявол поймал их искушением, и они не послушались Бога. Другими словами, они совершили грех. Очень уж красивыми и заманчивыми были плоды на дереве. Они только представили, какими вкусными могут быть эти плоды. И их руки сами потянулись к красивым, но опасным плодам. Помните, что искушение всегда преподносится в красивой праздничной обертке и обещает наслаждение, замечательный вкус. Устоять очень трудно. Об этом и рассказ. Конфеты на елке. Новый год – праздник, хорош тем, что все школьники распускаются на каникулы, и для всех детей устраиваются представления с подарками. Пока дети маленькие, они водят хороводы вокруг наряженной елки и зовут Деда Мороза со Снегурочкой. Ведь это они приносят им подарки. Те, кто постарше, смотрят на все это снисходительно, но терпят. Ради подарков. На предприятии, где работала моя мама, тоже устроили новогодний утренник для детей. Я пришел пораньше, но еще раньше меня пришли Витек и Сашка. До начала утренника оставался почти час, и нам разрешили зайти в зал, где стояла празднично одетая елка в гирляндах, бусах, шарах, шишках. Там было много разных игрушек, и среди них мы заметили подвешенные на ниточках конфеты. Хорошие конфеты, шоколадные. Не помню, кто из нас первый подал эту идею. Аккуратно развернуть обертки и съесть конфеты. Но никто из нас не колебался. Времени до утренника оставалось еще много, а в зале были только мы. Поэтому мы и осуществили нашу идею. Конечно, какие-то конфеты мы не тронули, потому что они были завернуты в неудобную обертку. Кто-то мог заметить, что там нет конфеты. Утренник прошел благополучно. Никто не понял, что произошло с конфетами, потому что все были заняты Дедом Морозом и Снегурочкой. Но моя мама меня не похвалила, когда узнала от меня о нашей находчивости. Скажите, вам будет приятно, если в красивой праздничной упаковке, предназначенной для вас, вы не обнаружите подарка? Правда, на этот вопрос очень легко ответить. Даже если вам скажут, что это шутка, вы все равно обидитесь. Ваше ожидание прекрасного подарка будет омрачено. Книга пророка Исаии, 5 глава, 2 стих. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградой, и очистил от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Как виноградарь заботится о своем саде, так Бог заботится о каждом человеке. А в ответ ожидает от него добрых плодов, то есть святой жизни и праведных поступков. Я и мои товарищи попались на крючок искушения, увидев красивые конфеты на елке. Мы совсем не подумали, что можем огорчить кого-то из ребят, кому достанутся только фантики от конфет. И мама ждала от меня другого, поступков сына, за которые ей не было бы стыдно. Бог посылает нам много праздников и подарков в жизни. Каждый день Он заботится о нас и ждет таких дел, которые не огорчали бы Его, а радовали. Не дикие ягоды греха, а добрые плоды послушания нужны Ему. Вот что сказал Иисус: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Евангелие Иоанна, 15 глава, 8 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, Белочка! Че это ты все наверх смотришь? Голова же закружится! Что ты там такого интересного наверху нашла? Ну вот, лучше бери пример с меня. Я всегда по ноги смотрю. Там под ногами и желуди, и каштаны там всякие попадаются. Вот как-то раз я...
1: Знаешь, кабанчик, твои рассуждения мне напомнили одну сказку Виктора Кротова из книги «Добрая борода». Вот слушай. Жили вокруг дыры кругодыры. Они думали, что дыра важнее всего в их жизни. Самые смелые заглядывали в нее, самые умные размышляли, что там. Однажды из дыры вылетела одноглазая птица, села передохнуть, осмотрелась и сказала: «Повезло вам, так близко к небу живете». Полетела птица дальше вверх, а кругодыры подняли вслед за ней головы и заметили небо.
0: Уж не хочешь ли ты сказать, Белочка, это, что я там вот этого тебе кругодыры напоминаю? Ну, что я вот это твое небо... Вот. Белочка, а тебе не кажется, что это облако голову нашего дядюшки Лося напоминает? А вон туда, смотри, огромный желудь! Ой, Белочка, смотри! А теперь эта хатка бобрика мимо нас проплывает!
1: Вот видишь, кабанчик, разве я не права, что ты небо совсем не видел?
2: Знаешь, кабанчик, когда я в небо смотрю, то не только восхищаюсь Создателем, но у меня еще всякие вопросы возникают. Много-много вопросов. И на все ответ найти хочется. Ах!
0: Ответ! Ой, Белочка! Так это ж не по адресу. Это же надо к дядюшке Лосю обращаться.
3: Ты случайно не меня, кабанчик, хотел видеть? Прохожу я тут мимо и вдруг слышу, как вы меня вспоминаете.
2: Дядюшка Лось, ты всегда вовремя появляешься. Мы тут с кабанчиком в небо смотрели, восхищались нашим Творцом. И у нас столько вопросов появилось.
0: Ну ответить же на них, ну без тебя у нас вряд ли получится. Но все же знают, что в лесу у нас самый умный это ты. Ну, конечно, после меня.
3: Друзья... Пойдемте по лесу прогуляемся. Может, на все вопросы вместе и ответим тогда.
2: Давайте позовем наших радиослушателей на прогулку тоже. Им, наверное, интересно будет послушать.
0: Ой, мальчики и девочки, начинаем радиопередачу «Небесные вопросы». Слушайте внимательно, может, у вас потом тоже всякие там вопросы появятся. Ну, мы их дядюшке Лосю и зададим.
2: Вот у меня, дядюшка Лось, такой вопрос возник. Вот как появился Бог?
3: Ну, знаешь, Белочка, в отличие от Бога, мы являемся сотворенными существами. Когда-то мы появились на свет по воле Бога, и наше существование поддерживается Богом. А Бог не сотворен. Он вечен. Он имеет жизнь в самом себе и ни от чего не зависит. Если бы Бога кто-то сотворил, он не был бы Богом. Он единственный, всемогущий, вездесущий и предвечный. Не только мы, звери, но даже люди многого понять не могут. Нужно верить тому, что говорит о себе Бог в своем слове, Библии. Бог любит зверей, людей и все сделал, чтобы всем жилось хорошо. И еще он ради спасения людей послал своего Сына Иисуса Христа на смерть за их грехи, чтобы в нем, во Христе, примирить их с собой и дать им свою отцовскую заботу и любовь.
2: Дядюшка Лось, а вот я слышала, что у Бога есть имена, это правда? И что они означают?
3: Да, ты права, Белочка. Имя раскрывает сущность личности Бога. Вообще-то, так должно быть и с именем человеческим. Еврейские имена почти всегда выражали веру, стремление и характер человека. Божьи имена, такие как Всемогущий, Всевышний, Предвечный, Неизменный, Безначальный, говорят сами за себя. И еще, в Библии мы находим три основных имени Бога. Элохим, иногда Эль или Элах, означает Бог. Это имя выражает главным образом понятие «сильный». Адон или Адонай означает «Господь», «Господин», «Владыка». И Иегова, более точно «Яхве», в русском варианте часто переводится тоже как «Господь». Это имя Бог сам открыл своему народу через Моисея. Вот почитайте книгу Исхода, 3 главу, 14 стих. Оно полнее всего раскрывает сущность личности Бога. Имя Яхве означает «сущий», «пребывающий вечно», «тот, который был, есть и будет», «имеющий жизнь в самом себе». Вот.
0: А я вот просто кабанчик. Ну, конечно, можно добавить там «умный кабанчик» или там «наимудрейший кабанчик».
1: А главное, наискромнейший.
0: Ой-ой-ой, Белочка, чего дразнишься-то? Да, и вот наискромнейший, между прочим, тоже умный, мудрый и сам. Ну, самый скромный кабанчик. И вот, кстати, дедушка Лось, у меня тоже вопросик в запасе имеется. Че, я зря, что ли, на небо смотрел? Вот скажи, дядюшка Лось, а вот у нас, животных, вот у нас душа есть?
3: Хороший вопрос, кабанчик. В первой книге Библии на первой же странице говорится: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных». Слово «душа» в Библии употребляется и в значении слова «жизнь». Все живое, все существа, которые рождаются, двигаются, едят, что-то чувствуют, умирают, называются в Библии душою живою. Многие из живых существ имеют органы зрения и слуха, а некоторые имеют и характер. Кошка ласковая, осел упрямый, дельфин добрый. Но то, что люди привыкли называть словом «душа», имеет только человек. Человек создан по образу и подобию Божьему. Он имеет бессмертный дух, и только человек может познавать Бога, общаться с Ним, поклоняться Ему. И только дух человека может возвратиться к Богу. А Иисус Христос – это единственный путь, которым человек может вернуться к своему небесному Отцу.
1: Дядюшка Лось, а в Библии говорится очень мало о сотворении мира. Имеют ли люди право, ну, познавать сотворенный Богом мир и Вселенную?
3: Ну, конечно же. Бог дал людям разум, чтобы они им пользовались. То, что написано о сотворении мира в книге «Бытие», это та информация, которую Бог считает необходимой для человека. Вся наша жизнь от рождения до смерти – это тайна. Многого люди не знают и не понимают. Бог создал Вселенную загадочной и прекрасной. Но люди имеют разум и способны познавать мир. Когда Господь творил землю, Он вложил в ее недра россыпи драгоценных камней, каменный уголь, руды, содержащие различные металлы. Для чего он это сделал? И кому из живых существ нужна нефть, например?
0: Нефть? А мне вот зачем мне нефть? Мне самое главное, чтобы желуди всегда рядом были.
3: Наш Творец знал, что человек захочет узнать, что же внутри нашего земного шара. И он спрятал там для них все эти подарки. И он наверняка хотел, чтобы люди нашли их. Конечно, они не всегда разумно используют эти богатства. И иногда, очень грубо вторгаются в тайны Божьи. Иметь разум недостаточно. Нужна мудрость, а ее дает Бог. И если люди хотят познавать Вселенную, пусть просят у Господа, чтобы Он дал им мудрость не навредить ей.
1: Ой, дядюшка Лось, как интересно!
0: А вот, как же обезьяны? Вот, дядюшка Лось, ты случайно не знаешь, вот они были в самом начале творения?
3: Ну, конечно, были, кабанчик. Бог сразу сотворил все виды живых организмов, которые производят потомство, подобное себе. То есть Бог создал всякое творение по роду его. От обезьян родятся обезьяны, от кошек – кошки, от собак – собаки, от свиней – кабанчики и свиньи. Об этом мы можем прочитать в книге «Бытия» в первой главе.
2: Ой, дядюшка Лось, можно я прочитаю? Вот и Библия под рукой. Первая глава книги «Бытия», 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу живую животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». И еще.
0: А можно я тоже хочу Библию почитать?
2: Хорошо, кабанчик. Читай с 24 стиха.
0: «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это все хорошо». Ой, вот значит, как все было-то.
3: Да, и Бог сотворил человека, сотворил его для своей славы, по своему образу и подобию. Только человека Бог наградил разумом, свободной волей, речью, возможностью познавать, а главное – общаться со своим Создателем. Бог заложил в человека стремление к святости, глубокой любви, творчеству и поставил его над всем остальным творением.
0: Ой, слушайте, как все это интересно!
2: Очень. Но, к сожалению, дорогие ребята, время нашей передачи «Небесные вопросы» подошло к концу.
3: Пишите нам, друзья, по адресу: христианская миссия «Свет на

0: 20.
1: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте. radugasobaka.leo.ru. Ребята, если у вас появились вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать в нашей передаче, ну присылайте их к вам. Ну там вот вопросом к Ванчику побольше шлите. Вот если я даже чего не знаю, я пойду Лечке Лось спрошу. Ну он-то точно все знает. Ну конечно, хотя вот я-то из умников самый первый. До свидания, ребята. До новых встреч. Радиопередачи. Смотрите, радуга.
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, Белочка, пошли еще на небо смотреть. Может, там какой-нибудь еще вопросик насмотрим.

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

Послушайте, что сказал Соломон. Притчи, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни.